Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас в самое сердце Нижнего Новгорода, в Кремль. Нижегородский Кремль не похож ни на один Кремль в России. Он не имеет аналогов ни по перепаду высот между нижними и верхними башнями, а у нас он 82 метра, ни по системе обороны. Это первая в России каменная крепость, рассчитанная на применение артиллерии. Когда в годы Великой Отечественной войны наш город подвергался налетам немецкой авиации, Нижегородский Кремль выполнял защитную функцию. Кровля Тайницкой башни была разобрана, и на площадке верхнего боя установлены зенитные пулеметы. Огневые точки ПВО находились также на верхних площадках Северной и Часовой башен. На высокой круче, недалеко от этих башен, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне был открыт мемориальный комплекс «Вечный огонь», посвященный воинам-горьковчанам, погибшим в годы войны. В центре мемориального комплекса находится «Вечный огонь», сияющий на четырехгранном сером гранитном пьедестале. Сам же ансамбль состоит из двух гранитных стел. Возле первой стелы расположились по всей длине позолоченные венки, символизирующие без вести пропавших солдат. На самой стеле золотыми буквами выбиты стихи нижегородского поэта Владимира Половинкина. На другой стеле два бойца и дата начала и окончания Великой Отечественной войны. На ее обратной стороне имена горьковчан, героев Советского Союза, погибших на фронте. Спустя 10 лет, к 30-й годовщине Победы, у Дмитриевской башни Кремля открылся мемориальный комплекс «Горьковчане фронту». Это постоянно действующая выставка оружия, выпускавшегося в городе Горьком в годы Великой Отечественной войны. На ней представлены знаменитый сормовский танк Т-34, броневики, пушки, миномет и самоходная установка, легендарная «Катюша», истребитель Ла-5, макет рубки подводной лодки С-13. Все это делали горьковчане в годы Великой Отечественной войны. На гранитном постаменте выбиты слова: «Поставлено фронту 2360 танков, 1500 самолетов, 9000 самоходных установок, 10000 минометов». С экспонатами выставки «Горьковчане фронту» можно не только фотографироваться, их можно трогать и даже залезать на них, чем активно пользуются как маленькие, так и взрослые посетители Кремля. В год 50-летия Победы Нижегородский Кремль приобрел еще один монумент. Он находится на той же аллее, что и мемориал «Горьковчане фронту». На высоком четырехгранном постаменте стоит скульптура «Георгий Победоносец на коне, поражающий змея». Это символ всех побед российского воинства. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

ниже становятся горные кручи. Ярче полночная светит звезда. Пусть никому на земле повторять не наскучит.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Командир полка, в котором служил по окончании Великой Отечественной войны будущий кинорежиссер Петр Тодоровский, однажды написал письмо директору Московской консерватории с просьбой принять молодого офицера на композиторский факультет. Командир решил, что лейтенант Тодоровский обязательно должен стать композитором, поскольку увлечен музыкой и прекрасно играет на аккордеоне и гитаре. У Тодоровского не было при этом за плечами ни музыкальной школы, ни музыкального училища. Ничего, конечно, из письма не вышло. Много позже эта история легла в основу фильма Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром» о талантливом непрофессиональном музыканте, который в 50 лет решил поменять все в своей жизни – уйти из семьи, с работы, стал играть на гитаре на улице. В картине, вышедшей в прокат в мае 1986 года, снялись замечательные актеры – Олег Борисов, Лидия Федосеева-Шукшина, Валентин Гафт, Игорь Костолевский, совсем молодые тогда Марина Зудина, Олег Меньшиков, Сергей Жигунов. Эту довольно грустную историю об отсутствии взаимопонимания в семье, творческой неудовлетворенности называют одним из неких предвестников грядущих в стране глобальных перемен. Петр Тодоровский в фильме «По главной улице с оркестром» и режиссер-постановщик, и автор сценария, и композитор.
5: Молодец!
6: Василий Павлович, вы сейчас в такой отличной форме и как раз перед худсоветом.
5: Я вот все думаю, идти, не идти. Еще стыда не оберешься.
6: Да вы что? Вы же любому профессионалу с точку фору даете.
5: Ой, что я им скажу? Уважаемые члены художественного совета, вы вот тут все такие знаменитые, талантливые. Думаете, куда он лезет? А я ведь, можно сказать, к этому вот всю жизнь шел. Уважаемые члены художественного совета, я дилетант, поэтому прошу снисхождения. Наберитесь терпения. В белом сне. Прошу прощения за вокал.

На тенистой улице мой дом, где вдвоем со Степкой мы живем, где ему я песенки пою, баю-баю-баюшки-баю. Ты не бойся, закрывай глаза, это просто летняя гроза. Волноваться вовсе нет причин для таких, как мы с тобой, мужчин. Есть у нас на все.

очень уж большой величины, что бывает росная трава, что бывают горькие слова, но от них тебя я сохраню. Баю, баю, баюшки, баю.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Никитин образована от крестильного имени Никита. В переводе с греческого оно означает «победитель». Этим именем нарекали ребенка, крещенного, например, 23 или 24 мая, в день памяти святого столпника Никиты. Святой Никита родился в Переславле. В молодости отличался жестоким характером, руководил сборами податей. Он нещадно грабил жителей, пока однажды в церкви не услышал слова пророка Исаии. С тех пор полностью переменился. Ушел в монастырь и после нескольких лет поста и молитвы получил дар исцеления. В обитель к преподобному стали стекаться люди. Одни получали исцеление от болезней, другие – утешение в скорбях, третьи – наставление и вразумление. Возможно, в фамилии Никитин сохранилась память именно об этом святом.
0: Фамильная ценность.

Стоит жить, чтоб земной тропой ходить, ради солнца, ради звезд, ради тоненьких берез. Стоит жить, чтоб земной тропой ходить, чтоб земной тропой ходить, стоит жить. А на свете стоит жить, чтобы другу друга.

если даже ради дня, чтоб в запасе у меня стоит жить, лишь бы сердцу не остыть, лишь бы сердцу не остыть, стоит жить.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Давайте вернемся к посадской застройке, тем людям, которые там жили. Ну, вот я предлагаю сделать очень коротенькую прогулочку по одной из посадских улиц. Наверное, за исключением улиц, вдоль которых располагались торговые лавки, торговые места, сами по себе улицы очень большими и длинными не были. Названия улицы получали самым различным образом. Я бы сказала, три способа получить название улицы. Даже еще назову четвертый. Назову в последовательности, безотносительно от, так сказать, важности названия. Первое – от храма, к которому эта улица вела. Второе – от значимости улицы. Главные улицы назывались большими. Причем их могло быть несколько. Была своя большая улица в Кремле, была большая улица на Нижнем Посаде. И я это просто обращаю внимание на то, что жителям того времени было понятно из контекста, о какой большой улице идет речь. Могли быть тупики, безымянные улицы, по крайней мере, писец, переписывавший дворы с населением, он пользуется этими терминами. Тоже было понятно. Население было небольшое в городе, и поэтому, наверное, для того, чтобы человеку, не знающему, объяснить, как пройти туда, куда ему нужно, говорили примерно так же, как и мы сейчас. Вон, идите прямо, вот до того угла, повернете там налево или направо. Совершенно не обязательно было называть сами улицы. Там дойдешь до кузницы, да, налево будет это, направо будет что-то другое. И, наконец, еще один очень интересный способ называния улиц. Он сродни тому, как назывались починки и деревни в сельской местности. По именам тех, кто был первопоселенцем, или по именам наиболее зажиточных людей, которые здесь жили. Вот, в частности, около Георгиевской церкви, на месте которой в 30-е годы была построена гостиница «Россия», это нынешняя гостиница «Волжский откосток», визитная карточка города Горького. Здесь в 17 веке находилось несколько улочек. Одна из них называлась Шиловская, потому что здесь когда-то стоял двор некого Шилова, а другая называлась Спиринская, потому что там значительную часть территории занимала двор Михаила Спирина, одного из богатейших людей Нижнего Новгорода того времени. Вот давайте прогуляемся по улице Шилова. Улица Шилова, позади Егорьевские улицы, что от Нового Острогу, а в ней дворы посадских и всяких людей. Двор посадского человека Давыда Олесова, в тягле, с четырех денег, средний. Дворишка с огородом и садом вдовы Марии Михайловской жены Попова. Сказали бедна, ей платить оброк по 12 алтын по 2 деньги на год. Напомню, что для писцовой книги такого описания населения города очень важно было платежеспособность тех, о ком шла речь. Дворишка посадского человека Максимка Гневашева, животинного пастуха, беден, ему платить оброк по 12 алтын по 2 деньги. Двор с огородом и садом посадского человека Дмитрия Тимофеева Шапочника, молодший. Молодший – это бедный. Двор посадского человека Трошки Прощаула, портного мастера, худ. Ночь дальше некуда. Дворишка посадского человека Васки Извозчика, худ. Двор с огородом и садом посадского человека Дружинки Харитонова, мельника. Сказали средний. Понятно, да? Уже побогаче. Двор с огородом и садом вдовы Федосии Ивановой жены Шилова, да детей ее Сидорка да Ивашка, молодший. Вот, видимо, этот Иван Шилов и явился родоначальником этой улицы, как мы сейчас сказали, в честь его улицу назвали. Ну, назвали как? Улица Шилова. Иногда она еще называется Шиловская. Вот сам принцип и у нас сегодня такой же. Не очень часто приходится в троллейбусе слышать, когда мы едем по улице Ванеева, спрашивают, на Ванеевой выходите, да, вот, Ванеевская. Здесь принцип, по сути дела, с тех пор так и не изменился. А смотрите дальше. Двор служилого Немчина, сенки Вестова, истори немецкое место. Двор Степанка Невзорова, Аханщика, молодший, а с ним живет Митка Антипин, кузнец, ходит на судях в ярыжных. Скажу, что ярыжные – это прообразы будущих бурлаков, это различные масти волжские работники, временный такой работный состав. Двор с огородом и садом посадского человека Перфилья Иконника, молодший. Двор с огородом и садом посадского человека Нестерка Извозчика, худ. Двор с огородом и садом посадского человека Васки Векшина, молодший. двор посадского человека Якушка Лазарева, извозчика, худ, двор с огородом и садом вдовы Аграфены Семенова жены Лазарева с сыном, в тягле, молодший, двор с огородом и садом вдовы Аксинии Ивановской жены Козлова, сказали, нетяглое место, то есть освобождено от налогов. Вот я вам зачитала всех жителей Нижнего Новгорода, дворы которых были расположены на улице Шиловой. При этом хочу обратить внимание на то, что по современной улице Пескунова проходила линия Острога, и эта улица упиралась, начиналась она примерно вот от Кремлевской стены, недалеко от Георгиевской башни, и заканчивалась, говоря современным языком, на улице Пескунова. Этот отрезок улицы представить себе можно. Согласитесь, не так уж и много народу проживало на этой улице. На что мы здесь должны обратить внимание? Состав населения самый разнообразный. И средний есть, и молодший, и ярыжные, и худые, и извозчики, и иконники. Ну вот этим отличается как раз посад. Таким смешанным населением, где именно очень много ремесленного люда, работающего люда. Хотя идет вперемешку с дворами, может идти вперемешку с дворами и богатых крупных торговцев. И с дворовыми местами представителей боярских родов, которые здесь в Нижнем Новгороде тоже были. Ну, я бы сказала, такой вот демократичный характер расселения. И мы не можем по посадам, что по верхнему, по нижнему сказать, вот эти вот несколько улиц, здесь была элитная застройка, элитное жилье. Нет, все шло вперемешку. Затем обращу ваше внимание на то, что очень часто встречается двор с огородом и садом. Вот о чем мы уже говорили. То, что в рамках городской усадьбы, городского хозяйства был и огород, и сад, и это тоже придавало определенный колорит городской жизни. При этом обращу ваше внимание, даже на планах Нижнего Новгорода середины XIX века, если мы их внимательно рассмотрим, мы увидим, что значительное место по площади на посадах занимают именно сады, огороды или огородные места. То есть вот эта вот усадебная застройка, несмотря на существование улиц, она сохранялась, ну, я бы даже, знаете, как сказала, наверное, до конца XX века.

0: эфире «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Королевский штандарт. Год 1609. Декабрь.
2: Вечер тебе добрый, Варюшка. Как живешь, можешь? Доброго и тебе вечера, Андрейка. Уж не вечер, а ночь на дворе. Живу лучше всех. Садись к печурке поближе. Я только-только растопила. Но ничего, хоромы невелики. Сейчас тепло будет. Перебравшись из обреченного посада в крепость, стрельчиха Варвара получила взамен избы старую бревенчатую баню, прилепившуюся во дворе купеческого терема. Ограничение в дровах вынуждало даже богатые семьи пользоваться банями совместно, одной на 2-3 семьи, и освободившиеся баньки были отданы беженцам. Воспользоваться правом на собственное жилье, как вдове погибшего в сражении стрельца, помог Андрей Дедюшин. Он уже несколько раз навестил любовницу на новом месте. Хоть теперь еще больше старался таиться. Жили все ныне бок о бок, и скрывать, к кому он ходит, стало совсем трудно. С другой стороны, может, это и неплохо. Андрею очень хотелось вызвать в Катерине ревность. Пусть доброхоты донесут, к кому наведывается ее стародавний ухажер. Да, сейчас он понимал, как не стремился он скрыть это от самого себя, что племянница воеводы не любит его. А вот если вдруг поймет, что у нее есть соперница. В общем, ходил он к Варе, и она его с радостью встречала. Раньше он всегда приносил ей какие-нибудь гостинцы, старался это делать и теперь, но указы воеводы почти уравняли бедных и богатых в возможности добыть излишек пропитания или какого-нибудь лакомства. Впрочем, у Андрея был припасен большой, на пару четвериков, бочонок меда. Вот уже несколько лет он брал его у одного и того же пасечника, и в минувшее лето, будто предчувствуя беду, закупил немало. Каждый раз он взял за правило приносить Варе по маленькому горшочку, полному вязкого, ароматного янтаря. Принес и сегодня. Варвара, сняв глиняную крышечку, окунула в мед кончик языка и, сжав обеими ладонями виски Андрея, соединила свои вишневые губы с его губами, так что медовая капля растеклась по его гортани. «Сладко?» Она засмеялась, выскальзывая из объятий полюбовника. «Сладко,

0: чистых плеч, я, верно, голова закружилась.
1: «Да не показалось мне! К Днепру они идут, и среди них Гришка Колдырев. Я его узнал. Всего их шестеро, одеты в польское платье».
0: «Да ты что, Савельич, верно обознался!» Как-то слишком уж уверенно рыкнул старший по страже. «Может, разведка польская?»
1: «Да он это! Богом клянусь!»
0: Услыхав громкие голоса спорящих, из палатки выскочили двое стрельцов. Подбежали к старшему.
1: «Отворить дверь, Иван! Поглядеть?»
2: — спросил один из них.
0: «Поглядите!» — как-то нехотя разрешил доводчиков. «Только осторожно. Если это ляхи, то ведь обстреляют». Иван невероятно долго искал в связке ключ от дверцы. Наконец она, скрипнув, отворилась. Вдали, уже возле самой реки, мелькнули и пропали тени.
1: «Следы и правда есть!»
0: — воскликнул Иван, вглядевшись в заметаемой поросшей вмятины.
1: «Кто-то к самой стене подобрался. Верно, пытались двери творить, но не смогли.
0: И петарды не видать. Ушли, гады!»
1: «Да говорю ж тебе!» —
0: от волнения Андрей стал заикаться.
1: «Говорю тебе, это Григорий! Надо бы на воеводе донести!»
0: «Врешь ты!» — взорвался доводчиков, но затем помрачнев бросил. «Ладно, пойду и доложу». Он запер дверь, повернулся и, толкнув Дедюшина плечом и даже не извинившись, зашагал прочь. Там, на стене, у Андрея не кружилась голова. Страх высоты почти прошел. А вот теперь он испытывал головокружение.
1: Неужели это правда? Если Колдырев изменник, то это все меняет. Катерина ни за что не сохранит любовь к предателю. Пойти сказать ей? Может, еще прибавить, что он, Андрей, давно обо всем догадывался, да не хотел делать любимой больно, надеялся, что ошибается? Фу, что за подлые мыслишки. Нет, нет, не будет он действовать так грязно. Просто расскажет ей о том, что видел. Да и старший по страже сейчас донесет воеводе. Надо поспешить следом. Пускай Катя, если не спит, узнает все от него. А если и спит, ради такого случая и разбудить не грех. В воеводской избе горел свет, Шейн и не думал ложиться. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, где жили Евдокия с детьми и Екатерина, Андрей через полуоткрытую дверь услыхал слова воеводы.
0: «Что ж ты пустил его?»
1: «Не мог догадаться».
0: И приглушенный голос Ивана Доводчикова.
1: «Так луны ж не было. Кто же знал? Да если на то пошло, что это теперь изменит?»
0: «Ладно», — сердито бросил Шейн. «Теперь это, надо думать, действительно уже ничего не изменит».
1: «Вот это да!» — вдохнул Дедюшин. «Неужто воевода заподозрил, что Иван сам пропустил перебежчиков? Кажется, надежнее Доводчикова трудно сыскать человека. А кто знает, может, тут уже повсюду измена».
0: Катерина не спала. Стояла возле окна, закутавшись в платок, и смотрела в слепое, разрисованное кружевами мороза стекло. Руки ее были сложены, как для молитвы. Что это с ней? Или не успела прочитать вечернее правило? Услыхав скрип двери, она обернулась. И еще неожиданность. В огромных карих глазах девушки стояли слезы.
1: «Тебе что?»
0: — резко спросила Катерина. Сбиваясь, Андрей сообщил ей о своем страшном открытии. Он ждал вспышки гнева, возгласа «не верю» или чего-то в этом роде, но Катя, выслушав, усмехнулась и каким-то образом, заставив свои глаза высохнуть, в упор посмотрела Андрею в лицо.
1: «Ты рад, да? Рад, что Григорий оказался изменником». «Да при чем тут я? Это твой Гришатка сбежал». «Ну и что же?»
0: Он отшатнулся. Ее обжигающий взгляд разом зачеркнул все его надежды.
1: «Ты?»
0: Он не смел поверить.
1: «Ты что же, знала?»
0: «Знала».
1: «А Михаил?»
0: «Конечно, и он знал». «Я-то знать не должна была. Да Гриша мне сам рассказал. Скоро он вернется». Катя на миг задохнулась от сжавшего ей сердце страха, но вновь справилась с собой и упрямо повторила.
1: «Вернется».
0: «Так что поспешил ты радоваться, Андреюшка». Дедюшин смешался. Теперь-то он понимал, что зря пришел к ней со своей ужасной вестью. Видно, Колдырев выполняет какое-то тайное поручение воеводы. И об этом все знают в семье Шейна. Все, кроме него, их ближайшего и вернейшего друга. Значит, уже не верит ему. Значит, уже не

0: Свой он ни для воеводы, ни для стервы Катьки. Теперь на его месте этот московский хлыщ, будь он проклят. Выходит, Григорий доверяет тебе важные воеводины тайны? Стараясь улыбаться сквозь набегающие от жестокой обиды слезы, спросил Дедюшин. Она рассмеялась. «Да как? Не хуже Варьки, так же задиристо и дерзко. Прежде он не слыхал от нее такого смеха. Так перед смертью, возможно. Отчего ж Любушке не рассказать?» Нервно и некрасиво хохотнула Катька. Он же и сгинуть там может». Резко оборвав смех и словно задрожав, прошептала она. Андрей пошатнулся. «Вот теперь все кончено. Это уже ясно. И какой же позор услышать от нее такое признание. Но он сам пошел навстречу этому позору. Михаил все знает. Это была последняя надежда. Если она врет, дура, бахвалится, то сейчас об этом скажет и попросит не говорить воеводе. А ты пойди и доложи ему!» — крикнула Катя. «Что ты еще можешь-то? Я и сама скажу, не бойся! Ступай!» Он молча повернулся к двери. Он чувствовал себя растоптанным. Это действительно был конец.
1: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Юрий Казаков. Арктур Гончий пес. Окончание. Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычно разжирели, их было множество. В низинах часто попадались бекасы. Охота была легкой и радостной. Выбрав пень поудобнее, я присел отдохнуть. И когда стих, набежавший перед тем легкий ветерок, и наступил миг чистейшей, задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в барах, настраивал все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов. Был чист, слаб и далек. Иногда он пропадал, но потом опять упорно возобновлялся, уже немного ближе и громче. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур. Так вот, когда пришлось мне услышать его. Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают сразу несколько собак. Один раз Арктур, видимо, окололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание. Лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может быть, он ударился от дерева. Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий. Но гон возобновился с новой силой уже значительно ближе к озеру. Озеро так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему. Ни один не пройдет мимо. Много интересного видел возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую бурую от конского щавеля луговину на другом берегу озера выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушивалась в приближающийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговину, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину выскочил Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал, завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол. Как в странном театре промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем собаки. Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и на перевозе. О нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктур, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статьях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, десятый раз уверял, что собака не продана, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо. «Погода-то нынче! Погоды!» — неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил, не за собачкой ли пришли?
2: «Да и как же!» — живился он и надел шапку. «Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему. А мне вот как собачка нужна. Скоро охоты и все такое. У меня, слышу, у самого есть гончак. Да плох, дурак, следу не держит, голосу никакого. А ведь это что, слепой-то, а? Ведь это ж уму непостижимо, как выганивает. Царской собак, вот тебе крест святой».
1: Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через 5 минут появился опять красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, потом нахмурился. «Что же, отказали вам?» – спросил я, заранее зная ответ.
2: «И не говори», – огорченно воскликнул. «Ну, что ты скажешь? Я, слышь, с малолетства охотник. Во, видишь, глаз потерял. И сыновья у меня тоже, все такое. Нам, слышь, для дела собачка-то нужна. Для дела. Нет, не дает. 500 рублей сулил. Цена-то какова, а? И не подходит, не дает. Чуть не заревил, а? Это мне реветь-то надо. Охоты скоро, собаки нет».
1: Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.
2: «Она где же у вас помещается?» Как бы невзначай поинтересовался он
1: и замигал глазом. «Уж не украсли собачку хотите?» – спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.
2: «Прости, Господи!» — сказал он и засмеялся. «Ведь так с вами до греха дойдешь, а ты думал. Ну, на что ему собака? Скажи ты вот!»
1: Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня.
2: «А голос-то? Голос! Понимаешь ты, голос! Чистый ключ, я тебе говорю!»
1: Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома.
2: «Погоди, собачка-то моя будет. Ну, на что ему собака? Человек он умственный, не охотник. Продаст он мне, крест святой продаст. До покрова-то далеко, что-нибудь то придумаем. А ты говоришь...»
1: Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор. «Что он тут вам говорил?» – волновался он. «А какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прям разбойничий. И откуда он узнал о собаке?» Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка сваливалась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам. «Арктур, — сказал доктор, — ты ведь мне никогда не изменишь?» Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову клонило к низу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что Арктур уже изменил ему. Изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец. И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой и радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно. И гончий пес рождается, чтобы гнать зверя врага, гнать его за то, что не пришел к человеку, не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес не слепой человек. Ему никто не поможет. Он одинок в темноте, он бессилен и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым. И если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого? Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить. Август подошел к концу, погода испортилась, я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день. Когда друг, который жил с тобою, которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, даже запах его, запах чистой, здоровой собаки. Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не меня он любил, и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видел, и вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его, любят, и все готовы помочь доктору в поисках. Ребята, которых доктор лечил и которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки и по 10 раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес. Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться. Для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб. Но как, где, этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть. А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскушнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо. Коты уже никого не боялись, свободно разгуливали в саду. Камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей. Запахи его никому не были нужны. В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что с молоду не стал охотником. Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах все так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор распевал фальцетом свои арии. Было весело. На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало, земля галила, сильно и резко пахло, и сколько не было других запахов, все их перебивал сильный резкий запах земли. Был прекрасный вечер с огненным морем заката. И вальшны полетели густо. Я убил 4, еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло, и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой неезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо и голые березы и звезды. Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие в разброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало. Я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой. Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У не старой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался, обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил и не знал уже ничего, кроме этого зовущегося все вперед следа. В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, оттуда чавкой ногами по мокрой земле и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак. Есть тут Дианы и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы. Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды.
0: Рассказ Юрия Казакова «Арктур Гончий пес» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Есть такая трогательная притча. Однажды, за день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что мне там делать?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. А как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Неважно, как его зовут. У него много имен. Но для начала будешь называть его «мама». Первое произносимое ребенком слово – это «мама». Оно по праву считается самым прекрасным на любом языке мира. Нежные и заботливые материнские руки могут все. Мама – первый человек, который дарит ребенку нежность, ласку и заботу. При солнышке тепло, при матери добро, говорит русская народная пословица. Мать учит ребенка первым бытовым навыкам – словам и шагам. Мать – первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Вспомним пословицу: «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Любовь матери безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Православная церковь высоко ценит подвиг, труд и жертвенность женщин. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение – и неустанно печется о счастье и благополучии своих детей. Отцу больше пристало строго вразумлять и справедливо наказывать, а матери утешать и беседовать по душам. Она – источник милосердия и прощения. Первые годы жизни, особенно до школы, мать влияет на ребенка особенно сильно. Он – часть ее. Его связь с матерью сильнее, чем с отцом. Материнская любовь сильна. Все мы знаем, что материнская молитва со дна моря достанет. Про жертвенную любовь матери из глубины веков дошли до нас такие изречения: «Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет», и «Матери все дети равны, одинаково сердцу больны». Вспоминаются такие строки: «Всегда легко обидеть мать, она обиду не заметит и только может вам сказать: не простудись, сегодня ветер». Любите, люди, матерей, им в этой жизни мало надо. Любовь и преданность детей для них превыше награда.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

будет, потому что растения разрастаются, растения стареют, и вот эта пересадка – это повод еще для того, чтобы их разделить и омолодить. Мы сегодня с вами поговорим о цветах. Флоксы, астильбы, гелениум, многолетние астры – все эти растения очень неприхотливые и хорошо разрастаются. И вот со временем получается, что куст флоксов у нас с вами становится такой большой, что он разваливается, выглядит плохо. Но если бы только это. Дело в том, что корневище флоксов каждый год нарастает вверх. И вот эти почки, почки возобновления, они приподнимаются все ближе и ближе к поверхности земли. И из-за этого они плохо зимуют. Казалось бы, флокс очень такая неприхотливая зимостойкая культура, и никто не ожидает от него, что вот в один прекрасный момент он приедет в сад и увидит, что его флокс погиб. Что такое, почему? А вот банальная причина, просто его, этот флокс вовремя не поделили и вовремя не пересадили. Если вы имеете разросшийся флокс, то как раз в сентябре очень удачное время для того, чтобы его выкопать и поделить. Как нужно это правильно делать? Во-первых, вы хорошо проливаете свои растения, это не только флоксов касается, и других растений. Обкапываете со всех сторон и дальше смотрите вот на этот куст, как удачнее его разделить. Флокс очень легко делится. Если он совсем старый, можно чуть-чуть помочь себе ножичком там в середине вот эти вот почки разделить. Почки уже видны в сентябре месяце. И как раз вы вот без труда определите, как нужно разделить свое растение. Старые корни, которые внизу находятся у флоксов, у очень таких взрослых уже многолетних кустов, можно даже удалить и оставить только вот новые, молодые, наросшие корни. Вы их без труда определите, узнаете, они белые, такие толстенькие, хорошие корешки. Ну а если куст не очень большой и не очень старый, то, конечно, старые корни тоже можно оставить. Как сажать нужно вот эти вот флоксы и астильб, это тоже касается. Почки должны быть заглублены примерно сантиметра на 2-2,5. То есть они должны быть покрыты почвой. Плюс еще после деления можно замульчировать вот этот вот приствольный круг. То есть это нужно насыпать туда какого-нибудь органического материала. Компост или торф, или скошенная там трава у вас будет, перепревшие опилки какие-то. Прием такой, он убережет ваше растение от бесснежных заморозков, не даст почкам вымерзнуть. Что касается астильбы, та же абсолютно причина, что иногда начинает куст по непонятным причинам болеть, сохнуть. А все дело в том, что опять же приподнялись вот эти почки, наросли вверх из-за того, что куст давно не делили. У астильбы плотное очень корневище, там без хорошего ножа не обойдешься. Поэтому наточите, пожалуйста, свой нож очень тщательно и аккуратнее. Не порежьтесь, потому что действительно вот это опропковевшее такое корневище, его трудно бывает разделить и разрезать. Опять же, у астильбы почки хорошо видны, можно резать на отдельные кусочки. И вот это плотное корневище нужно обязательно потом каким-то образом дезинфицировать. Можно это зеленочкой замазать просто, а можно древесным углем или золой. Прям вот хорошо эту золу втереть туда, вот в этот срез, который получился у вас на корне астильбы. И тоже так же сажаете на 2-2,5 сантиметра. Почвы сверху насыпаете, и можно еще дополнительно замульчировать. После этого обязательно проливаете как следует водой ваше растение, как вы посадили. А сверху мульчу нужно сухую насыпать, чтобы не образовывалась корочка. Вот тогда посадка пройдет очень хорошо и успешно. Еще есть одно растение, с которым не все получается у садоводов, это гейхеры. Вот они очень сильно страдают от того, что их вовремя не делят и не пересаживают. А гейхеры сродни землянике. Ну или клубники Виктории, кто как ее называет. У нее такой укороченный стебель, толстенький. Он каждый год нарастает вверх тоже. И вот если у флокса и у астильбы все это близко к поверхности, к земле находится, то гейхера просто растет вверх из почвы. И вот если ее вовремя не поделить и не пересадить поглубже, она как раз может и замокнуть, и замерзнуть, и так далее. А на самом деле это тоже достаточно неприхотливое растение. Надо только понимать, что этому растению нужно.
гехиру тоже мы делим. Если она у вас не сильно наросла в ширину,

0: ну, то просто пересаживайте этот кустик поглубже, и вот этот стебелек, который нарос вверх, его нужно заглубить и оставить на уровне почвы только почки. Сверху никакой земли не сыпать не надо, только вот заглубить вот этот стебель. Еще растения, которые требуют деления и пересадки, это гелениум, многолетние астры. Но вот тут другая абсолютно ситуация, о которой я хотела бы вас предупредить. Эти растения цветут осенью, они тратят много сил. Либо их пересаживать уже после цветения, это октябрь. А у нас уже в это время заморозки, и растения просто могут не успеть прижиться. Либо, что лучше и что рекомендуется во всех источниках литературных, такие растения делить рано весной, едва-едва только показались всходы у них. И вообще такое правило существует. Те растения, которые цветут осенью, их делят и пересаживают весной. Те растения, которые цветут весной и летом, их пересаживают осенью. Еще растения, которые тоже требуют деления, это пионы, но о них особый разговор, потому что там очень много тонкостей. И лучше всего даже не в сентябре, а в августе к этой процедуре приступать. Но, в принципе, сентябрь еще вполне допустимо, только сильно не затягивайте. И там очень важно аккуратно выкопать этот корень. Вот знаю, что многие будут пересаживать свои пионы, делить свои пионы, и очень хочу предостеречь от некоторых ошибок. Обязательно ставьте лопату, когда будете обкапывать свой куст, практически вертикально. Если только вы под каким-то углом, вы обязательно срежете много корней, и ваш куст будет очень сильно болеть. А потом, когда вы разделите свой пион, также его сажайте, заглубляя почки примерно на 5 сантиметров. При более глубокой посадке пион может не цвести или цвести слабо. При высокой посадке, когда почки практически на поверхности, тоже есть опасность вымерзания, и пион тоже цветет плохо. Вот такие вот правила существуют у этих растений, которые требуют деления. Я назвала лишь некоторые. Вы посмотрите на остальные свои. Не приподнялось ли у них корневище, не оголились ли корни. Если такое явление вы заметили, вот обязательно пересаживайте. И удачи вам с разведением ваших замечательных цветов.
1: Ошибки садоводов.
0: Ошибки, которые связаны с делением и пересадкой растений. Очень часто в посадочную яму начинают добавлять большие дозы минеральных удобрений. Мы же так любим свои растения и хотим, чтобы им было повкуснее в этой почве расти. Но когда мы пересаживаем растения, как бы мы аккуратно это ни делаем, все равно корни получают повреждения. И вот такие вот участки, где есть какие-то микротравмы или вообще просто порезы корней, они очень чувствительны к этим минеральным удобрениям. Я бы не советовала вносить их в больших дозах и даже вообще вот при пересадке не рекомендую вносить. Но это мое такое мнение, хотя во многих источниках литературных написано, что вносятся такие-то удобрения. Лучше после посадки, когда пройдет, может быть, там 7, 10, 12 дней, вот после этого, когда немножечко корешки там приживутся, ранки все затянутся, растворами удобрений поливать ваши растения. И в осень, конечно, нужно использовать такие удобрения, где мало азота. Тогда ваши растения не пойдут в рост, а будут спокойно себе спать, что им зимой и положено. И вторая ошибка, которую допускают при пересадке растений, оставляют все стебли, листья, стараются сохранить их на растении, тоже считая, что так будет лучше. На самом деле нужно удалять вот эти стебли и листья, ну, хотя бы там на 1/3 подрезать, если вам жалко уж, да? А вообще советуют до половины листового аппарата удалять, а у некоторых растений, вот как у пионов, можно срезать их совершенно, потому что уже идет процесс подготовки к покою, к сну, и, собственно говоря, листья там уже и стебли не нужны. И третья ошибка, о которой я очень хочу напомнить. Забывают поливать пересаженные растения. Вот полили один раз, потом еще, может быть, один раз и думает, что все на этом закончено. На самом деле, если осень прохладная, но сухая, все равно полив необходим. Поэтому пересаженные растения поливайте, пожалуйста, вплоть до заморозков. Ну, естественно, не заливайте так, чтобы эта каша и лужа там была. Просто земля должна оставаться все время умеренно влажной.
1: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня
1: «Моя любовь».
0: Автор.
1: Автор слов Татьяна Артемьева, композитор Владимир Кузьмин.
2: Песня Владимира Кузьмина «Моя любовь» была написана Татьяной Артемьевой, первой женой музыканта. Эта песня необычна тем, что посвящена их отношениям, в частности, их свадебному танцу под эту мелодию, а также их сыну. Владимир Кузьмин написал музыку на стихи Артемьевой, и песня стала одним из хитов 1988 года, войдя в альбом «Музыка дождя». Супруга музыканта за все время написала стихи еще к нескольким его успешным песням.
1: Исполняет Владимир Кузьмин.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Они всегда рядом. Они перевозят нас на работу и домой, в школу и университет, к друзьям и родственникам. Их всегда ждут и радуются их появлению. И сегодня мы будем говорить об автобусах. История автобусов берет свое начало всего пару столетий назад. Первый автобус создал Ричард Тревитик. Случилось это в 1801 году. Первый образец он продемонстрировал 24 декабря в Кэмберне, Англия. Его машина работала на паровом двигателе и была способна перевозить до 8 человек. Понадобилось более 80 лет, чтобы технологии автомобилестроения достигли нужного уровня. И в 1886 году появился первый автобус, который стал работать от электричества. Произошло это в Лондоне. За час он мог проехать в среднем 11 километров пути. В России такие же автобусы были выпущены в 1901 году в Москве заводом «Дукс». В автобусе, скорость движения которого могла развиваться до 20 км в час, можно было разместить до 10 человек. В конце 19 века немецкий завод «Бенц» выпустил автобус, имевший двигатель внутреннего сгорания, который работал на бензине. Автобус вмещал 8 пассажиров. Его путь лежал между городами Германии по 15-километровой трассе.
2: Интересный факт. Самый длинный автобусный маршрут находится в Австралии. Он имеет протяженность 5455 километров и соединяет Перт с Брисбеном. Он был открыт 9 апреля 1980 года. Поездка по нему длится 75 часов 55 минут.
1: В России самый первый автобус с двигателем внутреннего сгорания изготовили на фабрике «Фреза» в Санкт-Петербурге в 1903 году. Кузов у автобуса был открытый. В него могли вместиться 10 человек. Он был способен развить скорость примерно до 15 км в час. В 20 веке наступил следующий этап в истории создания автобусов. Их начали использовать как общественный транспорт. В 1903 году, в апреле месяце, в Лондоне впервые вышел на маршрут городской автобус. В России, как общественный транспорт, автобусы запустили в Архангельске летом 1907 года. Началось все с немецкого автобуса «Наг» весом 6 тонн. Он вмещал до 25 пассажиров. Забавно, но если сначала автобусы переводили с электричества на бензин, то сегодня происходят обратные процессы. Электрические автобусы скоро будут такой же обыденностью, как маршрутки у нас на улицах.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Жду, соответственно, звонков, вопросов. Поздравляю всех с текущим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Тут у нас еще и перенесение Убруса нерукотворного Спаса было там из Эдессы в Константинополь. Почему там хлебно-ореховым Спасом называют, до сих пор не знаю, понять не могу. Там говорят, что вроде как с этого времени орехи собирать начинают лесные. Ну, не знаю, если арахис, то тоже копают в это время. В общем, что-то такое для меня непонятное, но тем не менее. Значит, вот такой праздник даже был тут на этой седмице. Ну, как бы так. Вот, а для нашей беседы я тут думал о чем, и так у меня всплыло просто, бывает, ну, нередко с этим приходится сталкиваться, такой момент, который, кстати, сразу скажу, что это более такой характерный для женщин вариант. Ну, это не грех, а, скажем так, некий такой дефект технический. Вот. У мужчин это встречается реже и в более молодом возрасте. Ну, как говорится, сам через это проходил, знаю. Плавали, знаем. Вот. Ну, а тут встречается и частенько, кстати, у монахинь. Вот. Приходится временами исповедь у монахинь принимать, и вот этот, они как грех, это тоже фигурирует. Ну, с одной стороны, может быть, и как грех можно это интерпретировать. Так или иначе, называется это все у нас, в наших кругах в церковных, таким, ну, термином, не термином, словосочетанием. Ревность не по разуму. Слышали, может быть. Такая вещь. Ревность не по разуму. Что это значит? Когда человек взваливает на себя, скажем так, ворох, целый там мешок духовных подвигов, которые в результате не может понести. В принципе, ну, потому что просто человек не какой-то там, я не знаю, там, Супермен там или кто-то еще, вот. А по немощи своей набрался там всего, а напридумывал, а сделать-то вот то, что напланировал себе, надумал, намечтал, не может. Господь об этом говорит в Евангелии, что будут над таким человеком смеяться, который сам себе запланировал сделать то, а в результате ничего сделать-то не смог. И остался вот как-то старуха у разбитого корыта. Ничего вообще не имея за душой. Вот об этом мне бы хотелось поговорить. Вот об этой самой ревности не по разуму. Потому что сама по себе ревность – дело хорошее, доброе, нужное. Но в ряде случаев, вот когда эта ревность начинает выпирать за пределы здравого рассудка, здравого разума, вот этого самого здравого рассуждения, это начинается беда. Результат от воздействия этой вот ревности не по разуму, их два. Ну, наиболее такой мягкий вариант выхода из этого положения – это когда человек вот пыхтит, пыхтит, пыхтит и сознает, что у него ничего не получается. И он просто-напросто все бросает. Ну, там начал поститься на хлебе, на воде, там спать на кирпиче, на голом полу. Ну, кирпич под голову, соответственно, вместо подушки. Вот, начинает там, ну, утренние, вечерние, ладно, это ерунда, там, две главы Евангелия, четыре главы из апостольских посланий, там, три акафиста, четыре канона, еще что-нибудь там, жития святых, полтома, вот, или хотя бы там по букве, вот. На каждый случай. И все. А потом понимает, что это самое, чтобы это все осуществлять регулярно, ну, кишка тонка. Там, ну, хватило, дай бог, там, на неделю, может, на месяц в таком режиме существовать. Что вот каждый день вот это вот прям как штык с утра вставай, а тут же еще дела какие-то. Если понятно, там... Человек глубоко пенсионного возраста, ему просто тупо заняться нечем, но есть люди, которые там ему поесть приготовят, там постирают, приберут, в магазин сбегают и так далее. Там. А если нет этого, так и на пенсии ты не уложишься, потому что ну, не читается это все за 5 минут. А, как говорится, тело свое тоже требует. Нельзя же, получается, обычному человеку там без еды, без воды, не мыться, не переодеваться, там, я не знаю, не убираться, жить по уши в грязи и вот только там молитвы читать. Ну, не получается. Если получается, то что-то человек с головой, как минимум. Вот. И вот когда человек это осознает в конечном счете, ну, просто-напросто бросает и вообще перестает что-либо делать, чем-либо заниматься. Там и не молиться, не поститься, ничего, все. Как в том анекдоте, ну, не получается у меня ничего. Все. И плевать на все хотеть. Ну, и как результат этого всего еще может впасть в депрессию. Ах-ах-ах, ну, это у тех, у кого, так сказать, гордынька уже была там какая-то припасена. И вот по типу апостола Иуды Искариотского, когда у него ничего не получилось, то, что он планировал, ну, пошел удавился, вот тоже в депрессию впамши. Вот так же и с этими трудягами. На почве, на ниве Христовой. Пахали, пахали, запахались, и все. Уныние, слезы, отчаяние, ну и не знаю чего там. Во все тяжкие. А ну его, ничего не получается. Тогда уж лучше и не надо ничего, значит, ничего в этом нет. Вот. И это я вам скажу самый, так сказать, ну, такой легкий выход из положения. А есть более серьезные вещи, которые приводят к более тяжким результатам. Поэтому я говорю, что вот это вот уныние, отчаяние и там прочее, это еще из этого состояния можно выйти, как-то там пересидеть, пережить, там найти жилетку, поплакаться, там все, человека найти, который там поддержит, по плечу похлопает, ладно, там, держись. И ничего, там можно потом еще попробовать разочек, другой, там как-то нащупать вот что-то более-менее рациональное. Вот. А бывает, когда у человека на этой почве начинает получаться эта ревность не по разуму. Он укладывается, значит, и с чтениями со своими, и с постами со своими. Ходит и еще умудряется, так сказать, на службах на всех бывать, еще там... молиться, поститься и так далее. И все у него вроде как бы идет неплохо. И вот тут подстерегает самая страшная опасность такого человека, которая называется духовная гордыня или в простонародье прелесть. Человек впадает в прелесть. Мне такой человек один попадался по жизни. Вот. вот эти вот, так скажем, результаты вот этих вот духовных подвигов не по разуму, они очень сильно надмевают. И он начинает по типу того фарисея, который там стоял и рядом с мытарем молился. Помните, да, такая история есть, по-моему, в Евангелии от Матфея. Притча о мытаре и фарисее. Так вот, начинает смотреть на всех вот так сверху. Я и пощусь, я и молюсь, я и в храм хожу, я и милостыню даю, я и все на свете, и, в общем, я не такой, как прочие человецы. Вот. И все это вот нос к потолку, к потолку, к потолку. Там уже можно с ним в одном помещении без спички и без лампочки находиться. Там все просто можно книжки читать. У него там все над головой ярче солнца светится. Ну, по крайней мере, он так считает. Вот такой у меня был один знакомец в свое время, с которым, когда я пытался как-то заговорить, он всегда отвечал мне на любой, так сказать, на любую подачу, на любой вопрос, на любой разговор вопросом. А ты, говорит, сколько раз «Добротолюбие» прочитал? Ну, кто в курсе, значит, это сборник из, ну, выдержек из трудов святых отцов по духовному деланию. Такое, знаете, большая монашеская энциклопедия, будем говорить так. Есть вот большая советская энциклопедия, а это вот большая монашеская энциклопедия. Там 5 томов в этом вот «Добротолюбии». Если кому интересно, можете посмотреть, что это такое. Так вот он спрашивал, сколько ты раз это читал? Я говорю, да ну еще и разу не прочитал. А я 7 раз прочитал. О чем мне с тобой разговаривать? Че ты мне можешь сказать? И все, на этом любая духовная беседа, значит, с этим человеком заканчивалась. Он 7 раз «Добротолюбие» прочитал. Кто же ему может чем-то, так сказать, чему-то научить и какие-то там указания или назидания давать. Вот он сам себе там уже митрополит, там, патриарх, наверное, даже. Плевать он на всех хотел. Вот. Вот это. Вот очень такая вот большая беда, которая подстерегает тех, у кого ревность не по разуму начинает приносить плоды. Ну, в кавычках. Ну, плоды бывают там, я не знаю, даже, я боюсь, может, человек и я к посуху где-нибудь пройтись и ноги не намочить. Вот вплоть до этого бесы-то ведь помогают, когда у человека гордыня, бесы очень сильно помогают еще большую гордыню заполучить. Понимаете? Вот. Но в любом случае, хоть так, все это очень опасно. Вот эта вот ревность не по разуму, она приводит к очень плачевным результатам. Один плачевнее другого. Так что если это уныние, отчаяние, депрессия, так сказать, в мирском формате, если это называть, а с другой стороны, вот такая вот непомерная духовная гордыня, прелесть. Вот. Кому как повезет, но и то, и другое – это беда для человека. Все вот из-за этого, что начинаем без разума, без рассуждения браться за какие-то духовные подвиги. Из-за чего такая вот проблемка может нарасти. Что же делать? Вот я все вас призываю. Чуть не каждую нашу встречу, каждую нашу передачу, каждый наш разговор. Давайте, вот, читайте Евангелие там, и так далее, и тому подобное. Да, это нужно, это важно. Без этого христианин не может. Почему? Ну, понимаете, наверное, да? Не зная условий задачи, невозможно прийти к правильному результату. Так вот, не изучив Евангелие, как книгу христианской жизни, что такое христианин, человек, следующий Христу, последующий Христу. Если ты не знаешь, как Христос жил и чему Он учил, то как, в принципе, ты можешь жить, Ему последуя? То есть как ты можешь быть христианином, не зная, чему учил Христос? Нонсенс, правильно? То есть Евангелие так или иначе нужно знать. Но вот прочтение чисто техническое, механическое, я не знаю, как вот художественную литературу мы читаем или еще чего-то, ничего, собственно, не даст. Почему? Вот каждый, будем говорить, жанр или род литературного творчества, он чем-то наполнен. Каждая книга имеет свое наполнение. Если это учебник, то это какие-то факты. Там исторические, там, я не знаю, научные и так далее. То есть мы просто там читаем для того, чтобы факты изучить. Если это художественная литература, это в большей части эмоции. Человек читает художественную литературу, чтобы получить какой-то набор эмоций. Кто-то поплакать хочет, кто-то посмеяться хочет, кто-то испугаться хочет, ну, неважно. У кого какая там задача перед его душой стоит, как он ее хочет потешить. Но, тем не менее, это найти какие-то эмоции. Это художественная литература. Если это какие-то, будем говорить грубо, уставы, положения, прочее, ну, это по необходимости люди читают, чтобы что-то не напортачить или где-то самому себе не навредить. Потому что, как говорится, любое правило... Любой устав, он написан кровью. И вот чтобы как-то вот где не вляпаться, беды не наделать, вот эти самые правила пишутся, уставы пишутся, и люди это изучают. То есть там уже совершенно другое наполнение. А вот то, что касается священного писания, там нет ни того, ни другого, не третьего, ну, как бы в чистом виде. С другой стороны, есть и то, и другое, и третье. Можно найти. Но это все второстепенные элементы. Самое главное, чем наполнено Священное Писание, это в каждой книге есть, особенно в художественной литературе. Но именно в духовной литературе, почему она так и называется, духовная литература, а тем более Священное Писание, самым главным наполнением, как я уже сказал, является, правильно, Дух. И вот заради получение этого Духа, заради его поглощения, ради насыщения этим Духом, Духом Божиим, подчеркну, мы это все и читаем. И без этого Духа постигнуть содержание духовных книг невозможно. А как сказал Господь, Дух витает и где же хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит. Слышали, наверное, эту фразу евангельскую, да? Что это значит? А значит, может быть такое, что берем в руки Священное Писание, смотрим в книгу, а видим в рифму, правильно, фигу. Казалось бы, а что такое? Дух, он между строк бывает. Кому-то вкладывается, кому-то нет. И Дух определяет, в кого войти, а кого мимо пройти. Исходя из того, ради чего и с какой целью, с каким смыслом человек в руки эту книгу взял. Это же касается и молитв и прочее. Вот тут вот мы должны с вами задуматься. Вот это вот самое правило наше, молитвенное, будь то чтение Священного Писания, включая там Евангелие и послания апостольские, там Ветхий Завет, Псалтирь, что хотите, молитвы из молитвослова. Неважно. Нам главное при чтении того, другого, третьего, пятого и десятого, вот что я перечислил, в общем, любой духовной литературы, там, творений святых отцов, что хотите. Главная задача – не эмоции, не уставные положения, не факты какие-то, как в научной литературе или в учебниках. Нет, ни то, ни другое, ни третье. Дух словить. Вот чего. А эта задача не из легких. Если вот все те перечисленные наполнения, которые есть в другой литературе, окромя духовной, мы это, как правило, головой ловим информацию, то в случае духовной литературы здесь голова не самый важный помощник, а иногда даже вредитель бывает. Вот такой парадокс. Одну минуточку я сейчас тут объясню, почему голова иногда вредит восприятию духовной литературы. Но, как правило, и в основном через душу и собственный дух мы сознаем и воспринимаем духовную литературу. И поэтому скорочтение – это очень большая беда. Когда человек прочитал главу, две из Евангелия, из посланий апостольских там, а то и целиком это послание, а потом осознает, что в нем еще более пусто стало, чем до того, как он это все прочитал. То есть такой там ураган пронесся изнутри, и все, что и было-то до этого, все вынес. И еще больше этот человек запутался, и так мало что понимал, а еще больше запутался. Вот что. Бывало когда-нибудь такое, а? Опять сошлюсь на моего учителя, если так можно выразиться, Алексея Ильича Осипова, на профессора. Он нередко вспоминает такие моменты, когда вот люди, которые начинают там сильно умничать не по делу, там и вплоть до того, что какую-то ахинею несут. Вот, а таких, как он упоминает, говорили: «О, это, говорит, Евангелие зачитался». То есть, да, действительно, можно зачитаться Евангелием, большими объемами вот этой вот духовной литературы, духа не получаем, а вот все остальное, оно не воспринимается головой-то. Потому что, ну, в конце концов, это может вообще начать на сказку походить. Вот ведь что. Поэтому, когда человек говорит, что я читаю, но не понимаю, о чем там Евангелие, ну, давайте хотя бы вот сейчас так быстренько галопом по Европам пройдемся по авторам вот этих четырех наших синоптических Евангелий, которые мы используем, как говорится, по жизни и в церкви, и так для чтения. Знаете, наверное, их, да? Матфей, Марк, Лука, Иоанн Богослов. Ну, вот в последовательности, как они вот в этот самый свод четверо Евангелия входят по очереди. Кто они такие были и для кого писали? Ну, самый продвинутый сразу вот с него начнем. Вот самый продвинутый, который, в общем-то, и в Ветхом Завете, скажем так, был сведущ, и вообще духовным просвещением занимался по жизни. О нем много информации нет, но вот известно, что он был такой духовно просвещенный человек и занимался духовным просвещением иудеев. это единственный евангелист Марк. Вот он такой, скажем, продвинутый был из всех четырех. А с этими сейчас четырьмя займемся. Матфей кто такой? Мытарь, сборщик налогов, которому и в хорошие-то времена добрый человек руки бы не подал. Как он в прошлый раз мы с вами вспоминали, если и церковь прислушает, да будет тебе, яко язычник и мытарь. То есть это вот уже крайняк, с ними общаться нельзя. Мытарь — это все, отщепенец полный. Ну, худо-бедно считать-то, я думаю, он умел, но если бы, так сказать, в добрые его доапостольские времена предложили ему что-нибудь написать, я боюсь, он там бы вряд ли два слова нормально связать смог в литературном плане. Вот. Просвещал иудеев. Написал свои Евангелия для иудеев. Вот именно в контексте иудейского восприятия действительности. Кто такой Лука? Наверное, в курсе, да, в одном из посланий, я сейчас просто не помню, когда в начале апостол Павел пишет там приветствие от всех, с кем он тут общался, приветствует вас возлюбленный врач Лука. То есть он врачом был, по большому счету. Ну и, может быть, там какие-то медицинские вопросы он бы мог описать, но а так сказать, что тоже, как говорим, в литературе-то я не думаю, чтобы он был как-то более-менее продвинутый. Вот. И третий. Про третьего вообще очень сложно все, хотя он вроде бы как и мы из Евангелия понимаем, учился, раз уж он был там худо-бедно знакома, там семья была с первосвященниками, почему его и пустили-то во двор первосвященника, когда Господа привели на суд. Вот. Он еще и Петра через ворота провел, чтобы его там впустили. Вот. Но, в принципе, кто там был заведей-то такой из Евангелия, мы знаем. Рыбак, и он сын рыбака. Рыбак, сын рыбака, но, может, чему-то учился там, как говорится, читать, писать умел. Ну уж, скажем так, не был сильно, опять же, продвинутым. Так что были простые совершенно люди, там полуграмотные, даже, может быть, и неграмотные отчасти. Вот, ну, не считая Марка и Луку, а один там действительно духовно просвещенный, а у второго там медицина было, образование. Вот. А уж вот про Матфея и Иоанна Богослова, ну, чего, вот такие вот совершенные простолюдины. Чего они писали? Для кого они писали? Да, для простых же людей. И странно как-то, если вдруг он писал вот для таких же рыбаков, как он, и что им, этим самым людям непросвещенным, это было понятно, уж насколько должен быть человек, ну, не сведущ ни в чем, если он читает Евангелие того же Иоанна Богослова и говорит, я не понимаю. Значит, еще хуже, чем рыбак иудейский, там, еврейский, об ту пору, который жил, еще хуже образован, получается. Да не поверю, там люди с высшим образованием, там даже с филологическим, говорят, вот все читаю, понимаю, Евангелие начинаю читать, вот как будто пелена на глазах. Читаю слова, понять о чем не могу. Понимаете? Вот такая вот интересная вещь. Вроде бы написано просто и для простых людей, а не дается. Почему? А вот, о чем я и сказал, дух. Дух одним открывает, а другим нет, наоборот, иногда не дает, перекрывает этот канал информационный. И все, и как действительно, как пелена на глазах. И поэтому механическое прочтение больших объемов из Священного Писания, но ровным счетом может ничего не дать. А еще, там, я говорю, можно и в самомнении там уйти, откуда секты взялись, вот из-за самотрактования смысла Священного Писания, когда человек считает, что он что-то понимает в этом, и от своей, как говорится, больной головы начинает чего-то выдумывать и писать, как он это себе представляет. Вот так и секты создают, что вот, мол, он тут ему было открыто свыше. Прям диву даешься. Отчас. Откуда тут люди информацию берут от своей больной головы. Вот. А как же тогда правильно читать Евангелие, чтобы не упереться рогом в стену? Через пару минут или там через сколько-то поговорим, а сейчас у нас звоночек в студию, слушаем вас, здравствуйте.
5: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божия Ольга.
4: Слушаем
5: вас. У меня вот такой вопрос. В очередной раз переслушивала отца Дмитрия Смирнова, ему женщина одна задала вопрос. Чуть ли не плакала, говорит, батюшка, у меня на работе то, что я православный, вот, ну, не матерюсь, там, за храм хожу, считаю чокнутый. А он говорит, так это же хорошо, радуйся, это же замечательно, мы чокнутые, а какие же мы? Вот, ну, у меня тоже, ну, у меня не на работе, у меня в семье проблемы, у меня дочь считает, что я иногда, она говорит, мне говорит, ты как помешанная, у тебя радиообраз, спас. Отца Андрея, Дмитрия Смирнова слушаешь, вот ваше радио. То есть, ну, легко, с одной стороны, говорить батюшке Дмитрию Смирнову, вам тоже, вы, у вас единомышленники окружают, завидую вам. Меня вот окружают не единомышленники. И чем больше я выцерковляюсь, тем мне тяжелее. Спасибо, Господи.
4: Так, а чего, вопрос-то в чем? Или вы просто решили информацией поделиться такой об этом. Ну ладно, как добрые люди одни мне говорили. В умных к умным, а меня тобе. Вот. Ну что тут поделаешь так? Апостол как нас учит? Если хочешь быть мудрым в веке сем, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Вот и все. Поэтому не надо этого смущаться. Радоваться действительно надо. Тут я с отцом Дмитрием Смирновым, царство ему небесное, соглашусь. И с апостолом Павлом тоже. Все нормально. Не надо на это реагировать отрицательно. Очень хорошо, если мы отличаемся от мирских людей тем, как мы живем, то, значит, мы живем правильно. Потому что Господь-то говорит, как, если бы вы от всего мира были, мир свое любил бы, но поскольку я избрал вас от мира, сего ради ненавидит вас мир. И если меня изгнали, и вас прогонят, если мое слово слушали, и ваше послушают. Вот. Читайте Евангелие, там ответы на все вопросы есть. Но как читать? Вот об этом я и хотел сказать. Как читать? Как меня учили в свое время читать? Добрый человек один. Как учил меня читать Евангелие? Не читая, говорит, его как художественную литературу, как научную литературу или как любую другую литературу. Нельзя так читать Священное Писание. А как нужно читать Священное Писание? А вот, говорит, бери пример с коровы. Как она ест? Вот она подходит к одному месту, травки пощиплет и начинает жевать. Жует, жует, жует, жует. Потом, значит, немножечко недопроглотит его, постоит, посмотрит, подумает, отрыгнет и дальше жует эту жвачку. Вот и мы так Священное Писание должны читать, как корова жвачку жует. Не объемами, а смыслами. Духовными смыслами. Не нужно главу прочитывать. Ну, не уложится она. Если ты, конечно, Евангелие уже практически наизусть все знаешь, что там раз 30 прочитал уже от корки до корки, нормально, согласен, там и главу в день нормально, потому что она и так уже у тебя в голове, и ты ее помнишь, эту главу и так. Ну, чисто технически, если наизусть не помнишь, ну, по крайней мере, со смыслами знаком, то тогда, да, можно там главу две прочитать. Тем более, что и по времени тебе это не составит большого труда. А если

0: Вот в чем же тогда апостол?
1: Приближися и молюся яко Иона, от ли Боже возведи мя.
2: Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасал есть, сам ся издав смерти, тлением смертью моя естество я-то бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: Спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая».

0: Отеки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняешь, и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица,

Родице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое и преклони ухо твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне мать и заступница, вручая себе милостивому покрову твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость твою и щедроты твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя, преблагая и скорая заступница, покрый твоим ходатайством мое прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, ты иси корень девства и неведаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица Небесе и Земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите. Подашь христианскую кончину и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодези. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видя все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня хотелось бы обратить внимание на общие характеристики изображений разных чинов святых, которые разными путями угодили Богу. Это святые пророки, апостолы, мученики, бессребреники, святители, преподобные и так далее. У каждого из этих видов святости, обозначаемых церковью, есть свои особенности изображения, свои особенности подвига, за которые эти святые были прославлены церковью именно в ранге святых. И теперь мы с вами обратимся к разным видам и обозначим свои особенности каждой категории святости и их изображение в иконографии. Первая категория святых, к которой мы обращаемся, это святые пророки, ветхозаветные и новозаветные. К пророкам относятся святые люди, получившие от Бога дар прозрения будущего, возвещавшие миру пути промысла Божьего. По внушению Духа Святаго они предсказывали о грядущих событиях, в особенности об обетованном Спасителе, о Его пришествии в мир, а также были глашатаями воли Божией относительно согрешивших городов и людей. Наиболее почитаемые пророки Церкви – это пророк Илия, память которого празднуется 2 августа по новому стилю, и новозаветный пророк Иоанн Предтеча, память которого мы празднуем 2 раза в году, 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, и 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи. Из жен пророчица наиболее известностью пользуется святая праведная пророчица Анна, память которой празднуется 16 февраля. В иконографии пророков обязательно присутствует изображение нимба как символа святости, как у любого другого вида святых и особого избранничества Божия. На головах пророческие шапочки, например, у пророка Даниила, или корона, как у царей Давида и Соломона. Изображаются также пророки и с непокрытой головой. Свитки в руках содержат выдержки из текстов их пророчеств. Пророки чаще всего одеты в хитон. Это нижняя одежда в виде рубахи до пят. И гематий. Это верхняя одежда в виде плаща. На плечах некоторых, например, пророк Илия изображается милоть, то есть накидка из овчины или из шерсти. Последний из пророков, возвестивший «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и воочию узревший совершение всех пророчеств Спасителя, это Иоанн Предтеча, иконография которого весьма разнообразна и о которой мы будем с вами говорить отдельно. Но если сказать вкратце, то отметим, что его изображают в одежде из верблюжьего волоса или в хитоне и гематии. Также распространена икона «Ангел пустыни», где Иоанн Креститель имеет крылья за спиной, как символ чистоты его жизни, как пустынно-житель. На этой иконе святой пророк Иоанн Предтеча держит в руке свою собственную отсеченную голову, что является особенностью иконописи, когда события, отстоящие по времени далеко друг от друга, изображаются одновременно, а также подобно тому, как святые мученики изображаются с орудиями своих страданий от Господа, а девственники с пальмовой или цветочной ветвью как символом чистоты. Фигуры пророков чаще всего изображаются по пояс или же в полный рост. Обращаю внимание, что в нашем православном иконостасе есть целый ряд, который так и называется – пророческий. Он является в иконостасе 4-м, если считать снизу. В этом ряду изображаются пророки, ветхозаветные, со свитками, в которых написаны их пророчество о пришествии мир Спасителя. Также изображаются в иконостасе и апостолы. Они чаще всего изображаются в ряде, который называется «деисис», то бишь «моление». Апостолы по-гречески – посланники. Ученики Христа, сопровождавшие Его во время Его общественного служения, а впоследствии посланные самим Господом Иисусом Христом во все концы земли для распространения веры по всему миру. Апостолы Петр и Павел, память которых мы празднуем 12 июля по новому стилю, именуются первоверховными. Традиционно святых апостолов изображают со свитками, или книгой в виде кодекса, с нимбами вокруг головы, а одежда апостолов – это прежде всего хитон и гематий. На иконах первого верховного апостола Петра обычно изображаются связка ключей, которая означает совокупность церковных таинств, являющихся символическими ключами от Царствия Небесного. В Евангелии от Матфея мы читаем по этому поводу: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Четыре иконы святых евангелистов всегда помещают на царских вратах. Евангелисты Матфей, Марк и Лука изображаются во время работы над Евангелиями, сидящими в помещениях за раскрытыми книгами. А святой евангелист Иоанн среди гор на острове Патмос, где он, согласно преданию, диктовал Богу духовенный текст своему ученику Прохору. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветном пророческом служении. Один из самых любимых народных святых является пророк Божий Илия. Пророк Илия родился в Фесвии Галаадской из колена Левина за 900 лет до Рождества Христова. С юных лет он поселился в пустыне, жил в строгом подвиге, в строгом отшельничестве, в посте и молитве. Он был призван Богом на пророческое служение в царствование царя Ахава. Царя Ахава, идолопоклонника, Господь послал пророка Илию к Ахаву и повелел ему предсказать, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод. Ахав не послушался, да и как он мог послушаться, царь, и вдруг к нему приходит какой-то пустынник, начинает его чему-то учить. Ахав не послушался этих предсказаний, и в стране началась засуха. Илия прожил год в пустыне, куда по священному писанию ему вороны носили пищу, и затем более 2 лет прожил у вдовы Сарепте Сидонской. Через 3 года пророк Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят от того, что они забыли истинного Бога, стали поклоняться идолу, причем не просто идолу, они стали поклоняться кровавому богу Ваалу, которому приносились человеческие, детские, младенческие жертвоприношения. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил им сделать 2 жертвенника. Один Ваалу, другой истинному Богу. И сказал собравшимся вокруг жрецам Ваала: «Призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть истинный Бог». Так об этом говорится в 3 книге Царств. Сначала сделали жертвенник Ваалу. Набросали дров, закололи быка. Жрецы Вааловы стали молиться своему идолу. Не просто молиться. Кричать, плясать вокруг этого, тыкать себя ножами, приводить себя в выступление. Но ответа с неба не было. Огонь на Ваалов жертвенник не снисходил. Илия стоял рядом и, наверное, с улыбкой наблюдал за их беснованиями, за их скачками. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил дрова, полил их прежде водою и стал молиться истинному Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду. Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова в него уверовал. За свою пламенную ревность о славе Божией, за свою веру, пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Один из немногих также этого удостоился ветхозаветный патриарх Енох. Затем преображение Господне. Мы с вами читаем, что пророк Божий Илия совместно с пророком Моисеем предстают перед Иисусом Христом, беседуют с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви пророк Илия будет предтечью страшного второго воскрешения Христова, придет на землю, во время проповеди своей примет телесную смерть. Братья и сестры, в нашей православной церкви пророку Илие принято молиться о даровании дождя, во время засухи, да и вообще о даровании хорошей погоды, о благорастворении воздухов. Но также мы с вами должны помнить, что пророку Илие, как величайшему борцу с язычеством, борцу с заблуждениями, с идолопоклонничеством и с ересями, мы должны молиться, когда кто-то из наших близких, возможно, из наших родственников, попадает в какие-то еретические сообщества, в какие-то еретические секты. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает апостола Фаддея, мученицу Вассу с сыновьями, преподобного Авраамия Смоленского, священномученика Павла Ягодинского. Преподобный Авраамий жил в XII веке в Смоленске. Родители его были богаты, у них уже родилось 12 дочерей, но сына все не было. После долгих молитв Господь послал чете мальчика. Родители надеялись, что сын продолжит их знатный род. Но Авраамий всем сердцем стремился к жизни в Боге. Когда мать и отец скончались, он раздал имущество монастырям и бедным и сам стал монахом. Одним из его послушаний стало переписывание книг и собирание библиотеки. Так он познакомился с лучшими образцами богословской мысли. Со временем Авраамий стал духовником обители. К нему на исповедь и за духовным наставлением стали приходить миряне. Вскоре Авраамий стал широко известен. Это возбудило зависть в сердцах многих монахов и даже городской знати. Они обвиняли подвижника в чтении запрещенных книг и в ереси. По их требованию Авраамия предали суду. Епископ Смоленский Игнатий запретил Авраамию служить литургию. За это край постигла сильная засуха. Дождь пошел лишь, когда епископ Игнатий извинился перед книжником, и они стали духовными друзьями. Со временем Авраамий стал настоятелем монастыря, а владыка Игнатий оставил епископство и поселился там простым монахом.
1: Радиообраз. Слушайте сердце. Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления старца Феофана Новоязерского, записанные сестрами Горецкой женской обители.
2: Жизнь духовная должна быть проста, чистосердечна, благопокорлива, а паче смиренна. Смирение есть без труда спасение. Смирение сердечное есть первое и главнейшее основание дому душевного и монашеской жизни. Ибо и Христос, Сын Божий, говорит: «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если кем будем обижены, должны сказать: «Согрешил, прости ради Бога», а в себе, представляя грехи свои, помыслить: «Я достоин наказания и больше сего». Христос, Сын Божий, укоряем противу не укоряше, стражда не прещаше. Если же когда от нанесенной обиды сердце смутится, то никак не должно выражать смущение словами, но всеми силами себя воздержать от оных, порекшему. Смятохся и не глаголах. Должно помнить апостольское слово: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, ниже дадите в себе место дьяволу, Иначе же не угодны будут Господу Богу ни молитвы наши, ни прочие добродетели, как бы они велики ни были. Не только должно воздерживаться от худых дел и слов, но и от скверных помыслов, приходящих к нам от бесов. Сперва бывает прилог, то есть вражеское предложение нашей мысли. Потом следует сочетание, то есть соизволение нашего ума вражью представлению. Наконец, и самое исполнение делом. А посему каждую мысль, могущую душе вредить, должна тотчас отражать памятью всегдашнего с нами присутствия Божия, по написанному: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся от пути добродетельного». А святой Иоанн Лествичник так поучает: «Иисусовым именем бей супостаты, ибо не обрящеши на них крепчайшего оружия на небеси и на земли, паче имени Иисусова. И потому должно всегда во уме иметь молитву сию: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи, отыми от меня весь помысл лукавый. Господи, дашь мне мысль благу». Не должно внимать чужим недостаткам, но всегда взирать на свои грехи и не осуждать других, а себя обвинять и укорять. Через сие можем получить в своей жизни исправление. За дела, противные воле Божией, должны будем наследовать червь неусыпающий, огонь неугасаемый, смолу кипучую. Представляя сие в уме вашем, можем побеждать страсти, воюющие на дух наш. Не доставят пользы ни вериги, ни вретища, ни пост, хотя бы кто ел по одному разу в неделю, ни продолжительные бдения и стояния, ни множество поклонов, ни все телесные изнурения, ибо телесное обучение, по слову апостола, в мале есть полезно, если нет добродетелей духовных. Надобно иметь между собою нелицемерную любовь, быть в послушании, в терпении со смирением. Железо же, голод и поклоны нас не спасут. Бог ищет мира и любви чистосердечной, ибо плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых несть закона. Вера, надежда, любовь – три евангельские добродетели. Вера – покуда живем, верим, но не видим. А когда увидим, придет, как и надежда, коею в жизни нашей подкрепляемся. Любовь же умножаться будет век. Когда узрим Бога, яко же есть, тогда совершенная любовь будет. К этому надобно приуготовиться в здешней жизни, чтоб очистить душу от всех мнимых мыслей и чувств, препятствующих возрастанию в нас божественной любви. «Сподоби мя, Господи, любите Тя от сия души моя и помышления, и творите во всем волю Твою». На что мы не посмотрим, все есть творение Божие, даже и то, что сделано руками человеческими. Ум человеку дан от Бога, а без ума ничего не сделаешь. Много на нас милости Божией, неизреченной Его милосердия. «Се удаляющие себе от тебе погибнут. Мне же прилепляйтеся Богови моему, благо есть». Можно разбирать мысли, отвергать недостойные, а принимать одни добрые. Так и дела-то согласны будут. А ежели принимать всякую мысль, то их такая куча найдет, как саранча. Одни только мысли иметь надобно, что я и что Бог. А кто я? Комар, прах, земля. Ежели и есть какие-то тайные недостатки, должно всячески исповедоваться. Господь Бог радуется окающимся, так, как заблудшую овцу приемлет его в объятия. Перекрестись и скажи: «Изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожрете мя и свести в ад живо».
1: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меня и с беззаконьми моими, но человеколюбствовал и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меня и во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснегу убелюся, слуху моему дасть радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижде во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полюбимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сии, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл сии, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 1 по 20. Давайте послушаем.
2: «И предошено он полуморе во страну Гадаринскую, излезшую ему из корабля, а объесреть его от гроб человек».
3: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека», и спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послой же там, при горе, большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
2: «И нача проповедовать и в Десятиградиях, велико сотвори ему Иисус, и все дивляхуся».
1: Бесноватый, о котором повествует сегодняшнее Евангелие, был так страшен и находился в таком жутком состоянии, что жители города изгнали его от себя. Он жил в гробах, то есть в тех пещерах, в которых погребали мертвых. Его обитанием была область смерти, область вечного мрака. Это был не просто мрак могильника, это был мрак тоски и отчаяния, когда человек уже не живет, но еще и не умер. День за днем бедняга влачил жалкое существование. Злые силы так истерзали его душу и помрачили сердце, напитали их таким унынием, что, видимо, сам себя он уже давно считал одним из жителей адской бездны. Истощенный и измотанный этой борьбой, он уже давно поставил на себе крест. Не случайно, когда к нему приходит Господь, первое, что он произносит: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Разве есть на этом свете существо, которому до меня еще есть дело? Разве я не проклят и не забыт своим Творцом?» Спаситель ничего ему не отвечает. Он сразу же обращается к бесам, которые терзали бедолагу. Узнав их имя, он направляет их в свиней, животных, которые для правоверных иудеев были символом скверны. Делает он это не случайно. Так Господь дает понять, где место мраку и греховной нечистоте, которые порой терзают наши души. Они принадлежат к миру нечеловеческому, к миру скверны. Человек же принадлежит свету. Он принадлежит Богу, а Бог своего не оставит. Он четко разделяет нас и наш грех, а потому придет и заберет нас из любого ада, даже тогда, когда мы сами поставили на себе крест. Да, именно так Господь и поступает. Ради нас Он готов на все, готов пойти на смерть, сойти в ад и вывести оттуда. Но что же требуется от человека? На это прямо намекает вторая часть сегодняшнего чтения. Люди, увидев чудо, вместо того, чтобы принять Христа с радостью, просят Его удалиться. Более того, Евангелие говорит, что они устрашились. Странная реакция, ведь пришел тот, кто обладает такой поразительной силой. Скольких еще он мог бы исцелить? Скольким еще помочь? Все дело в том, что жители этой местности продавали свиней язычникам. Стада нечистых животных были для них источником прибыли, а, следовательно, источником уюта и комфорта. А здесь появился тот, кто лишил их прибыли, кто разрушает их такой привычный мир. Для многих из них это была слишком большая цена за Царствие Божие. Лучше не знать ни о каком Боге и жить себе спокойно и размеренно, как раньше. Поэтому Христос и уходит. Не в Его правилах насильно вторгаться в жизнь человека, который желает оставаться со своими свиньями. Возможно, здесь и скрывается ответ, почему Бог до сих пор не вошел в жизнь каждого из нас, почему Он не проник во все ее уголки, а нас продолжает мучить легион страстей. И вроде бы избавиться от них хотим, и просим, просим постоянно, просим со слезами на глазах. Но, видимо, есть еще где-то в нас нечто, что нам намного дороже Христа. Нечто, что больше, чем Он, радует наше сердце, и от чего мы еще не в силах отказаться, даже ради Него. А потому, если мы желаем получить долгожданное исцеление, необходимо набраться смелости, признаться себе в этом, распознать это. Лишь так мы, подобно тому несчастному, внезапно найдем себя одетыми и в здравом уме, сидящими у ног самого Христа.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Академическом храме святого Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии 21 мая 2022 года.
2: Существует закон жизни. Большинство людей не знают, что это такое. Но мы, верующие люди, знаем, что закон жизни – это то, что повелел совершать людям Господь наш Иисус Христос. Он дал нравственное законодательство Нового Завета. Мы знаем, что нас ждет, если мы этот закон исполняем, и что с нами произойдет, если мы откажемся его исполнять. А почему так? А потому что это и есть закон жизни. И когда человек отступает от этого закона, по разным причинам, кто-то из-за незнания, кто-то из-за страха, кто-то из-за человеческих страстей, ну и перечислять можно много причин. Но ведь каждый знает на опыте своем, когда приступаем к Божий закон, всегда имеем тяжелые, а иногда роковые последствия для нашей жизни. Это особенно хорошо открывается людям, которые вступают в брак. И когда этот брак нарушается, верность нарушается, когда рассыпаются эти самые тесные человеческие отношения, то ведь каждый наказывается. Никакого счастья. Он теряет семью, нередко теряет детей. Вот, живя по закону Божьему, мы можем жить счастливо. Даже тогда, когда нас посещают скорби, болезни, неудачи, какие-то проблемы по работе. Если мы все эти проблемы будем соотносить с той системой ценностей, которые нам Господь дал, который нас Господь научил, что абсолютное большинство наших проблем покажутся нам совершенно несущественными. Существует только один закон, который ведет человека к счастью. Это Божий закон. Он дал его как Творец мира. И Бог не хочет зла человеку. И Он дает правила жизни, исполняя которые мы непременно будем счастливы, даже если внешние обстоятельства жизни уж не будут такими радостными и счастливыми. Это все хорошо демонстрируется на истории нашей страны. Через какие только внешние скорби не проходил наш народ. Через междоусобные брани, через страшные войны, через революции и потрясения. Но ведь мы сохранились как народ. И об этом можно смело говорить. Вот в этом новом веке благости Божией мы действительно сохранились как народ. И потому только, что народ не отступил от самого главного, от нравственного Божьего закона. И кто-то, может быть, верит в Бога, кто-то, может быть, послабее верит, кто-то, может быть, плечами пожимает, но понимает каждый, что если жить по нравственному закону, все будет хорошо. Отступаем от закона, погружаемся в стихию греха, который может показаться очень привлекательным, но последствия греха всегда разрушительны. И как хорошо это сейчас видно в начале 21 века. И кризис в экономике, и кризис в политике, и кризис в культуре. Вообще эпоха кризиса. Прямой перевод слова «кризис» на русский язык означает «суд». Значит, если время кризиса, то время суда. И мы особенно, люди православные, должны это понимать. И не поддаваться ни упадническим настроениям, тем более не ставить под сомнение свою веру. Опираясь на веру, мы должны встречать непростые вызовы нынешнего века. и предоволевать их в личной, общественной и в государственной жизни. Благо, что теперь государственные мужи

Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает апостола Фаддея, мученицу Вассу с сыновьями, преподобного Авраамия Смоленского, священномученика Павла Ягодинского. Мученица Васса жила на рубеже 3-4 веков в городе Едессе Македонской. Ее муж был языческим жрецом. Сама Васса воспитывалась в христианской вере и передала ее сыновьям Феогнию, Агапию и Писту. В правление императора Максимиана Галерия христиан объявили вне закона. Муж Вассы донес на свою жену и детей. Их схватили, принуждали отречься от веры. Но Васса отказалась. Сыновья последовали ее примеру. Тогда на глазах у матери стали истязать и казнить ее детей. Вассу заключили в тюрьму и морили голодом. По преданию, пищи ее подкреплял ангел. Затем женщину бросили в морскую пучину. И тут неожиданно в море возник корабль. Трое сияющих юношей, в которых все узнали сыновей Вассы, подняли мученицу на борт. Спустя несколько дней христианка сама сошла на берег, чтобы принять

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Пришел бывший бедняк к мудрецу. «Сегодня я богач и ни от кого не завишу. Это вчера мной помыкал всякий, кому не лень, а сегодня я независим». Мудрец сказал: «Скажи-ка мне, любезный, на ночь ты сегодня свой караван остановил по своему желанию и душевному стремлению? Или чтобы твои верблюды могли поесть, попить, поспать в конце концов?»
3: «Ну, конечно, чтобы животные могли привести себя в порядок».
2: «Ну вот видишь, хоть ты и богат, а живешь, как твоей скотине угодно».

Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает апостола Фаддея, мученицу Вассу с сыновьями, преподобного Авраамия Смоленского, священномученика Павла Ягодинского. Священномученик Павел Ягодинский родился в 1879 году в Симбирской губернии. Он получил духовное образование и стал диаконом, а со временем и священником. Служил отец Павел в селе Шугурово Ордатовского уезда. Согласно воспоминаниям, отец Павел был человеком трудолюбивым, добрым, предельно честным. Он не стремился скрывать свои мысли по поводу происходящего в послереволюционные годы и открыто говорил о том, что его тревожило. Именно поэтому его имя попало в списки участников контрреволюционного кулацкого восстания, вспыхнувшего в уезде в 19 году. В начале 30-х Ягодинского арестовывали два раза. Храм в селе закрыли. Однажды председатель сельсовета посоветовал отцу Павлу оставить свое ремесло, отказаться от сана и поступить куда-нибудь на работу. Но будущий священномученик ответил: «Нет, я и не думал отказываться от сана священника. Делать это мне не позволяют мои религиозные убеждения. Умру в сане священника». В 37-м отца Павла арестовали в последний раз. Его обвинили в участии в организации контрреволюционного кулацкого восстания. Виновным себя он не признал. Иерея Павла Ягодинского приговорили к высшей мере наказания.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго времени суток, будьте здоровы.
1: Спасибо, батюшка. Сегодня у нас вопрос от Натальи. Простите меня за вопрос, пишет Наталья. Несет ли священник ответственность за исповедь, которую принял у нас грешных? И несет ли священник ответственность за дальнейшую жизнь крещенных и венчанных им людей?
2: Не совсем понятен смысл вопроса. Почему? Потому что сама по себе исповедь – это уже ответственность. То есть ответственность, что этого человека церковь избрала в качестве священнослужителя, поставила ему такой высокий уровень ответственности, да, дала ему такие полномочия. В этом смысле ответственность, вы знаете как, может быть, немножечко я переведу, позволю себе перевести вопрос в ту плоскость, которую я могу объяснить. Может быть, речь идет о том, что он там говорит на этой исповеди или как он с человеком общается. Вот в этом смысле, конечно, я думаю, что, безусловно, само по себе поведение священника, его речь, его слова, отношения в том числе, конечно же, это все не может быть без ответственности. Это все имеет огромный груз ответственности, огромный.
1: То есть это любой процесс, и венчание, и крещение.
2: А что касается ответственности за тех людей, кого покрестил человек и кого он повенчал, здесь уже ситуация намного сложнее. Почему? Потому что, вы понимаете как, сейчас происходит огромная миграция вообще и священников, и населения верующего. Бывает так, что по каким-то причинам приехали, например, к родственникам, к родителям, решили тут повенчаться. При соблюдении всех правовых норм все произошло, но впоследствии эти люди покинули территорию прихода, и священник, повенчав однажды этих людей, даже подготовив их, он больше не имеет, например, возможности общения с этими людьми. А если эти люди не прихожане еще в том числе, да? То есть это один аспект. Конечно же, здесь его дело повенчать, его дело напутствовать, подготовить, и, в общем-то, если они будут в его поле зрения, то наблюдать и помогать. В этом его ответственность. А если эти люди просто попали по каким-то причинам в его зону, так сказать, отношений церковных и потом исчезли из нее, то здесь уже разговор можно, мне кажется, заканчивать. А что касается крещения, по сути дела, крещение – это волевой акт. Либо крестных родителей, в том числе за ребенка, они приносят крестить малыша.
1: То, что он маленький, да?
2: Да, а если это взрослый, то мы его и спрашиваем, во что ты веришь и так далее. То есть степень его ответственности самого крещаемого, она превалирует над степенью ответственности совершителя таинства. А вот если уже без подготовки священник просто там по каким-то только ему известным причинам совершает, то это только на его ответственности лежит, конечно. То есть нужно готовить, рассматривать, насколько можно преподавать таинство и так далее. Конечно, в этом смысле ответственность есть.
1: И сейчас на всех приходах вы стараетесь уделить этому время подготовки?
2: Вы знаете, на всех приходах это бывает не всегда возможно, но у нас есть дробление епархий, большие зоны, как бы потом эти епархии делятся на благочиннические округа. Ну, сейчас уже появились еще митрополии. Митрополии, епархии, потом благочиннические округа и приходы. И очень часто не на всех приходах совершаются вот эти подготовительные, так сказать, моменты. Есть учененные, специально образованные на это люди, которые в благочинническом округе находятся чаще всего при благочиннических каких-то храмах или монастырях. Там они как раз работают, собирают группы по каким-то выходным чаще всего дням и уже объясняют какие-то вещи. Если что-то бывает, ну, по каким-то причинам какие-то вопросы непонятные, или не до конца что-то разъяснили, всегда есть возможность на приходах это все уточнить, и большинство священников сейчас почти все имеют какое-то образование духовное. Я думаю, что растолкуют ситуацию до конца.
1: Спасибо, отец Николай.
2: Храни всех нас, Господь.
1: С нами сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши меня сопом, и очишися омыши меня, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекуй сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. «Пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказывали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесноватый просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди в дом к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Только что Христос укротил бурю, застигшую их лодку на середине Генесарецкого озера. Вместе с учениками он выходит на берег в стране Гадаринской, где навстречу им выбегает бесноватый. Он жил в каменных пещерах, в каких обычно иудеи хоронили своих усопших. Это место считалось нечистым, как, впрочем, и само прикосновение к покойнику у иудеев почиталось осквернением человека. Демоны влекли этого несчастного на кладбище, где он, по сути, жил среди гробов. Временами бесноватый обладал нечеловеческой силой, которую сообщали демоны, владея его телом, что, несомненно, наводило ужас на местных жителей. Увидев Спасителя, бесноватый бежит к нему, своим поведением как бы выказывая мольбу о помощи, но фразы, вырывающиеся из его уст, явно противоречат жестам. Бесноватый как бы озвучивает злую волю находящегося в нем демона. Он исповедует Иисуса Сыном Божиим, что, несомненно, свидетельствует: демон испытывает страх перед лицом Христа. Он называет себя «легион». Этим словом обозначалось воинское подразделение римской армии. Его численность могла доходить до 6000 человек. Исцеляя бесноватого, Христос позволяет злым духам войти в свиное стадо, которое тотчас устремляется с крутизны прибрежного утеса в море. Злоба демонов уничтожает этих животных. Через гибель свиного стада Спаситель иллюстрирует, насколько общение с бесами пагубно для человека, и одновременно показывает их бессилие перед лицом Сына Божия. Без Бога человек становится слабым и немощным в руках злых духов. Видя гибель веренного им стада, пастухи бросаются в ближайшие селения и рассказывают жителям о гибели их скота. Придя на место происшествия, хозяева животных, к великому удивлению, видят бесноватого, мирно ведущего разговор со Христом и апостолами. Они пугаются произошедшему памятая, насколько сильно был одержим нечистым духом этот человек. Люди понимают, что и в их жизни есть много плохого и злого, но из всего случившегося они делают совершенно неправильный вывод. Вместо того, чтобы внять проповеди Спасителя и принять евангельское благовестие через только что совершившееся чудо, они просят Сына Божия удалиться из пределов их страны. Христос смиренно исполняет их желание. Он ходит в лодку и удаляется из гадаринской страны. Но евангельскую проповедь через чудо своего исцеления понесет по десятиградию бывший бесноватый. О том, что произошло дальше, мы поговорим с вами в другой раз. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает апостола Фаддея, мученицу Вассу с сыновьями, преподобного Авраамия Смоленского, священномученика Павла Ягодинского. Апостол Фаддей был в числе 70 ближайших учеников Христа. Он родился в сирийском городе Едесса. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал там проповедь святого Иоанна Предтечи. Он принял крещение в Иордане и остался в Палестине. Там Фаддей встретил Спасителя и стал его учеником. После Вознесения Фаддей побывал с благой вестью в Сирии и Месопотамии. По преданию апостола направил туда сам Спаситель. Правитель родного города Фаддея Едессы Авгарь написал Христу письмо с просьбой об исцелении от проказы, который страдал долгие годы. Спаситель передал царю полотенце Убрус, на котором отпечатался его нерукотворный образ, и послал апостола Фаддея. Тот обратил в христианство Авгаря и весь народ. Дальнейший путь Фаддея лежал в Финикию. Апостол основал церковь в Верите, в современном Бейруте. Там он и скончался в 44 году.

0: день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Люди забудут, что ты говорил, забудут, что ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в осенней утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
6: Доброе утро, Оля, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. А еще люди никогда не зовут, если ты скажешь «звонит». Вот, человек.
5: Договор?
6: Да, и портфель, и документы. Вот. А еще люди на протяжении уже последних нескольких лет, и уже, наверное, даже десятилетий, помнят, что 3 сентября – это время, когда нужно переворачивать календарь, вот, смотреть на костры рябин и задавать друг другу этот вопрос: «Ну почему?» Понимаете, все «почему?» так изменилось, когда 2 сентября все было просто, а сегодня 3 сентября. Поэтому пусть наш привет и память некогда хита летит в эфир. Вот. Но это не более чем шутка, дорогие наши радиослушатели. Мы вам желаем доброго утра, вне зависимости от даты на календаре.
5: Ну да, кстати, про дату на календаре. Шуфутинов день сегодня неофициально отмечается во всех соцсетях.
6: Шуфутинов спас. Вот, есть такая православная интерпретация.
5: Насчет спас-то совсем кощунство.
6: Да, я согласен, но тем не менее, вот есть такие люди, которые запускают этот мем, в том числе вот по такому пути околоцерковного юмора.
5: Ну, в общем, да, Шуфутинов день, будь было все у нас всерьез 2 сентября, а сегодня, ну почему? Но вообще для этой песни и для сегодняшней темы нашего утреннего эфира эта песня такая прекрасная, ее приподоткрывает, притворяет, задает тональность, потому что сегодня хочется поговорить про смыслы жизни. Смыслы жизни и в поиске смыслов жизни, а смыслы меняются в зависимости от уровня достатка, образа жизни, приоритетов, задач на ближайшее обозримое будущее, не знаю, там, биохимического даже состояния человека. Все это меняется настолько быстро и скоротечно, что уследить сложно, но, тем не менее, смыслы, нужны ли они вообще человеку, в том числе человеку православному, и в чем они заключаются? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить.
6: Ну, глубоко убежден, что если какие-то смыслы меняются от биохимии, от погоды и от каких-то внешних факторов, в том числе от наличия либо отсутствия денег в кошельке, то эти смыслы, ну, никак они не могут претендовать на звание таких экзистенциальных вопросов и предельном вопросе о смысле жизни человека. Да, есть тактика, есть стратегия, вот тактически какие-то маленькие смыслы, они могут меняться, ориентироваться, приоритета, но глобальным, как мне кажется, для православного человека смысл есть, и он сформулирован, вот, понять, принять его и всей своей жизнью свидетельствовать об этом принятом и понятом смысле, вот это вот пространство как раз для личного, наверное, подвига. Ну, как раз давайте об этом поговорим, как люди ищут этот смысл, где они его находят.
5: Давайте поговорим об этом, как люди ищущие тоже смысл, потому что мне кажется, что поиск смысла становится все актуальнее, ведь с каждым годом мир усложняется, и услышать свои собственные желания, цели и смыслы становится все сложнее. Нам все больше вот этот сенсорный шум все больше сбивает внутренний компас с нужного ориентира. Как же разобраться и как же верно расставить для себя стороны света и обратиться в нужную сторону?
6: Надо Господа Бога взыскать. Вот этот тот ответ по-своему универсальный, но он действительно осмысляет все в жизни человека. И его взлеты, и его падения, и его временную жизнь от момента рождения до момента выхода из этого времени. И самое главное, вечная жизнь, которая нам дается. Во всяком случае, мы, как люди верующие, исповедуем вот эту вечность души человеческой и вечную жизнь, которую Господь дарует всякому человеку. Человеку, просто по факту его рождения.
5: Но ведь вечная жизнь — это понятие такое очень относительное. Его сложно осознать, его сложно как-то понять и объяснить себе, особенно если тебе, ну, условно, там, не 70 плюс лет, а, например, если тебе лет 20, у тебя как раз вот этот вот момент поиска смысла для определения всего дальнейшего пребывания на Земле, назовем это так, для всей остальной жизни, и вот ты ищешь эти смыслы и теряешься, потому что, ну, никто же не учит, в школе не учат, на самом деле, тому, как найти вот эту мысль, с которой нужно жить. А ведь на самом деле смысл — это осмысление себя в данном контексте, своих отношений с окружающими людьми, своих занятий и отсутствие автоматизма вот этого дня сурка, который очень часто затягивает всех и каждого, особенно офисных работников, особенно тех, кто привык именно двигаться по инерции, кто не готов со смирением и уважением принимать все новшества и тяготы грядущего дня.
6: Ну, слушайте, а как тогда иначе? Тогда,
5: ну, бывает так. Изо дня в день одно и то же. Одно и то же каждый день.
6: Бодался теленок с дубом, вот, не принимает, а тогда и рано или поздно перестанут принимать тебя. Вот мне кажется здесь. У меня просто в моей биографии есть промежуток жизни, когда я тоже был офисным клерком. Да,
5: ну... Ой, нас тут ругали за англоизм в эфире, кстати.
6: Да
5: вы что? Кем вы были? Отец Илья, давайте расскажем.
6: Я вот сейчас хотел сказать, что я был системным администратором, так тоже ведь сплошной англоизм-то, понимаете?
5: Трудягой были.
6: Починителем вычислительных машин, понимаете? Вот кем я был. И я не могу сказать, что какая-то такая офисная работа, но здесь же не приравнивается человек к какому-то автомату. Это всегда общение с людьми, это всегда какие-то интересные, мне кажется, задачи. Здесь именно, ну, как вы к этому относитесь? Вот это, в конце концов, да, зарабатывание денег, вот тоже немаловажный аспект, который помогает держаться на плаву и тебе самому, и близким твоим людям. Ну, чем тоже не маленький смысл сегодняшнего труда в офисе?
5: Но ведь огромное количество...

0: Церкви, которые учат тоже так сказать, православные чтения, в которой отец Илья рекомендует прекрасные букинистические новинки и не только. И сегодня тоже не будет утро исключением.
1: Православное чтение.
0: Отец Илья, что сегодня рекомендуете за книгу?
2: Книга про человека, который очень красивый лозунг нам предложил. «Для меня жизнь – Христос, и поэтому смерть – приобретение», говорит апостол Павел в одном из своих посланий, и это является тоже неким выражением, исповеданием вечной жизни, Христового воскресения и попыткой прожить страх смерти, не заметить его. Сегодня я, опять-таки, в нашу студию принес свежую книгу, вышедшую в издательстве «Молодая гвардия», в серии «Жизнь замечательных людей». Митрополит Илларион Алфеев написал исследование, посвященное апостолу Павлу, апостолу язычников. В одном из предыдущих эфиров мы говорили о книге, посвященной апостолу Петру. Ну, Петр, Павел, они всегда рядом и в иконографии, и здесь могут их биографии соседствовать на книжной полке, и автор у этих изданий один и тот же. Митрополит Илларион Алфеев исследует биографию, жизненный путь человека, которому принадлежит по объему где-то одна треть, наверное, от Нового Завета. Это Павлов корпус, Павлово послание, человек, который плоть от плоти иудейского народа, фарисей от фарисеев, который поучался в ногах Гамалиила, учителя известного той поры, который был гонителем жестоким христиан, но которого Господь призвал, и он из гонителя сделался апостолом, который совершенно без ложной скромности говорит, вообще я, наверное, больше всех потрудился в деле проповеди. Смотришь на его миссионерские путешествия, которые по всей Малой Азии и по Греции, и по близлежащим окрестностям, в общем, и понимаешь, что да, немало он прошел, немало проповедовал Христа воскресшего, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Ну и апостол Павел жизнь свою осмыслял как раз как служение Христу, как проповедь Слова Божия, основание новых церквей, их окормление, решение, в том числе проблем, которые возникали у молодой христианской церкви. Вот. И в этом вся его жизнь прошла, и он сподобился даже мученической кончины, пострадал за Христа. Ну и подробности научные, научно-популярные этой биографии владыка Илларион Алфеев изложил в книге «Апостол Павел». Кстати говоря, в серии «ЖЗЛ» это уже на моей памяти вторая книга про апостола Павла. Первое исследование – это французского исследователя Алена Деко. Оно вышло где-то лет 10, наверное, назад я ее читал. А вот можно одну и другую книжечку сравнить и посмотреть на сходные места, на различия. Вот. Ну и тем самым как-то приблизиться, познакомиться с апостолом Павлом, с его богословием. Ну и в какой-то степени осмыслить свою жизнь вот в категориях апостольского служения.
0: И это прекрасная рекомендация. Еще раз можно ее услышать в нашей группе «Радио Образ» в социальной сети ВКонтакте. Есть также у отца Ильи Третьякова личная страница тоже в этой же социальной сети. Поэтому заходите во ВКонтакте, находите «Радио Образ». У нас там есть на титульной странице сообщества «Моменты». И в этих моментах мы выкладываем видео из нашей утренней студии. Видео с отцом Ильей, видео с отцом Дионисием, по-моему, там тоже есть. По-моему, с отцом Николаем не было там видео. И, конечно же, публикуем книжки. Книжки можно посмотреть, рассмотреть, уточнить, ту ли книгу вы нашли в библиотеке или в магазине букинистическом. И, так сказать, проверь себя, учти, все ли ты прочел, что мы тут рекомендуем активно в наших утренних эфирных часах. А на этом час как раз утро на радио «Образ» завершается, а эфир продолжается, и мы, я думаю, что продолжим беседу о смыслах жизни человека православного и в следующие утренние эфирные часы. Почему бы и нет? Это, мне кажется, тема интересная.
2: Тема интересная, тема неисчерпаемая. Одно ясно, что вопрос о смысле жизни нужно искать за границами вот этой физической жизни. И восходить от земного к небесному, от дольного к горнему, от временного к вечному.
0: Вот если тогда выходить-то из этой как раз физической жизни, надо еще в ней сначала устаканиться, а потом уже искать что-то возвышенное. Но об этом мы тоже поговорим в следующие утренние эфирные часы. А на этом утро на образе завершается, и мы с вами прощаемся.
2: Доброго, благословенного, осмысленного дня.

0: Всего доброго. Услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Нижний Новгород вошел в тройку лидеров по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в России. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного. Он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о оригинальном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 6 сентября в Воскресенском Благочинии Нижегородской епархии на территории храма в честь преподобного Антония Великого состоится 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны». День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30 в храме преподобного Антония Великого. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы. Сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр. Будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Нижний Новгород и Володарский муниципальный округ вошли в число лидеров по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни в России». Топ-10 лидеров национального проекта были названы в рамках 2-го форума развития «Города будущего» в Перми. Эксперты Минстроя России оценили выполнение показателя национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» по повышению качества жизни в опорных населенных пунктах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в минувшем году. К опорным населенным пунктам относятся окружные центры и города, имеющие стратегическое значение, оказывающие существенное влияние на экономику региона. В категории «Крупнейшие города с населением более миллиона человек» второе место занял Нижний Новгород, уступив только Москве. На 3-м месте – Санкт-Петербург. Кроме того, в категории «Среднее муниципальное образование» с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек в топ-10 эксперты включили Володарский муниципальный округ, который занял 7-е место. Отметим, что в минувшем году в Нижегородской области прибавилось 105 благоустроенных общественных пространств, проведено благоустройство более 400 дворов, отремонтировано свыше 760 километров дорог. В Нижнем Новгороде реализуется самая масштабная среди нестоличных российских городов программа развития общественного электротранспорта. Закуплены 170 новых трамваев. Сформирован 2-й по величине в России парк электробусов. Продолжается строительство метро. Начато строительство канатной дороги через Аку. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

горе превратится в радость. День за днем. Дневник православного священника. 3 сентября. «Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоров». Четвертая книга Царств, глава 4, стих 26. Этот ответ санамитянки, у которой только что умер единственный сын, поражает нас своей несообразностью, и мы недоумеваем, есть ли это выражение ее непоколебимой веры в пророка Елисея, или же горькая насмешка отчаяния при виде разбитых надежд. Как бы то ни было, но и мы, верующие христиане, могли бы сказать то же самое, если бы, отводя наш взор от земных страданий и невзгод, чаще возносили его к небу, где найдем всегда утешение и успокоение. Это не избавляет нас от земных страданий, несправедливости и неправды людские продолжают существовать даже и тогда, когда мы можем сказать нашим врагам, как Иосиф сказал своим братьям: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Книга Бытия, глава 50, стих 20. Точно так же и горе, причиняемое нам различными испытаниями, продолжает быть горем.

все содействует ко благу. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. Мы не должны отчаиваться, даже и тогда, когда сердечная боль отнимает у нас всякую надежду, всякую силу. Воля Божия и тогда совершается в нас, нередко против нашей собственной воли. Даже в ту минуту, когда мы, как санамитянка, видим перед собой лишь один бездыханный труп, жизнь, быть может, возвращается к нему без нашего ведома. Господь обращает наши слезы в удобрение внутренней нашей почвы, и горе наше превратится в радость, которую мы, быть может, вполне поймем и оценим лишь в загробной жизни.

0: Думаться. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от святителя Луки Филофейского. «Не надо смотреть по сторонам, анализируя поступки других и стремясь привести их жизнь в порядок. Так ничего добиться нельзя. Человек, который начинает каяться, наполняет свою жизнь светом. И этот свет наводит порядок в его собственной жизни, а после благодать Божия просвещает и приводит на путь истины его ближних». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
1: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
1: В прошлый раз, уважаемые радиослушатели, мы начали с вами разговор о так называемой монастырской реформе на Руси середины 14 столетия. В ходе этой реформы особенно жительные порядки в русских монастырях стали заменяться строгими началами общего иноческого жития. Поначалу общежительные монастыри возникали или на собственно московских землях, или там, где ощущалась власть московского князя – в Ростовской и Костромской землях, в Вологодско-Белозерском крае. Рано появились общежительные монастыри в Пскове. А вот в Новгороде, напротив, общежительная монастырская реформа была проведена только в начале 16 столетия. Очень рано, уже в 40-е годы 14 века, движение за обновление монашеской жизни началось в Суздальско-Нижегородском княжестве. Здесь главным деятелем реформы стал настоятель Печерского монастыря Дионисий. Он основал общежительный монастырь в Нижнем Новгороде и воспитал нескольких учеников, основателей новых монастырей. Наиболее известными среди них стали Ефимий Суздальский и Макарий Унжинский. Деятельность Дионисия поощрялась Суздальско-Нижегородскими князьями. В 70-е годы 14-го столетия произошло сближение Дионисия и с московскими церковными иерархами. Прочным основанием для такого союза послужил союз между московским князем Дмитрием Ивановичем и Дмитрием Константиновичем Суздальско-Нижегородским. В 1374 году митрополит Алексей восстанавливает Суздальско-Нижегородскую епархию, закрытую им в 1365 году по политическим мотивам. Новым епископом, в высоких духовных качествах которого Алексей, по-видимому, не сомневался, становится Дионисий. И здесь следует задаться вопросом, на чем зиждется тот высочайший моральный авторитет игуменов и монахов обновленных монастырей? В чем крылась причина успеха той монастырской реформы, которая была предпринята митрополитом Алексеем и преподобным Сергием Радонежским? Введение общежительного устава сначала в Троицкой обители преподобного Сергия Радонежского, а затем во множестве монастырей, основанных его учениками и собеседниками, имело огромное значение не только для жизни самого русского монашества. Повсеместное распространение обителей, отличавшихся строгой иноческой дисциплиной и, как следствие, высокой духовной жизнью своих насельников, существенно укрепило моральный авторитет монашества среди светской части древнерусского общества. Опираясь на этот авторитет, русские иноки XIV-XV веков смогли активнее и успешнее влиять на духовную атмосферу во всей северо-восточной Руси. Их влияние стало действенно сказываться и при Великокняжеском дворе, и в избе последнего русского крестьянина. Современный церковный историк, диакон Александр Мусин, в этой связи отмечает, что на протяжении XIV столетия своеобразной монастыризации подверглись все стороны древнерусской жизни – быт, культура, идеалы, хозяйство. Подобное явление, указывает отец Александр, может быть названо вторичной христианизацией, когда облик христианской культуры Древней Руси менялся под воздействием внутренних причин и идеалов монашеской жизни. Из всех сфер монашеского влияния на жизнь древнерусского общества в XIV-XV веках мы подробнее остановимся на тех изменениях, которые произошли в общественной и политической жизни северо-восточной Руси указанного времени. То, что возникшее в ходе национально-государственной консолидации потребность в духовном единении русского народа находила в монашеском идеале общежития и единодушия вполне приемлемую форму для своего практического воплощения и нравственного ценностного обоснования, представляется достаточно очевидным. Вспомним слова Дмитрия Донского, обращенные к русским воинам перед Куликовской битвой. «Братья мои, да потянем все соединого!» Так звучит его призыв в знаменитой Задонщине. Этот призыв звучит в знаменитой Задонщине. И звучит он точно так же, как призыв к братству по духу, по общему служению, который воплощен в Троице преподобного Андрея Рублева. Это совпадение между запросами поднимающейся государственной централизованной системы и монастырскими духовно-этическими идеалами, конечно, не было стопроцентным. Сама по себе необходимость единения не вызывала сомнений ни у кого на Руси в XIV столетии, но суть и цель объединительного процесса в великокняжеских хоромах и на митрополичьем дворе, в келье монастыря и в крестьянской избе могли понимать по-разному. Поэтому мы присмотримся к тем представлениям о единстве Руси, которые были характерны для русского монашества XIV-XV веков. Конечно, наиболее ярко эти представления были воплощены в жизни и деятельности преподобного Сергия Радонежского. Воззрение Сергия Радонежского на киновию как на наилучшее устройство общества и наилучшую форму организации человеческих отношений определяли воплощение идеалов любви и единомыслия в политике и в междукняжеских отношениях. Эти идеалы должны были притворяться в такой форме, чтобы каждый мог довольствоваться тем, что у него есть, и не пытаться стяжать большего. Практический вывод из теории преподобного Сергия Радонежского мог быть только один. Должна сохраняться система соподчинения князей во главе с великим князем Владимирским. Но в этой системе нет места произволу. Младшие князья должны, не теряя суверенитета, помогать великому князю в решении общерусских вопросов. А великий князь должен заботиться об общих интересах всей Руси. В сущности, такая идейно-политическая позиция имеет консервативный характер, так как в основе ее лежат, как бы очищенные от постоянной примеси эгоизма, междукняжеские идеалы XII-XIII веков, то есть традиция, старина, так ценимая в средневековом обществе. Такая вот очищенная от примеси эгоизма идеально-социальная политическая система, соблюдавшая и интересы всей русской земли под главенством великого князя, и частные интересы удельных князей и вотчинников, в XII веке нашла своего идеолога в лице Владимира Мономаха. Как указывал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, Владимир Мономах был идеологом нового феодального порядка на Руси.
0: «Земные ангелы Руси».

0: Алым перьям снегиря течет прохлада сентября. В сухом бору дремота сосен, покоем веет от полей. На юг уходит наша осень, держась за нитку журавлей. Тимофей Белозеров.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, а ветер западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Александр Иванович Куприн. «Погибшая сила». Рассказ читает народный артист России Александр Познанский.
1: Яркие краски весеннего заката уже начали понемногу закрадываться сквозь огромные византийские окна пустого собора, оживляя причудливую позолоту орнаментов, согревая розовый мрамор иконостаса, когда Савинов с трудом оторвался от работы. Спустившись с подмостков, художник отошел шагов на 30 от своей картины и приковался к ней внимательным взглядом своих маленьких, острых, чуть-чуть прищуренных глаз. Прямо перед ним, во всю высоту запрестольной стены, рельефно выделялся на золотом фоне почти оконченное изображение Богоматери с младенцем на руках. Все дышало наивной и глубокой верой в этой картине, и золотое небо, торжественное, полное тайны чудес библейское небо, и синие тонкие утренние облака, служащие престолом группе, и трогательное сходство в лицах матери и ребенка, и тем могущественней, тем неотразимей должно было очаровывать и умилять зрителя божественно прекрасное лицо Богоматери, строгое и вместе с тем кроткое, с этими проникающими как бы вглубь времен очами, полное безмолвной покорной скорби. В соборе было тихо, только где-то высоко, под самым куполом, щебетали вперебой неугомонные воробьи, лучи солнца наискось тянулись золотыми пыльными полосами. Савинов все стоял и смотрел на свою картину. Священный восторг и радостная гордость удовлетворенного творчества наполняли душу Савинова. Мечты об этой русской Богоматери он лелеял давно, чуть ли не с самого детства. И вот она возвышается перед ним во всей своей торжественной и кроткой красоте, и все убранство огромного собора, вся его царственная роскошь как бы служат для нее сплошной великолепной рамкой. Здесь в этой гордости не было места мелочному профессиональному тщеславию, потому что Савинов относился очень холодно к своей известности, давно уже перешагнувшей за пределы России. Здесь артист благоговел перед своим произведением, почти не веря тому, что он сам своими руками создал его. Между тем, восьмичасовая работа на подмостках давала себя знать. Руки у художника ныли, ноги и спину ломило от долгого и неудобного сидения. Савинов вышел на широкое гранитное крыльцо собора, глубоко всей грудью вдохнул свежающий весенний ветер и медленно пошел вдоль бульвара, глубокими вздохами расправляя уставшую грудь и с наслаждением любуясь видом красивого южного города, томно отдающегося наступающему вечеру. «Пардон, сил!» — раздался дуртогухом Савинова хриплый мужской голос, и в лицо ему ударил такой букет перегорелого вина, что он невольно остановился и отшатнулся. Перед ним стоял мужчина в рваном холщовом пиджаке, в прорванных на коленях опорках, еще не старый, но уже согнутый той обычной согбенностью бродяг и нищих, который приобретается от постоянной привычки ежиться на холоде, прижимая руки к бокам и груди. Лицо у него было испитое, пухлое, шире к низу, с добрякшими веками, над выленившими мокрыми глазами, с потресканными раздутыми губами, с нечистой, свалявшейся в одну сторону черной бородой. Этот человек держал в руках рваную шапку, его спутанные волосы падали ему на лоб. «Пардон, мсье», — продолжал он трагической интонацией и возвышенным тоном интеллигентного нищего, — «обращаюсь к вам не как презренный бродяга, а как некогда благородный порядочный человек. Не откажите во имя человеколюбия уделить несколько сантимов на обед бывшему стипендиату Императорской академии художеств. Поверьте честному слову, мсье», — продолжал оборванец, сидя жадными глазами за тем, как Савинов достает из кармана кошелек, что только злая ирония судьбы заставляет меня протягивать руку за помощью. Бывшая надежда артистического мира и уличный нищий, согласитесь, сами контраст поистине ужасный. Чуть заметная добродушная улыбка тронула бескровные губы Савинова. Так вы были в академии? В котором же году? Оборванец вдруг принял комически гордую позу. В 1878 году, сударь, окончил он ее, воскликнул с пафосом и силой ударился кулаком в грудь. А в 1879 был отправлен на казенный счет в Италию. Савинов пристально посмотрел в лицо оборванца и протянул ему несколько мелких серебряных монет. «Охотно верю вам, что вы были в академии», — сказал он со свойственной ему мягкой улыбкой. «Только, видите ли, вам бы не совсем удобно было говорить это именно мне, потому что я сам окончил академию годом позже. Ну, должен признаться, что не видел вас ни разу». Глаза оборванца вдруг забегали по сторонам. Лицо из розового сделалось красным, и сразу все покрылось мелкими каплями пота. «Вы мне не верите», — прошептал он, низко опуская голову. «Моя фамилия Ильин. Никифор Ильин».
2: «Ильин!» — воскликнул Савинов так громко, что проходившая мимо дама остановилась и обернулась. Только сейчас Савинов дал себе отчет в том, что несколько минут назад ему в лице оборванца на секунду мелькнуло что-то знакомое, и тотчас же с присущей художником яркостью зрительной памяти перед ним живо всплыл тот момент, когда он впервые увидел Ильина. Академическая курилка, сизые облака табачного дыма, в котором движутся неясные силуэты, сплошной говор, смех, кто-то торопливо толкает Савинова под локоть и шепчет: «Смотри, смотри, вон там у окна стоит Ильин, черный, с длинными волосами. Вот сейчас глядит в нашу сторону». Савинов быстро поворачивается и видит худощавую гибкую фигуру, небрежно облокотившуюся на подоконник, живописную гриву черных волос, чуть пробивающиеся усы и бородку, и пару чудных темных глаз. Ильин служит какого-то коротконогого толстячка. Эти выпуклые глаза глядят с вниманием и тонкой насмешкой. О, как все это было давно! Все-таки стоящий перед Савиновым бродяга, несомненно, Ильин, тот самый легендарный Ильин, имя которого долго не сходило с языка у всех профессоров и студентов. Савинов вспомнил отзыв об Ильине еще тогдашнее академическое время одного старого, заматерелого в классических традициях профессора. «Из этого Ильина талантище так и прет», — любил повторять профессор. «Ни с какими масштабами к нему не подойдешь». И это мнение разделяла вся, так жадно ревнивая к успеху другого, злоязычная среда товарищей художников. В то время как другие же робко шли за великими мастерами, в Ильине уже крупными чертами намечался свой самобытный талант, вырабатывающий свои убеждения, свои приемы, свой рисунок и свое понимание натуры. Ему прислушивались, ему подражали, его великолепные работы вызывали всеобщее восхищение. Вокруг него уже начал собираться кружок новаторов, презиравших всякие измы. Но в вожаки партии Ильин никогда не лез, он был слишком мягок и застенчив для этого. Жизнь он вел суровую, спартанскую, и отдавался работе с каким-то священным упоением. Чувствовал, что он не хочет даром расходовать своих огромных сил и посвящает их полностью на служение искусству. Савинов вспомнил, каким шумом была встречена на конкурсной выставке картина Ильина «Празднику Степана Разина». Весь художественный Петербург сбегался глядеть на нее. Газетные критики называли ее эпохой в истории русской живописи. Ильин был отправлен на казенный счет в Италию. С тех пор он как в воду канул. Требуемой работы не представлял, не присылал по этому поводу никаких объяснений. Никто не знал, вернулся ли он в Россию или же остался за границей. Не знали даже, жив ли он. О нем, правда, изредка вспоминали в своих тесных кружках старые художники. Достаточно позлословили насчет отсутствующих. Кто-нибудь вздохнет о том, что старые таланты с каждым годом переводятся, а новых-то что-то не видно. А прежде-то, господа, помните, тут непременно выплывал на сцену Ильин, личность и талант которого сквозь призму времени приобрели масштабы прямо такие легендарные. Одно время было пронесся слух, будто кто-то из художников видел Ильина в Одесской гавани, таскающим кули. Но слух этот быстро замер, и большого внимания на него не обратили. «Так вы, Ильин, растерянный, жалостливо бормотал Савинов. Господи, как это неожиданно! Ведь я вас помню, прекрасно помню. Что же это с вами, голубчик?
1: Что ж поделаешь, обстоятельства. Ирония судьбы, отрависты угрюмо отвечал Ильин, отворачивая в бок свое расплывшееся лицо. Покатился под гору. Встретишь кого из старых приятелей, так на другую сторону переходишь. Стыдно. Образ человеческий потерял. Однако господин, в голосе Ильина сразу зазвучал рабская искательная интонация забитого человека. Позвольте узнать ваше имя. Савинов назвал себя. Ильин вдруг встрепенулся, и глаза его широко раскрылись.
2: Савинов? — спросил он. — Тот самый, что в соборе? — Знаменитый.
1: — Ну уж и знаменитый. Это вы слишком сильно, голубчик. — Ну, это вы? — Ну, я, если хотите. — Родной мой.
2: — Видел. Своими глазами видел, — воскликнул Ильин, что-то похожее на умиление затеплилось в его опухших глазах. «Ручку, пожалуйте мне ручку! Не откажите!» Савин дружески открытым жестом протянул ему руку и не успел отнять ее, как почувствовал на ней холодные мокрые прикосновения губ Ильина. «Фу, как вам не стыдно!» — сказал он укоризненно и краснея. «Разве можно такие вещи делать?» Ильин вдруг прижал обе руки к груди крестом и за всей силы сжал их. «Господин Савинов!» — воскликнул он горячо. «Не вам руку целую! Русскому гению руку целую! Я мертвый человек! Новую зарю приветствую вас!»
1: Савинов в замешательстве огляделся по сторонам. Вокруг них начала собираться глазеющая публика. Оставаться здесь далее было неловко, но в то же время нельзя было бросить Ильина. Отделавшись от него несколькими копейками, этого не позволяло Савинову в его деликатная, бесконечно мягкая натура. «Знаете что, Ильин?» — вдруг нашелся он. «Пойдемте ко мне в гостиницу. Я один-одинешенек, и вечер у меня сегодня свободный. Посидим, о старине потолкуем. Пойдемте».
2: «Одет-то я уж больно того», — замялся Ильин. «Господи, это пустяки-то какие! Но у меня, кроме общего хода, есть свой отдельный ход. И ключ постоянно в кармане. Закусим, чем Бог послал. Поболтаем. Может быть, придумаем что-нибудь сообща. Пойдемте. До меня отсюда всего два шага».
3: Лакей во фраке и в белом галстуке вошел в номер с приборами в обеих руках и ногой захлопнул за собой дверь. Он был так хорошо выдрессирован, что не позволил себе грубой выходки. К тому же Савинов хорошо давал на чай. Но потому, как он умышленно небрежно ставил на стол тарелки, как он искоса поглядывал на Ильина, не поворачивая к нему головы, с каким достоинством он выслушивал заказ, было видно, что он возмущен из-за себя, из-за репутации заведения до глубины души. Ильин сидел на краю кресла, запрятав под него ноги и прикрывая ладонями прорванные колени. Он поминутно краснел и вытирал рукавом вспотевшее лицо. Когда лакей вышел, Савинов подвинул ему водку и сказал ласково: «Пейте, голубчик, я знаю, что это вам теперь необходимо». Горлышко графина звенело о край стакана, когда Ильин наливал водку. Опрокинув ее в рот, он долго не проглатывал, сморщив лицо в какую-то брезгливую гримасу, потом проглотил с каким-то особенно громким звуком и часто-часто задышал через полужатые губы, точно отдуваясь от чего-то горячего. «Извините, пожалуйста. Я с похмелья», — потянулся он за другой рюмкой. «Пейте, пейте, голубчик. Я ведь специально для вас». По мере того, как Ильин пил рюмку за рюмкой, лицо его, к удивлению Савинова, принимало все более нормальный вид. Руки перестали трястись, голос прояснился, глаза стали светлее. Ел он жадно, неряшливо, запихивая в рот большие куски и громко чавкая, как едят наголодавшиеся, отвыкшие от приличного стола люди. Чтобы не смущать его, Савинов сел так, что между ним и Ильиным приходилась лампа с огромным красным висячим абажуром. «Хотите еще?» — спросил Савинов, когда Ильин кончил есть и вытер рот наружной стороной рукава.
2: «Нет, мерси, благодарствуйте, сыт. А вот папиросочку, если позволите».
1: Ильин затянулся несколько раз глубоко и поспешно и вдруг рассмеялся продолжительным тихим смехом. «Чему это вы, Ильин?» — спросил Савинов.
2: «Да вот гляжу я на вас, Иван Григорьевич».
1: Он и в самом деле выглянул из-за абажура.
2: «И вижу, хочется вам спросить меня,
1: как дошла ты до жизни такой, да благородство не позволяет. Поверьте, что я не хочу быть нескромным, — вежливо возразил Савинов. — Полноте, какая ж тут нескромность со мной-то? Да кроме того, мне и самому хочется рассказать. Как знать, может, когда вы все-то узнаете, вы не презрение ко мне почувствуете, как попрошайки уличному, а пожалеете. Ты конечно, как это дальше-то? Ну да черт, все равно. Слушайте мою исповедь, господин Савинов.
0: Вы прослушали первую часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Погибшая сила». Рассказ читал народный артист России Александр Познанский. Продолжение следует.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о том, на что следует тратить время. Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями, собрал своих учеников и задал им первый вопрос. «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин, и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды, и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самая главная составляющая жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. И песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более для камней. Так же и в жизни. Если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное». В жизни часто бывает так, что большое внимание мы уделяем вещам второстепенным, ставя их на первое место, а также забывая, что самое ценное у нас – это время. Внутри него мы и расставляем наши приоритеты. И, на мой взгляд, лучше сделать это правильно. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Камчатка. 300 лет православия. Наверное, это самая или одна из самых дальних поездок, в которую можно отправиться вместе с паломническим центром Нижегородской епархии. Путешествие, в которое отправляются паломники, 6250 километров. Начальная точка – город Петропавловск-Камчатский. Затем отправление и размещение в курортной зоне. Называется она Паратунка. Ехать 70 километров. Курортный поселок Паратунка знаменит своими лечебными термальными водами. Курортная зона большая. Протяженность зоны вдоль долины реки Паратунка и ее притоков – около 30 километров. Там и будет организовано пребывание и отдых гостей. После утренней молитвы в качестве первой активности паломников ожидает Тихий океан и теплоходная экскурсия. Прибыв из места размещения в Петропавловск-Камчатский, начинается экскурсия по вулканам Камчатки в мультимедийном музее-вулканариуме, который рассказывает о вулканах Камчатки и мира. Трансфер в морской порт, а там морская прогулка на катере в акваторию одной из самых красивых в мире гаваней – Авачинской бухты. Осмотр гнездовья морских птиц, острова Бабушкин камень, острова Три брата. Выход в Тихий океан. Вероятно, встреча дельфинов, касаток. Желающие могут искупаться в океане и даже порыбачить. Обед на катере из океанской рыбы и других морепродуктов. И вот уже день подходит к концу, пора отдохнуть, чтобы с новыми силами встретить новый день. Он праздничный. В этот день, 19 августа, празднуется Преображение Господне. Паломники отправляются на божественную литургию, после чего выезд в Корякское этнокультурное стойбище. Там можно познакомиться с укладом жизни коренных народностей Камчатки. Незабываемые впечатления подарит концерт местных аборигенов, завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. Уютная яранга согреет своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго. После обеда желающие могут прокатиться верхом на лошадях, а в завершении экскурсии искупаться в лечебных водах термальных Зеленовских озерков. Следующий день – тур на автомашинах повышенной проходимости к подножию древнего потухшего вулкана Вачкажец. Пешеходная экскурсия к цирку вулкана. А это около 6-8 километров в одну сторону. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. Путешественников ждет трекинг, наблюдение за птицами, изучение альпийских и лесных цветов, созерцание и просто отдых на лоне первозданной природы. Купание в горном озере Тахкалоч. Для любителей подвижных занятий следующий день паломнической поездки – это 20-километровый сплав на надувных рафтах. Сплав проходит среди гор, срединного хребта по реке с порогами, безопасными для новичков. Вокруг нетронутая цивилизацией природа. По пути сплава можно понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливиться, то увидеть медведя или белоплечного орлана. Все это делает путешествие по реке интересным и увлекательным. После завершения сплава – купание в Малкинских горячих источниках. Один из дней для путешественников – свободный. Занятия предлагаются по выбору и желанию. Это может быть вертолетная экскурсия в долину гейзеров, Курильское озеро. Желающие могут также посетить Камчатский краеведческий музей, Троицкий кафедральный собор, Музей истории православия на Камчатке, где можно узнать об открытии этой замечательной земли российскими исследователями и православными миссионерами. Но впереди еще много активностей и по запланированной программе. В следующий день выезд на спецтранспорте повышенной проходимости в район южной группы вулканов. Перевал Вилючинский. Восхождение на вулкан Горелый по пологим отрогам, шлаковым и лавовым полям. Потребуется физическая подготовка и выносливость. Подъем-спуск – это 4-6 часов, при этом перепад высоты – 900 метров. Интерес представляют кукурники – застывшие лавовые останки различной формы. На склонах можно увидеть целую историю самого активного массива вулканов Камчатки. У него 11 кратеров. Осмотр трех кратеров с ледником и кратерным озером займет час-полтора. В конце отдых и восстановление сил в термальном бассейне. Оставшиеся два дня поездки также будут насыщены и наполнены интересными занятиями. Например, верхнепуранские горячие источники, выезд на Тихий океан, Халактырский пляж, океанический прибой и дыхание Великого океана никого не оставит равнодушным. Желающие могут искупаться или позагорать на черном вулканическом песке. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

именно осенью давать нам такие свежие, нежненькие, ароматные ягоды. Многие считают, что выращивать их совершенно нет никакого смысла, якобы они невкусные, кислые там и так далее. Вот если у вас дети есть, внуки есть, то обязательно сажайте такие культуры, потому что это радость невероятная в глазах у ребенка, когда он видит вот эти все ягодки, висящими на кустиках, и это все можно съесть с куста именно, ни одна витаминка там не пропала. И плюс ко всему, организм ребенка уже успевает соскучиться опять по этим ягодам, потому что мы в июне, в июле только имеем с вами землянику, клубнику, там малину какую-то, а к осени уже все, ничего этого нет. Так вот, дорогие друзья, сейчас я вам назову 10 культур, которые могут давать нам ягоды именно осенью. Ремонтантная малина и ремонтантная земляника – это само собой разумеется. Но и прослушайте вот дальше мой рассказ, и вы увидите, что действительно можно много ягод собрать, и буквально это просто ягодные ассорти – на тарелке можно выложить, это и красиво, и аппетитно, и, как я уже сказала, большая польза, потому что это витамины с куста. Итак, ремонтантная земляника и ремонтантная малина. Вот земляника, она может быть и мелкоплодная, и крупноплодная. Все это правильно называть земляникой. Земляника крупноплодная, она достаточно уже распространена, почему-то многие очень хотят именно крупную выращивать. Сортов сейчас много, вы идите на садовую выставку, например, там спрашивайте, и вам подскажут, какие растения посадить. Мне вот, например, самой нравится «Чудо октября» или «Октябрьское чудо», по-разному называют, и «Королева Елизавета 2». Это вот два таких сорта, очень надежных. Они, кстати, уже много лет существуют в наших садах, проверены уже временем, что действительно дают прекрасный урожай. А вот это вот название «Чудо октября» – это говорит о том, что буквально до октября месяца висят эти ягодки. Маленькую подсказочку вам дам. Чтобы ягоды более полно отдали свой урожай, накройте вот эту крупноплодную землянику или спанбондом, или пленкой, лучше всего именно спанбондом. И тогда вот там будет потеплее на этой грядочке, и у вас даже заморозки не будут влиять на эти ягоды, и вы в октябре тоже сможете баловать своих детей вот такими вкусными, аппетитными ягодками. А вот мелкоплодная земляника почему-то вот мало распространена в наших садах, а она-то совершенно вот неприхотлива, не такая, как крупноплодная, потому что та для хорошего урожая требует очень хорошего питания. И кто снимает маленький урожай, вот знаете, пожалуйста, что вы просто свои кусты не докармливаете. Мелкоплодная земляника, она тоже, конечно, любит питание, но может плодоносить даже на менее плодородных почвах. И с одной грядки можно собирать достаточно хороший урожай. Вот у нас, например, это одна грядочка – дает столько ягод, что я каждый раз вот один раз соберу, и полулитровая баночка, намятая с сахаром, вот этих вот ягод. Вкус необыкновенный, ну, как летом, а это уже сентябрь и даже начало октября. А уж аромат какой от этих ягод, это просто вообще вот потрясающий, и сразу в лето куда-то уносишься, вот когда чувствуешь вот аромат этих ягод. Сортов, опять же, много, и эти ягодки можно вырастить из семян. Кустиков посадить штук 50, не меньше. И вот такой урожай у вас хороший будет с этих 50 кустиков. Если одно растение стоит, например, даже, ну, хотя бы 20-30 рублей, посчитайте, сколько это выльется, да, в какую сумму. А вот из семян-то очень-очень даже несложно вырастить вот эти ягоды. Кстати сказать, на нашем канале в Ютубе, который называется «Садовый мир», очень подробные инструкции, как сеять землянику из семян. Можете зайти туда и посмотреть этот ролик. Следующая культура, о которой я хочу напомнить, это облепиха. Когда-то она была, ну, буквально в каждом саду. И приусадебное хозяйство писало об этих ягодах еще с 70-х годов, когда именно бум был облепихи, все хотели ее посадить. Она витаминная, она лечебная и так далее, и так далее. Потом как-то охладели к этой культуре, наверное, потому что собирать ягоды тяжело. Но, дорогие друзья, знайте, пожалуйста, что сейчас созданы новые сорта облепихи, которые имеют более длинную плодоножку, и собирать ее намного удобнее. Плюс ко всему и ягодка более плотная, она не лопается так вот легко в руках, как это было со старыми сортами.

0: поэтому сажайте, пожалуйста, облепиху. И вот если вы будете давать своим детям вот эти ягоды или в виде именно свежих ягод, или в виде отжатого сока, то ОРЗ, всякие простудные заболевания, вот они будут обходить вас стороной. И вы не будете пропускать ни школу, ни детский садик. Достаточно буквально полстаканчика каждое утро вот этого облепихового сока, и ваши детки ничем болеть не будут. Приготовить его совсем несложно. Миксером, там, каким-то комбайном или просто через сито давите эти ягодки. И вот этот сок заготавливаете в банке один к одному по объему с сахаром. То есть если у вас пол-литровая банка сока облепихового, то вы должны взять пол-литра сахара и все это смешать и убрать в холодильник. Получается очень концентрированный сок, а для того, чтобы его пить, вы просто его разбавляете кипяченой водичкой.
1: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня
2: «Я ни разу за морем не был».
1: Автор
2: Алексей Романов.
1: Песня «Я ни разу за морем не был» была написана Алексеем Романовым в 1980 году, после того, как они с друзьями проводили в Америку своего друга Игоря Саульского. Рок-музыкант, участник групп «Скоморохи», «Лучшие годы», «Машина времени» и «Арсенал», Игорь Саульский покидал родину навсегда. Алексей Дмитриевич вспоминал, что ему тогда почему-то стало обидно, почти до слез. Свои переживания он рассказал в песне. «Я ни разу за морем не был» вошла во второй студийный альбом группы «Воскресенье» под названием «Воскресенье 2» в 81 году. Легендарная рок-группа, ставшая навсегда любимыми песни. При этом в разное время поднималась тема, связанная с заимствованием мелодии. Есть ли здесь заимствование мелодии, судите сами. Например, называлась группа «Битлз» и «Джон Леннон». А вот произведение «Я ни разу за морем не был» немного похоже на песню «Битлов» «The Luck of the Irish». Однако, как пришла мелодия Алексею Романову, неизвестно. Да и в конце концов, какая разница? Ведь в самое разное время самым разным талантливым людям иногда приходила похожая музыкальная гармония.
2: Исполняет группа «Воскресенье».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Что бы мы с вами делали без лифта? Это не риторический вопрос. Действительно, кто стал бы строить небоскребы, зная, что придется подниматься по лестнице? Кто стал бы жить в многоэтажных домах? Только спортсмены, наверное. Именно поэтому главный герой нашей программы сегодня – это лифт. Некоторые историки полагают, что впервые подъемный механизм появился в Египте. Своеобразными подъемниками пользовались строители пирамид, но впервые о лифте писал римский архитектор Витрувий, ссылавшийся, в свою очередь, на Архимеда. Великий греческий ученый построил свой подъемный аппарат в 3 веке до нашей эры.
2: Интересный факт. Древнеримский Колизей был оснащен 12 лифтами. С подземных этажей они поднимали гладиаторов на арену, где проходили бои. В то время современные канаты и тросы заменяли десятки рабов, которые доставляли главных зрителей к своим ложам.
1: С тех пор лифт все никак не хотел изобретаться, пока в 18 веке во дворце Людовика XV не был установлен работающий образец. В конце того же века нижегородский изобретатель Иван Кулибин создал подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Так почему же эти устройства не считаются полноценными лифтами? Потому что они работали за счет человеческой силы. Иногда людей заменяли крупные животные. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Но лифт в случае обрыва каната был крайне опасен. И в 1854 году американец Элайша Грейвс Отис продемонстрировал свое устройство безопасности – ловители. Для наглядности Отис остановился на открытой платформе подъемника и топором обрубил удерживавший ее канат. При этом платформа оставалась на месте и не падала в шахту благодаря ловителям. Первый электрический лифт был запатентован в 1861 году все тем же Отисом. Именно благодаря повышению безопасности, а также использованию стальных каркасов, инженеры задумались над строительством небоскребов. Лифт таким образом изменил всю современную архитектуру. В следующий раз, когда вам не придется нести что-то тяжелое на себе по лестнице, выходя из лифта, скажите ему спасибо. Он это заслужил.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
0: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда.

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я стою на главной площади Нижегородского Кремля, около Михаила Архангельского собора. До 1929 года рядом с ним стоял еще один собор – Успенский. Его построили на средства вдовы Героя Отечественной войны 1812 года Марии Александровны Мертвага, память о муже и жертвах той войны. Сейчас на его месте находится здание областного правительства и администрации губернатора Нижегородской области. Сразу за первым корпусом Кремля – бывший дворец вице-губернатора. Сейчас здесь областной арбитражный суд. Он построен в 1788 году по проекту губернского архитектора Якова Ананина. Дом имеет любопытную деталь. На его северном обращенном к Волге фасаде стена слева обрывается прямо по оконному проему, словно от нее ножом отсекли кусок. Говорят, что рука императора Павла I на плане проекте энергичной прямой линией обрезала дом, так как для плаца места не хватало. Парадный комплекс площади входил и стоящий напротив корпус присутственных мест. Ныне это здание областного законодательного собрания и филармонии. Дом сильно пострадал от пожара 1809 года. Восстановили его через 18 лет и разместили в нем казармы местного гарнизона. С 1866 по 1917 год здесь находился Аракчеевский кадетский корпус. В этом здании в 1887 году родился прославленный летчик Петр Николаевич Нестеров. Впервые в мире совершивший мертвую петлю и воздушный таран. Отец Петра Николаевича был преподавателем. Квартира Нестеровых находилась в южном крыле здания. С юга комплекс административных сооружений XVIII века замыкали корпуса гарнизонных казарм, прозванных «белыми», в отличие от красных, которые были построены в XIX веке под Кремлевским холмом. В настоящее время в 10-м корпусе Нижегородского Кремля находится Министерство культуры и спорта. За зданием Нижегородской государственной академической филармонии мы видим управление федерального казначейства. Это здание претерпело множество изменений. Оно было построено в конце XVIII века для ассигнационной конторы. В 1797 году по указу Павла I его отдали под казарму, а в 1827 году здание было переоборудовано и надстроено деревянной каланчой для размещения пожарной и фонарной команды. С 1905 по 1912 год дом подвергся перестройке в стиле модерн. В нем разместилась Горьковская телефонная станция. Управление Федерального казначейства по Нижегородской области находится здесь с 1994 года. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

бесконечная сводит с ума. И ночь бесконечная сводит с ума, то плачется, то как в горячке дрожит.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Голодовка заключенных коммунистов в каирской тюрьме. В связи с голодовкой, объявленной в каирской тюрьме 3 коммунистами, вся египетская печать полна описаний тяжелого тюремного режима и требует улучшения последнего, по крайней мере, для политических заключенных. Газеты указывают, что по существующим в настоящее время правилам заключенным воспрещается носить обувь как в тюрьме, так и вне ее во время работ. Заключенный должен спать на голых нарах. Пища заключенных состоит из небольшого куска черствого хлеба. Повышение налогов на хлеб. Французский совет министров в целях борьбы с дороговизной постановил повысить на 25% налог на мучные экстракты и сохранить 10% налог на мучные суррогаты. Эти меры приняты в предположении, что они дадут экономию 8,5 миллионов квинталов. Квинтал – это 100 килограммов. Аресты и обыски в Румынии. Румынская охранка сообщает о раскрытии в Бухаресте нелегального коммунистического собрания, на котором был арестован, приговоренный заочно к 10 годам тюремного заключения, бывший депутат Борис Степанов и бежавший в 1923 году из тюрьмы Констанца бессарабский коммунист Ткаченко. Когда полиция нагрянула, собравшиеся прибегли к оружию, чем воспользовался третий присутствующий на собрании бессарабец Тимофей Марин и сбежал. Охранка утверждает, что Степанов прибыл из Вены, куда он в свое время бежал, и что цель его приезда – организация коммунистической пропаганды в Румынии. Сообщается, что продолжаются дальнейшие обыски и аресты, особенно в Семиграде.
3: Губернская хроника.
4: Выставка крестьянских достижений. При сельскохозяйственной выставке Ермаркома организован павильон крестьянских достижений с отделами садоводства и огородничества. Большое участие в этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии с садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство жилкооперации. Постройка 30 новых домов жилкооперации для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхозом, продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
3: Письмо в редакцию.
4: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
2: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
5: Убегает, убегает, убегает, автострада вырастает, новый дом. Позовите, позовите, позовите, если надо, а уж мы не подойдем. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Поглядите, поглядите, подросла, помолодела стоэтажная Москва. Мы не просто, мы для дела засучили рукава. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Мы надежная, надежная, надежная бригада, и один у нас ответ. Если надо, если надо, если надо, значит надо, никаких вопросов нет. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом.

Стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: На дворе 21 век. Мы живем с вами в эпоху, ну, очень отличную от той жизни, которую пытаемся себе представить или проследить для русского средневекового города. И вот что удивительно. Так же, как и люди того времени, несколько столетий назад, мы оказываемся подчас бессильными перед стихией и перед природой, несмотря на всю нашу заумность, наши непомерно большие знания об окружающей среде по сравнению со средневековыми людьми. Я имею в виду в качестве примера и последние, вот сравнительно недавние события. Это наводнение в городе Крымске, которое поставило на повестку дня, я бы сказала так, двусторонний вопрос. Это вопрос и своевременного быстрого оповещения о грозящей опасности, и подготовленности людей грамотно и правильно на эту опасность реагировать. Вот мы такие продвинутые по сравнению с 17 веком, а вот в этом вопросе как там обстояло дело? Поэтому сегодня я предлагаю обратить внимание и поговорить о том, как город принимал различную информацию, какие были сигналы, оповещения, и как люди различали эти сигналы и оповещения. Во-первых, я обращу внимание, этот торг, который на протяжении всего средневекового периода в общественной жизни города играл первенствующую роль, и, в частности, с точки зрения получения и распространения информации. Даже еще пространная русская правда предписывала закликать на торгу, давать некоторые объявления громко, так, чтобы все могли об этом знать, в частности, о пропаже оружия, одежды, ну и так далее. Сведения более поздних периодов более подробно рассказывают нам о том, как делались и подобные, и иные объявления. В городах была специальная должность бирича. Это городской глашатай, которому власти поручали делать разного рода важные объявления. Они известны и в XIV веке, и, соответственно, в более позднее время. Судебники XV-XVI веков предписывали делать широкое объявление различных указов, делать через биричи. Довели эти прокликать по торгам на Москве и во всех городах московские земли и по всем волостям через биричи. В XVII веке объявление указов через биричи предписывалось наказами воеводам. Обыкновенная формулировка таких предложений – «велеть биричам кликать и по торгам не по один день». Хорошая работенка была. Но при этом я хочу еще обратить внимание на то, на что похоже было такое объявление информации. Речь идет в первую очередь о правительственных указах, а не о какой-то чрезвычайной ситуации. Кто чего услышал, это, наверное, сродни игре в испорченный телефончик. Наверное, бывало и такое. Содержание объявлений, которое связано было с городской жизнью, могло охватывать все стороны городской жизни, а не только правительственные указы. Ну, например, биричи объявляли, что летом запрещено топить печи и бани, что городские покосы отдаются на откуп, что хлеб на торгу запрещается покупать оптом до 7 часов дня, а врозь, то есть в розницу, после 7, что служилые люди могут узнать о порядке явки на государеву службу там-то и там-то. Ну, в общем, вот такая говорящая доска объявлений. Явление характерное, типичное именно для русского города. Среди таких объявлений могло быть и следующее – об учреждении нового населенного пункта, например, Новой Слободы, что в нее приглашаются поселенцы на таких-то льготных условиях. Вот мы знаем, это зафиксировала летопись, что великий нижегородский князь Константин Васильевич призывал заселять будущую нижегородскую землю на льготных условиях. И я полагаю, что эта информация распространялась тоже подобным образом через биричи. Сама процедура подобных объявлений была очень тщательно разработана. Биричу каждый раз давалось особое письменное предписание. Сейчас я говорю про 17 век. Как это делалось раньше, данных у нас нет. Она называлась «Память». Где и что именно нужно объявлять? Вот смотрите, например, в Астрахани в 1669 году биричу Пашке Ракитину, что нужно было ему делать? «Кликайте на русском, на гелянском, на индейском и на бухарском гостиных дворах и на татарском базаре не по один день. О чем? Чтобы русские в своих сношениях с иноземцами пользовались услугами только толмачей приказной палаты Лукашки Тимофеева. Хорошей работенком было ходить с одного гостиного двора на другой и горланить, что требуется делать. А вот что предписывалось на случай опасности. Здесь уже не кликали, здесь уже били в набаты или ударяли в специальный колокол. Отсюда и пошло бить в набат. Набатом называли большие барабаны. Кроме того, могли в качестве сигнала об опасности служить выстрелы из пищалей, трубные звуки. Так, например, в 17 веке 8 выстрелов из пищали означали, что город взят неприятелем. Частый звон колокола означал пожар. В 1639 году воевода города Белгорода просил прислать новый вестовой колокол, мотивируя это следующим. Прежний весил 75 пудов, и звон его с горы был слышен на 20 верст и более. А теперь в новой крепости подвешен новый колокол весом всего 25 пудов, и ветреные дни его на посаде не слышно. К 18 веку, по всей видимости, уже было утрачено представление о разнице между набатом, барабаном, и колоколом. И понятие набат относилось уже просто к частым ударам вестового колокола, который означал ту или иную форму опасности. Специальным указом 1769 года Екатерина II ограничила случаи, при которых следует бить в набат. Это был пожар, наводнение, нападение неприятеля, разбой и народное возмущение. Конечно, подаче всех описанных сигналов нужно было хоть немного, но обучаться. До нас дошли сведения об обучении московских трубачей и барабанщиков, трубников, как их тогда называли. По всей видимости, этой системе сигналов обучались стрельцы, и за ними, наверное, и закреплялось несение подобной службы. И такой сигнал, он был руководством к действию жителей города для того, чтобы принимать те или иные меры. Не знаю, в XIV веке, насколько была распространена такая система сигнала, но в летописи содержится одно очень интересное упоминание. Когда к Нижнему Новгороду приближались татарские войска, это уже в XIV веке, это не Батыево завоевание, нижегородцы успели сесть в лодки и уплыть к городцу. Значит, система оповещения сработала очень хорошо. То есть до того, когда неприятель подошел к городу, часть нижегородцев нам благополучно предстоящего, скажем так, поля боя, если можно так выразиться, она благополучно укрылась за стенами соседнего городца. Ну, а неистребимые пожары, наверное, здесь очень трудно было что-либо предпринять, даже вовремя сориентировавшись, кроме как быстро бежать в какое-то безопасное место. Вот такой была система оповещений в средневековых русских городах. К слову, добавлю еще церковный колокольный звон. Это был звуковой или шумовой, нет, наверное, все-таки лучше сказать, звуковой фон городской жизни в средние века, не связанный уже с опасностью и с какими-то тревожными сигналами. Сегодня мы лишены возможности слушать эти мелодии, и шумная жизнь нашего города, она практически исключает, даже в тех случаях, когда сегодня раздается колокольный звон в тех или иных церквах, он на фоне городского шума, он уже так не звучит, как он звучал в средние века. А в средние века, наверное, это было очень красивое и мелодичное звуковое сопровождение повседневной городской жизни, не говоря уже о праздниках. Вот давайте себе представим, что мы уходим со средневековой улицы не под тревожные набаты и сигналы об опасности, а вот под этот мелодичный звон церковных колоколов, которые приглашают всех на службу в церковь. А о том, какую роль играла приходская церковь в жизни горожанина, мы с вами поговорим в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Воспитательный дом.
1: Под воздействием идей французского просвещения во второй половине XVIII века в обеих русских столицах, сначала в Москве, а потом в Петербурге, были учреждены воспитательные дома. Цель их открытия – содержание и воспитание подкидышей, сирот и детей неимущих родителей. Интересно, что екатерининские государственные деятели рассматривали это начинание как средство преодоления распущенности нравов и стремлений к революции. Были созданы необходимые условия для того, чтобы женщина анонимно могла передать младенца на воспитание. По звуку колокольчика на веревке спускали корзину, туда помещали ребенка, а затем поднимали наверх. Позднее ребенка просто передавали привратнику. Для тех женщин, которые хотели отказаться от ребенка, при воспитательном доме был оборудован госпиталь для рожениц. Детей забирали сразу после родов, и на этом родительские заботы заканчивались. Питомцы воспитательного дома и их потомки объявлялись вольными. Им предоставлялось право покупать дома, лавки, вступать в купечество. На содержание воспитательного дома средства из казны не выделялись. Он существовал на добровольные пожертвования благотворителей, которым за это предоставлялись некоторые привилегии. Другими источниками доходов были налоги на привозные игральные карты, часть выручки от театральных представлений, публичных балов и лотерей. Делами всего этого финансового организма ведал опекунский совет. Вдовствующая императрица Мария Федоровна опекала воспитательный дом до самой своей смерти, после чего надзор за ним перешел к супруге императора Николая Павловича Александре Федоровне. В пушкинские времена, в начале 20-х годов XIX века, воспитательный дом занимал почти весь квартал от Невского до Гороховой улицы и располагался в зданиях, построенных архитекторами Кваренги и Растрелли. В воспитательный дом ежедневно приносили по 10-12 младенцев. У каждого из них была своя кормилица, получавшая, кроме содержания, 240 рублей в год. Здоровые дети летом вывозились в деревню. В петербургском воспитательном доме среди воспитанников было 235 мальчиков и 335 девочек, разделенных на классы по возрасту. В родильном отделении с 20 кроватями в год появлялось около 400 детей. Выпускникам полагалось на обзаведение по 150 рублей. 100 мальчикам, проявившим способности, давалась возможность получить высшее образование. Для них откладывался капитал – 300 рублей. При успешном выпуске они получали еще столько же на экипировку. Несколько десятилетий учреждение процветало, но со временем казарменный дух Николаевской России пагубно сказался на его жизни. Стали вводиться всякого рода ограничения, все большее число питомцев старались удалить из столицы. Опасаясь за чистоту нравов, Николай I всех мальчиков переселил в Гатчину, оставив в Петербурге только воспитанниц. В год смерти Пушкина, 1837, на месте воспитательного дома был основан Николаевский сиротский институт, в который брали только законно рожденных девочек-сирот. Незаконно рожденных младенцев велено было отсылать на воспитание в деревню. Им окончательно был перекрыт доступ к высшему образованию. Отныне путь им был определен только на казенные заводы, в казенные поселения, на военную службу или в кучера. В настоящее время в зданиях, некогда принадлежавшим этим воспитательным учреждениям, находится Санкт-Петербургский государственный педагогический университет имени Герцена.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Александр Блок. «Не бойся умереть в пути». Не бойся умереть в пути, не бойся ни вражды, ни дружбы, внимай словам

0: в ней отзыв.
1: А потом, покрывшись румянцем, выкрикнула в лицо подросткам: «Да знаете, кто вы? Вы ничтожество, и родители ваши такие же. Может, они и подучили вас залезть в кошелек учительницы? Знаете, что я вам сделаю за это? Да я на вас порчу наведу! Да я вас всех прокляну!» Слово «прокляну» метнулось в классе черной стрелой, сорвавшейся с натянутой до нельзя звенящей тетивы. И даже те, кто не понимал его зловещего смысла, съежились и опустили глаза. Слово это накрыло собой все сказанное ранее. И те слова ранние, ругательные, обидные, грубые, измельчали в одночасье и превратились в жалкую кучку мусора. А это распласталось над классом, зависло грозовой тучей, от которой потемнело в глазах и застучало в висках ощущением боли и неминуемой беды. Сам не зная, зачем он это делает, Антон Капустин выпалил: «Майя Львовна, успокойтесь, мы вам деньги соберем, мы попросим родителей, они не откажут, успокойтесь». «Значит, мне успокоиться». Учительница иронично оглядела Антона. «Значит, ты все берешь на себя. Раз так, то ты украл эти деньги. Я это знала с самого начала, но я хотела. Я хотела, чтобы ты сам сознался. А ты весь класс впутываешь, трус!» Антон беспомощно и виновато оглянулся на затаившихся ребят. Потом двумя прыжками подскочил к учительнице. «Да вы гадина!» — сказал он тихо. «Правильно сделал муж, что бросил вас! Гадина! Гадина! Гадина!» — забился он в истерическом душераздирающем крике. 2 недели Антон не ходил в школу. Осунувшаяся мама принесла Майе Львовне конверт, в котором лежало 10 000. Майя Львовна отдернула от него руку. «Не надо мне ваших денег, а мальчик будет отвечать по закону. Не выгораживайте!» Действительно, через несколько дней принесли повестку в суд. В тоненькой папочке дела белел единственный пока документ – заявление потерпевшей. Я обратила внимание, что ученик 9 класса В. Антон Капустин сидел на перемене на подоконнике рядом с моим столом. Рядом были еще ученики, но мое подозрение падает именно на Капустина, как на дерзкого, невоспитанного, способного на любой неблаговидный поступок. Первое, что бросилось в глаза, когда я читала заявление потерпевшей – красивый почерк. Крупный, с легким наклоном, с кокетливой петелькой буквы «Р». Мальчик, выучивший на зубок монолог Гамлета, неверящий в гороскопы, любящий маму и очень уважающий дедушку физика, в один миг превратился в подозреваемого, возможного преступника. Кровь холодит от этих слов, но все-таки больше холодеет она от слова учительницы, брошенного детям. «Прокляну». Смертельный яд слова «проклятие». Не зря испокон веков слова этого боялись. Несло на в себе страшный разрушительный заряд ни одному поколению. И если рождался в семье инвалид или бесноватый, или по-черному ломала человека жизнь, говорили на Руси шепотом и со страхом, не как проклятие искорежило их род, не как проклятие. Когда поведали мне эту историю, я содрогнулся от другого. Прокатившись по семейным, под уютными абажурами вечерам этой истории, это слово, брошенное сразу почти 30 мальчикам и девочкам, никого особенно не взволновало. Поганый Пенелопин язык знали многие родители. Но, как говорят, собака лает, а караван идет. Караван идет к выпускному вечеру, после которого свобода нас примет радостно у входа, и пропадение тогда пропотом эти пенелопы вместе взятые. Но ведь сказаны страшные слова. «А что мы сделаем?» — горячится мама одноклассница Антона. «Она же все может. Она может до экзамена не допустить, вопрос задать на засыпку. Да она проклясть может. Она может обвинить ребенка в преступлении. А если она может это, разве не ерунда, допуск к экзаменам или хитроумный вопрос? И если она уже сделала самое страшное, чего теперь-то бояться?» Вечный гамлетовский вопрос решился родителями в пользу варианта «не быть». А ведь смолчать на проклятие – это значит подставить своих детей почти что под пулеметную очередь или с первых шагов по взрослой жизни заставить их ползти по болотной жиже, утираться от плевков, прогибаться в подобострастном реверансе. Это значит даже самое страшное – вообще не жить. Не жить, а только бояться вопросика на засыпку, ошибок

диктанте, не совсем желательные строчки в характеристике. В неадекватности оценок происходящего психиатры усматривают серьезное неблагополучие в здоровье. Здесь же неадекватность налицо. Не усмотрев ничего особенного в самом страшном и существующем в мире слов, родители испугались Пенелопинова, неправедного гнева на экзаменах по литературе. Они даже не обсудили это ЧП в 9В, все вместе. Не попытались прикрыть детей своими широкими родительскими спинами. Вот ведь парадокс. Балуем своих чад, лелеем, нежим, когда совсем это им не на пользу. Оберегаем в пустяках, в ничего не стоящих жизненных катаклизмах. А грянула беда. Несколько раз Антона вызывали на допросы. Нахохлившись, садился он на краешек стула и давал показания. Не брал, не знаю, не видел. Следом за ним здесь побывали все мальчики из их класса. Девочки оказались вне подозрения. Следователь признался мне, что очень жалел ребят, а Пенелопе, мягко говоря, не симпатизировал. «Ну что привязалось к мальцам?» — сокрушался он доверительно. «Были бы деньги приличные, а то 10 000. Сыр-бор из-за пустяка, в общем-то». Ну, конечно, мелковато это дело для маститого следователя. И явным подарком для него оказался неожиданный поступок Майи Львовны. Она забрала вдруг свое заявление. «Почему?» «Ошибочка получилась», — обрадно сообщил следователь. «Она, рохля старая, засунула куда-то деньги, а потом нашла. Ребята об этом знают?» «Я им не говорил», — уклончиво ответил следователь. «Ясно, не его это было дело». И не о Пенелопе сейчас речь. С ней, по-моему, все ясно. Злоба, переполняющая сосуд души, обязательно обрекает душу на погибель. А что может быть страшнее? История-то сама по себе ничего сверхъестественного не содержит. Но она будет назидательна лишь в том случае, если мы вглядимся в наших детей и разделим с ними их тяжелый крест существования в нынешнем мире – в котором со времен Гамлета все так перепутано и так размыто. Но как во времена Гамлета, так и в наши остаются вечными две великие силы. Одна созидающая — любовь, другая разрушающая — ненависть. И как одну надо беречь и холить, чтобы она созидала, так и против другой надо восставать всем миром, чтобы не смело разрушать».

0: Вечная мудрость.
1: С кем бы человек ни начал строить семейную жизнь, он пройдет периоды искуса. Ведь готового счастья не бывает. Счастье надо тоже выращивать терпеливо и многими трудами с обеих сторон. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. Знаковой личностью был архиепископ Петерим, который управлял Нижегородской епархией почти 20 лет, с 1719 года. Его правление пришлось на эпоху реформ Петра Великого. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Архиепископ Петерим – личность такая неоднозначная в нашей истории, и гражданской, и церковной истории. Почему я вот говорю, что именно гражданской и церковной? У него были, в общем-то, очень такие доверительные отношения с Петром Алексеевичем. Царь ему очень доверял во всех его вопросах. И когда он был еще архимандритом в Ярославле, то есть он выходец оттуда, с ярославских земель, потом его сделали настоятелем Белобашского монастыря. Здесь у нас был создан как миссионерский монастырь. И он тоже с успехом это, в общем-то, реализовал. Потому что он был человек грамотный и таких вот передовых взглядов. И поэтому Петр разглядел в нем жилку, вот эту вот ниточку, так сказать, и сумел как бы правильно направить его, что вот действительно на Нижегородской земле очень много людей, которые уклонились в раскол, и что нужно к этому приложить действительно свои усилия. И вот архиепископ Петерим, это надо отдать ему должное. Что значит вот пойти и общаться со старообрядцами? Это было далеко не просто. И он снимал с себя одежду, оставался в одном подряснике и просто, по сути дела, вот шел в Заволжские леса. Куда-то до какого-то места там на телеге там мог доехать, а потом уже просто пешком. Ему говорили, идите туда, вот там будет скит. И вот он просто вот в простом подрясничке приходил туда, общался с этими людьми. И, как мы по истории знаем, то вернул в лоно православия, по-моему, свыше 20 тысяч человек. Это огромное количество людей он смог вернуть. И то, что он всегда помогал императору, сохранилась его обширная переписка в нашем государственном архиве Нижегородском. И когда Петр Великий, он же ведь два раза приезжал сюда, в Нижний Новгород, так получилось, что вот он прибыл, и как раз у него был юбилей, 50 лет. И он остановился в доме архиепископа Петерима в Кремле. То есть архиерейский дом был в Нижегородском Кремле. Считался один из лучших, что ли, таких благоустроенных домов. Поэтому Петр именно выбрал место жительства именно его дом. Тогда же был разговор и о пушках, о колоколах. То есть если вот многие другие там архипастыри, допустим, духовенство, когда сказали, что нужно снимать колокола, отдавать на переплавку, как-то еще пытались какие-то доводы приводить, что вот, да, это старина, вот этот колокол там при Иване Грозном там отлит. То вот здесь как раз Петерим был всецело на стороне государя, потому что он тоже понимал, что если мы свою страну не сохраним, нам эти колокола древние, там старинные, они будут уже ни к чему. Здесь будет другое государство, будет другая вера. И поэтому он всецело помогал императору в этом отношении. Сохранились даже документы, грамоты о том, как вот он благословляет. Снимать колокола, передавать их на пушечный двор, переливали, пушки отливали. Он был, по сути дела, такой действительно архипастырь, который вот мог идти плечом к плечу со своим императором. Но после смерти государя Петра Алексеевича, по сути дела, он попал в опалу, был отстранен и уже свои последние годы, по сути дела, проживал как вот архиерей, как жили свои архипастыри, да, на своих кафедрах. То есть уже не было такой вот большой, такой продуктивной, активной деятельности, какая у него была с Петром Алексеевичем.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочине. Нижегородский центр изучения Библии объявил набор слушателей. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. В Московском Благочине прошел первый турнир Нижегородской епархии по городошному спорту. Подробнее об этих событиях. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочине Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Саводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на 2-годичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в 1-м году будет катехизис, а во 2-м году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8-908-75-75-736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. В Нижнем Новгороде в Московском Благочине при храме в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы прошел первый турнир Нижегородской епархии по городошному спорту. Его организатором выступило Московское Благочине при поддержке отдела Нижегородской епархии по делам физкультуры и спорта. Судейство обеспечило Нижегородское отделение Федерации городошного спорта России. В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих различные благочинные епархии. Соревнования начались с совместной молитвы их участников. Молебен на начало доброго дела совершил благочинный Московского округа Ирей Георгий Мусваладзе. По итогам турнира победителем стала команда Московского Благочиния, 2-е место заняла команда Сормовского Благочиния, 3-е место – команда Борского Благочиния. На церемонии награждения всем участникам турнира вручили дипломы, призеры и победители получили медали и кубки. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 61%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке, в Северной Африке. То, что происходит на Ближнем Востоке, это трагедия. Христианство возникло там, на Ближнем Востоке. И сегодня в результате военных действий и в результате действий террористов мы видим драматическое сокращение христианского населения. И речь идет, конечно, о том, чтобы совместными усилиями как церквей, так и всех людей, которые способны сделать что-то положительное, остановить этот процесс. Нам нужно сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Интервью телеканалу Russia Today 16 февраля 2016 года.

0: Духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

Игумен Филипп. В 1548 году игуменом Соловецкого монастыря стал Филипп Калычев. Московский боярин Федор Калычев в 1537 году примкнул к мятежу князя Андрея Старицкого. Мятеж был подавлен, и ему пришлось бежать от преследования. Бежал он на край земли, в Соловецкий монастырь. Полтора года был послушником, потом пострижен в монашество с именем Филипп. 8 лет прожил Филипп в обители, прежде чем решением монастырского собора был избран игуменом. Трудно переоценить вклад игумена Филиппа в благоустройство Соловецкой обители, приведший к ее расцвету как в духовной жизни, так и в хозяйственной. Скромный монастырь он превратил в могучий оплот России на севере. Распорядительный хозяин, кроткий правитель, мудрый наставник духовной деятельности – вот главные черты святителя Филиппа в качестве игумена, отмечает соловецкий патерик. Бог наделил

Наделил Филиппа недюжинными талантами. Во время игуменства особенно ярко проявились его созидательная энергия и инженерные способности. При нем среди лесов, озер, болот и гор были проложены первые многокилометровые дороги. Для того, чтобы вращались колеса построенной монастырской мельницы, игумен осуществил невиданное для того времени мероприятие. 52 озера были соединены каналами. Благодаря идее Филиппа обитель получила постоянный и бесплатный источник энергии. Вода поступала в Святое озеро, а из него, по искусственному руслу, к лопастям мельничных колес. В итоге мельница молола зерно и даже стирала белье. Но и это не все. В системе подземных каналов под монастырем один канал вращал жернова мельницы, другой снабжал обитель питьевой водой, третий сбрасывал из озера излишки воды. Игуменам были введены и другие смелые технические новшества. С помощью специальной системы труб производился разлив сваренного кваса в погреба и бочки. Также без участия людей рожь засыпалась в сушило, решето оригинальной конструкции позволяло механически насыпать и веять муку и отруби. По его приказу на Большом Заяцком острове была построена каменная гавань, первая в России. Уникален даже и для нашего времени придуманный игуменом закрытый морской пруд для содержания и разведения морской рыбы, который сегодня называют «филипповские садки». Благодаря оригинальному устройству искусственных каналов и насыпей вода в садках не застаивалась, а содержащаяся в них рыба получала питание. Но главный талант Филиппа проявился в строительстве. И сегодня посещающие Соловки замирают в восхищении перед мощными стенами монастыря, не понимая, как можно было выложить из огромных валунов ограждение и здание обители без какой бы то ни было техники, да еще на диком острове, отрезанном от материка многими милями сурового Белого моря. Каменное строительство началось в 1552 году. Материалы – железо, стекло, олово – доставляли с материка. Кирпичи стали изготавливать на месте, для чего мудрый игумен распорядился построить кирпичный завод. Первый каменный храм новгородские зодчие вместе с братьями монастыря возвели в честь Успения Божией Матери с трапезной и келлорской палатами. В 1558 году был заложен главный храм обители – Спасо-Преображенский собор с пределом преподобных Зосимы и Саватия. В 1566 году строительство собора было завершено, и 19 августа храм освящен, а 8 августа святые мощи первооснователей Соловецких перенесены в предел. Но святитель Филипп этого уже не увидел. В 1565 году царь Иван Грозный вызвал Филиппа из Соловецкой обители и предложил занять кафедру митрополита Московского. Дальнейшая история печальна. Святитель Филипп не побоялся обличить жестокие репрессии царя. Став митрополитом, святитель Филипп смело выступил против злодеяний опричнины и принял мученическую кончину. В 1568 году он был смещен с кафедры, арестован и заточен в монастырь в Твери, где через год был задушен ближайшим сподвижником Ивана Грозного Малютой Скуратовым. В 1591 году игумен Иаков, ученик святителя Филиппа, перенес его мощи из Тверского монастыря в Соловецкий. Нетленное тело страдальца было погребено под папертью церкви преподобных Зосимы и Саватия. Общецерковное почитание митрополита Филиппа как святого началось с 1652 года, когда мощи его были перенесены в Москву. За всю историю Соловецкого монастыря из его пострижников вышли два патриарха – Иосаф I и Никон, шесть митрополитов, несколько архиепископов и епископов, множество подвижников, прославившихся святостью и чудотворениями, а также видные исторические деятели – Авраамий Палицын, Александр Булатников и другие –

0: годы студенческие.
1: Учебе священника Дмитрия Исаева в Нижегородской духовной семинарии предшествовали курсы катехизаторов при соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского. В 90-е годы преподавательский состав на курсах и в семинарии совпадал. Это и повлияло на желание Дмитрия Исаева стать семинаристом.
2: Очень тепло вспоминаются те годы. Казалось бы, не было такого комфорта, как сейчас есть у студентов. И питание это было в основном. Те продукты шли на трапезу, которые жертвовали. Но, тем не менее, вспоминается такой сплоченный дух студентов. Мы жили вместе в одном корпусе, студенты семинарии и братья монастыря. Вспоминается еще даже такой забавный случай. Совершаю вечерние молитвы в келье. Рядом иеродиакон Александр уже ложится почивать, а я со свечечкой в уголку читаю молитвки. И он мне поворачивается и говорит: «Дмитрий, ты чего там делаешь?» Я говорю: «Молитву читаю вечернюю». «Ты, говорит, сейчас все бесы полетят в мою сторону». Вот такой шутник. И еще такие моменты вспоминаются теплые, душевные, когда заканчивается, например, вечернее правило в трапезной монастыря. И потом объявляет дежурный помощник, что идем на братскую молитву. Шли на братскую молитву всегда послушники, братья монастыря, а студенты по желанию. Так вот, большинство студентов тоже шли именно по своему желанию в храм, где после молитв братья совершалось еще 200 поклонов с молитвой Иисусовой. Также вспоминается тот эпизод, что мы ходили на Рождество петь колядки. Это ведь древняя традиция – колядовать. Вот помню, мы организовали небольшой состав и пришли петь колядки также и митрополиту Николаю. Он нас принял, выслушал все колядки, потом спрашивает меня: «А ты откуда ты такой, хлопец?» Я говорю: «Владыка, в семинарии учусь». «Надо же, — говорит, — у нас протодиакон в епархии нет, а тут такой бас поет». И прям при мне пишет ходатайственное письмо к покойному уже Сивухину. Он возглавлял капеллу на тот период времени, чтобы со мной немножечко позанимались по вокалу. И, соответственно, я считаю, что это тоже своего рода как некое благословение и для дальнейшего служения. И мне было очень приятно такой момент, что митрополит позаботился, да, о студенте семинарии. И в дальнейшем мне действительно захотелось стремиться к такому красивому диаконскому служению.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Франц Шуберт. Квартет ля минор. Музыка Шуберта формировалась на венской почве, в атмосфере, одухотворенной великими классиками – Моцартом, Глюком, Бетховеном. Но Вена – это не только классика, но и насыщенная жизнь на фоне бытовой музыки. Музыкальная культура Вены издавна подвергалась воздействию разноязычного населения, скрещений и взаимопроникновений австрийского, венгерского, немецкого, славянского фольклора привели к образованию специфически венского музыкального колорита. На бытовую музыку Вены наложили отпечаток лирическая простота и легкость, доходчивость и изящество, динамика оживленной уличной жизни, беззлобный юмор и непринужденность народного танца. Демократизмом австрийской народной музыки, музыки Вены, овеяно творчество Гайдна и Моцарта, ее влияние испытывал Бетховен, не был исключением и Шуберт. За приверженность к ней ему приходилось даже выслушивать упреки от друзей. Критики писали, что мелодии Шуберта иногда звучат слишком по-отечественному, слишком по-австрийски, напоминают народные песни, несколько низменный тон и некрасивый ритм которых не имеют достаточного основания для проникновения в поэтическую песню. И действительно, Шуберт говорит языком жанрово-бытовой музыки, мыслит ее образами. Из них вырастают произведения высоких форм искусства самого разного плана. Диапазон лирической тематики в его творчестве исключительно широк. Тема любви со всем богатством ее поэтических оттенков, то радостных, то горестных, сплетается с пронизывающей все романтическое искусство темой одиночества, странничества, с темой природы. Природа в творчестве Шуберта не просто фон, она очеловечивается. И излучение человеческих эмоций в зависимости от их характера окрашивает образы природы, придает им иное настроение и соответствующий колорит. Конечно, шубертовская лирика претерпела некую эволюцию, но все это не может затмить огромной силы жизнеутверждения, той высшей гармонии, которую несет в себе шубертовская музыка.

Франц Шуберт написал 9 симфоний. При жизни ни одна из них не была исполнена. Более того, и 7-я, и 8-я симфония были на долгое время потеряны. И тем не менее, именно Шуберт является основоположником романтической симфонии. Ранние симфонии Франца Шуберта, первые 6, еще близки сочинениям венских классиков. Эти произведения заняли прочное место в симфоническом репертуаре благодаря своему мелодическому обаянию, пластичности формы, тонкости инструментовки. 8-я симфония получила название «Неоконченная». Она была написана в 1822 году, в пору творческого рассвета композитора. Шуберт в эти годы уже широко известен в Вене как автор многих прекрасных песен, популярных фортепианных пьес, однако как симфониста его никто, кроме самых близких друзей, не знал. 8-я симфония состоит не из 4 частей, как принято, а из 2. Одни исследователи говорят о том, что 2 части оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Композитор не предполагал продолжения, так как уже воплотил свой замысел. Однако другие замечают, что сохранились наброски партитуры предполагаемой 3-й части, по каким-то причинам оставленные в эскизе. Шуберт, возможно, собирался написать обычную 4-частную симфонию, но, в отличие от песни, в которой был полновластным, уверенным в себе мастером, в симфоническом жанре уверенным себя не чувствовал. Ведь ему до сих пор не удалось услышать ни одной из своих симфоний в профессиональном оркестровом звучании, не поняв, что созданный им шедевр, открывающий совершенно новые пути в симфонии, Шуберт счел ее неудачей и оставил работу. Как бы то ни было, «Неоконченная симфония» – одна из самых поэтичных страниц в сокровищнице мирового симфонизма. Новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку входит новая тема – внутренний мир человека, чувствующего свой разлад с окружающей действительностью. Это первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре –

Через 10 лет после смерти Шуберта в 1838 году Роберт Шуман среди бумаг брата покойного композитора нашел партитуру «Большой до-мажорной симфонии». Как стало известно в ходе позднейших исследований, летом 1825 года Франц Шуберт приступил к работе над симфонией, которую сам назвал «Большой симфонией». Первое исполнение «Большой до-мажорной симфонии» 9-й симфонии Шуберта состоялось в марте 1839 года в Лейпциге оркестром Гевандхауза под управлением Феликса Мендельсона и открыла миру Шуберта-симфониста. Шуману в музыке симфонии рисовались целые картины. Вена со своим собором Святого Стефана, красивыми женщинами, со всем своим блеском, опоясанная бесчисленными лентами Дуная, раскинувшаяся в цветущей долине, которая постепенно переходит во все более и более высокие горы. Очаровательный ландшафт, стоящий перед глазами, заставляет звучать струны, которые иначе никогда не зазвучали бы в нас. Петр Ильич Чайковский восклицал: «Гигантское произведение, отличающееся громадными размерами и громадной силой и богатством вложенного в него вдохновения». Владимир Стасов утверждал, что 9-я Шуберта навеки будет одним из высших музыкальных созданий в мире. Если неоконченная симфония была выражением интимных настроений, то 9-я, искрящаяся, полная жизненной энергии, представляет собой воплощение народно-героических образов. Даже в ее «божественных длиннотах», как выражался Шуман, чувствуется эпическая поэзия. По форме более традиционная, нежели неоконченная симфония, по продолжительности превзошедшая даже 9-ю Бетховена, до-мажорная симфония заложила традицию эпического симфонизма, продолженную Антоном Брукнером.

Творческая жизнь Франца Шуберта продолжалась всего 17 лет. Но, утверждают музыковеды, перечислить все написанное им еще труднее, чем перечислить произведения Моцарта. Так же, как и Моцарт, Шуберт не обошел ни одной области музыкального искусства. Что-то из его наследия, в основном это оперные и духовные произведения, время отодвинуло в тень. Однако в фортепианной миниатюре или камерном ансамбле, а главное, в песне или симфонии, нашли выражение «лучшие стороны шубертовского гения», чудесная непосредственность и пылкость романтического воображения, лирическая теплота, искание мыслящего человека XIX века. Франц Шуберт всегда испытывал особое благоговение перед Бетховеном. С годами в музыке Бетховена Шуберт находил все больше творческих импульсов. Великий Бетховен, в свою очередь, прослушал некоторые произведения своего младшего современника и очень высоко их оценил. По словам Шиндлера, друга Бетховена, познакомившего его с шубертовскими песнями, композитор долго не расставался с ними и многократно восклицал: «Воистину, в Шуберте живет божественная искра». Но, как вспоминают друзья Шуберта, скромность и застенчивость не позволили ему лично познакомиться со своим кумиром. Однажды он даже пошел к нему, но повернул назад у самых дверей бетховенского дома. Первый авторский концерт Франца Шуберта состоялся буквально за несколько месяцев до его смерти, в 1828 году. Успех был колоссальный. И творчество Шуберта привлекло, наконец, внимание широкой музыкальной общественности. Его музыка, прежде всего песни, быстро распространилась по всей Европе. Она оказала огромное влияние на композиторов-романтиков следующих поколений. Без открытий, сделанных Шубертом, невозможно представить Шумана, Брамса, Чайковского, Рахманинова и Малера. Франц Шуберт умер 19 ноября 1828 года и был похоронен рядом с Людвигом ван Бетховеном. Друг композитора, драматург Франц Грильпарцер, написал на его могиле: «Музыка похоронила здесь богатое сокровище и еще более прекрасные надежды».

0: Пространство музыки. В добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.
3: Всего вам доброго!

0: Илья Сургучев. Документальная повесть «Детство императора Николая II». Загадка.
1: Странное дело. С тех пор прошло уже 65 лет. Много утекло воды, и если бы государь Николай II был жив, то он был бы такой старый, как я. Всю жизнь он был милостив и благосклонен ко мне, выручал меня в тягчайших обстоятельствах моей жизни. Мать моя, после окончания своей воспитательной работы, была назначена начальницей Василеостровской женской гимназии и имела свободный, почти семейный доступ к государю. Надо только было позвонить обергофмаршалу, и государь принимал ее по первой просьбе. И если ей нужно было подождать, то ждала она не в приемной, а у него в кабинете около его письменного стола. Он обыкновенно говорил: «Милая диденька, посидите, пожалуйста, а мне нужно прочитать вот эти еще бумаги. Может, хотите покурить?» Он знал, что мать терпеть не могла табаку и всегда притворно сердилась на эти приглашения. Она уходила к окну, отворяла раму и садилась там, развернув газету. А государь опять шутил: «Вы там не очень-то на воздусях, а то протянет сквознячок, схватите насморк, чихать будете. А это как-то не подходит к вашей должности. Не солидно». «А вы, Никенька, не отвлекайтесь, читайте скорее ваши бумаги, а то мне некогда».
2: «В самом деле, работы много».
1: «Я думаю, что много».
2: «Ну-ну, я сейчас.
1: Ах, как они мне надоели, эти бумаги». «А чего это перо ваше так скрипит?»
2: «Просто паршивое перо, некому досмотреть».
1: «В следующий раз принесу хороших перьев». «Буду очень благодарен».
2: Опять начиналось шуршание бумаг. «Страшно медленно пишу. Это ваша вина, диди. Это вы мне почерк ставили».
1: «Медленно, да четко», — огрызалась мать. «Никто не скажет, как курица лапой.
2: А вот когда Витте читает мои письмена, то всегда криво улыбается, и мне кажется, что он думает: бабий почерк».
1: «И ничуть», — вспыхивала мать, — «и ничуть, я давала ваш почерк графологам».
2: «Ну и что?»
1: «Все в один голос сказали: ясная трезвая голова, всегда логическая, скрытная».
2: «Скрытная?»
1: «Да».
2: «Да, в нашем ремесле иначе нельзя», — следует не сразу ответ.
1: «Ну вот, готово. Перекочевывайте сюда, диди. В чем дело? Опять прошение? Опять по мою душу? Много? Все многосемейные? Нравоучение?»
2: Он сам берет из материнских рук редикюль и начинает доставать оттуда вчетверо сложенные бумаги. Мать начинает жаловаться на табачный дым.
1: «Да разве это дым, диди? Это же ладан», — говорит, шутя, государь. «Стыдно называть ладаном эту гадость. Ладан — священная вещь».
2: «Ну-ну, не буду».
1: «Сколько там душ?»
2: «Да вот у этой 5».
1: «5? Ну, дадим ей 5000».
2: «Много, ваше величество».
1: «Куда столько?»
2: «Какая вы жадюга, диди. Что ж, царь не может дать бедной женщине 5000?»
1: «А я говорю, много».
2: «А я в порядке высочайшего повеления приказываю вам, всеподданнейше, молчать».
1: Мать в притворном испуге зажимала рот, а государь говорил:
2: «А, когда-то я вас боялся, а теперь вы дрожите от раскатов моего голоса. Времена меняются, диди, а?»
1: Начальница гимназии по закону не имела права освобождать учениц от платы. Она должна была представлять их прошение в опекунский совет ведомства императрицы Марии со своим заключением. И только из опекунского совета получалось распоряжение, освободить от платы или нет. Мама моя никогда этого не делала. Она эти прошения сохраняла у себя и при поездке к царю брала их с собой. Царь самолично брал у моей мамы редикюль, вынимал оттуда все прошения и на каждом из них писал сумму, какой она находила нужным дать той или другой семье. Затем подсчитывал общую сумму денег, и на этом работа его кончалась. У матери было такое впечатление, что ему нравилось отвлечься от больших деловых забот и заняться такими пустяками. В конце беседы он всегда шепотом просил никому ни слова не говорить о его помощи. Мне доподлинно было известно,
2: что за все 22 года деятельности моей мамы как начальницы гимназии ни одно прошение об освобождении от платы не было представлено в опекунский совет. Это порождало удивление этого ведомства, куда ежегодно от всех женских гимназий поступало огромное число таких ходатайств. Но мама моя, памятуя приказ царя, никогда и никому не говорила, что это дает он. Я об этом упоминаю для того, чтобы осветить отношение его, бесконечно милостивое, к своей старой учительнице. Это были чувства того, быть может, порядка, какие у Пушкина, например, были по отношению к Арине Родионовне. Также милостив он был и по отношению ко мне. Так, по его протекции, я был переведен из полка на службу в главный штаб. Ему хотелось, чтобы я был поближе к матери. Он выручил меня из большой беды, когда я попал под военно-окружной суд после побега фельдмана из севастопольской крепостной гауптвахты. Он принимал меня в частных аудиенциях. Вплоть до восшествия на престол я каждое 6 декабря приезжал к нему на именины. Он крестил моих детей, часто выручал, особенно в дни болезни, деньгами, но никогда ни одним словом не обмолвился о детских днях, прожитых вместе. А как-никак, прожито было вместе 3 года. Я часто и подолгу ломал себе голову. В чем дело? Ничто так не сближает людей, как детство. И ничто так неприятно вспомнить в зрелые годы, как детские вместе прожитые дни. Мне иногда казалось, что виною тут разница положений. Он царь, великий и самодержавный. Я маленький и далекий его слуга. Правда, вся моя кровь и жизнь в его распоряжении, стоит только сказать слово, но все-таки разница остается разницей. Иногда казалось, что ему просто некогда думать об этом. Голова занята не тысячу, а миллионом вещей. Где тут вспомнить о детских пустяках? Но вот приезжала мать из дворца и говорила так просто и так мило. Ну, наморочила Нике голову так, что он, кажется, будет аспирин принимать. Все торгуется, все хочет побольше дать, не зная того, что людей баловать нельзя. Просишь 500, а он смеется и 5000 пишет. Ну что вам, дидей, лишнего нолика жалко, ведь нужно, может быть, людям. Да ведь мало ли что нужно, на всех не напасешься. А он: царь должен на всех напастись. Прямо стыдно ходить, обираю его, как липку. А еще полдюжины Мадер обещался прислать. Какая-то, говорит, необыкновенная Мадера. Сам только по праздникам пьет. По-моему, это он политику ведет. Хочет, чтобы я Алешеньку учила. Намеки такие делает, что...

Средние силы, и по старческим щекам текут мелковатые матовые слезы. И тут меня разбирала не то досада, не то ревность. Почему он со мной никогда так не говорит? Ведь я же его товарищ, старый кунак. Разве у нас нечего вспомнить? Разве не залезали на деревья в Ванечковом саду и не плевали на прохожих? Разве не дразнили Чуковера, не играли в снежки, не боролись на снегу, не лепили баб? В чем дело? И вот однажды был такой случай. В 1916 году царь приехал в Севастополь, чтобы благословить войска, отправлявшиеся на фронт, и пробыл с нами целых 5 дней. Жил он в своем поезде, стоявшем на царской ветке. В конце 5-го дня он должен был уехать в Петроград. Вечером, часов в 8, прибыли высшие должностные лица, чтобы откланяться. До отхода поезда оставалось 4 часа, и чтобы не задерживать людей, государь после беседы встал и, улыбаясь, сказал: «Ну, господа, а теперь считайте, что государь уехал». Попрощался, и все мы вышли из вагона. Я один остался на путях, полагая своей обязанностью, как коменданта, быть при поезде до самого его отхода. Было темно, потом вызвездило. Глаз привык к темноте, вижу, как кот. Хожу, разгуливаю вдоль поезда, стараюсь не шуметь. Вспыхнул в вагоне свет у письменного стола. Значит, сел за работу. По занавеске порою шевелится тень. Из города подвезли провизию на завтрашний день, потом лед. Поездная прислуга, не стесняясь, галдит: «Тише, государь работает», — говорю. Смотрят на меня с удивлением, как на провинциала. «Государь к нам привычен», — говорят. Разместили провизию, надели кепки, залились в город погулять до отхода, и какой-то нахал шепчет мне на ухо фамильярно: «У вас здесь публика пикантная, господин комендант». Думаю, попадись ты мне в городе, я бы показал тебе пикантность, а тут у царского поезда не хочется делать тарарама. Завихрились и исчезли. Час прошел, другой, слышны из города часы, вот соборные, вот крепостные, все по колоколам знаю. Посмотрел в портсигар. 2 папиросы, надо экономию наводить. Воздух осенний. Море начинает йодом пахнуть. По путям мыкаются паровозишки, маневры, посвистывают. А лампа в окне все горит. Всю голову наклоненную вижу, да порою дым от папироски. Вдруг шорох по песку. Кто-то идет прямо на меня. «Кто? Это вы, Оленгрен?» — оторопел. «Я, ваше императорское величество». «Почему не уехали?» «Счел долгом остаться до отхода поезда, ваше императорское величество». «Что зря себя мучаете? Так тут со мной намаялись 5 круглых дней». «За счастье почитаю, ваше императорское величество». «Нет ли у вас папирос? У меня вышли, а прислугу будить не хочется». Раскрываю портсигар. Царь шарит рукой. «Да у вас всего 2. Рад стараться, ваше императорское величество». «Не возьму. Неэтично». И отдать себе отчета не могу, как у меня вырвалось. «По-старому приятельству можно, ваше императорское величество». Царь засмеялся и сказал: «Ну, разве что по-старому приятельству». Мы закурили в темноте, и тут последовал разговор, потрясший меня до основания.

0: Пора читать.
1: Сергей Шаргунов. Саров. Два подвига. 2024 год. В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга писателя, политика, общественного деятеля Сергея Шаргунова. У нее короткое, но емкое название «Саров. Два подвига». И объем ее невелик, неполных 300 страниц и еще вклейка с фотографиями. Тем не менее, в ней содержится огромное количество интересной, важной и душевно полезной информации. Есть в литературе такой жанр – биография города. У городов ведь тоже есть свои биографии. Города живут своей жизнью, часто независимой от воли конкретных людей. Сменяются поколения, уходят из жизни одни жители, приходят другие, а города остаются. Или погибают, как Карфаген. Главным героем своей книги Сергей Шаргунов сделал Саров – уникальное место, где непостижимым образом сплелись судьбы святых и ученых. Он показывает, как в истории этого небольшого города в Нижегородской области соединилась, казалось бы, несоединимая вера и наука, молитвенный подвиг и упорный труд по созданию ядерного щита нашей Родины. Саров для автора – слепок и образ всей России, где из века в век, несмотря на все испытания, живет творческий дух народа. Он справедливо убежден, что не стоит противопоставлять здесь два подвига – духовный и материальный. И то, и другое – щит для государства. Одно без другого не существует. О Сарове, наверное, знают почти все. Именно там была создана первая атомная бомба и водородная бомба. И еще одна водородная «Царь-бомба» – самое разрушительное оружие в истории человечества, занесенное в книгу рекордов Гиннесса. Проектной мощностью была 100 мегатонн. В музее ядерного оружия, который находится в Сарове, сотрудники музея говорят: «Представьте себе все снаряды Второй мировой войны, сложенные в одну гору. Увеличьте в 30 раз и получите заряд, эквивалентный по мощности». Тема Сарова – это только одна часть книги. Вторая часть ее, а хронологически первая – рассказ о преподобном Серафиме Саровском, русском святом. Его значение для православных людей можно сравнить разве только со значением для русской святости Сергия Радонежского. Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин, служил в Саровской обители в конце XVIII века. В 1794 году он покинул монастырские стены и жил в своей келье на берегу реки Саровки в 5 верстах от монастыря. В шагах 20 от кельи он вырыл себе пещеру для окончательного уединения. Он простил разбойников, он совершил и другие духовные подвиги, которые по-настоящему оценит только верующий человек. В 1917 году монастырь в Сарове был разграблен, мощи святого Серафима изъяты. В дальнейшем в монастыре были и колония, затем коммуна для беспризорников, и заводы. И, наконец, в 1945 году случилось то, что не могло не случиться. Или случилось бы в другом месте. Бывший монастырь стал секретным объектом, где создавалась наша первая атомная бомба. Необходимо отметить, что Сергей Шаргунов одним из первых рассказывает широкому читателю о городе, который долгое время был засекречен и известен лишь под кодовыми названиями «Кремлев» и «Арзамас-16». Сам автор признается, что создание книги далось ему непросто, и чтобы написать ее, ему пришлось много времени провести в Сарове, где он глубоко погрузился в саровскую среду, архивы и встречи с сотрудниками ядерного центра. Хочется думать, что книга будет полезна как тем, кто интересуется духовными истоками и духовной биографией Сарова, так и тем, для кого интересна история ядерного щита нашей страны. Новая книга Сергея Шаргунова «Саров. Два подвига» повествует о подвигах ученых-атомщиках, их открытиях и каждодневном труде в тесном взаимодействии с православной верой, о физиках и клириках. Успех книги предопределен благодаря уникальным материалам, положенным в основу, интересным сюжетам и манере изложения востребованного современного автора. В этом отношении интересен ответ директора исследовательского центра Сарова на вопрос, как в городе ученых, науки, развивающейся на переднем краю человеческих знаний, сложился столь искренний и живой духовный уклад. Он ответил кратко, и все встало на свои места. «Мы работаем с такими материями, что нам без веры и Бога нельзя».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар», где мы ведем разговор о таланте, как о даре свыше, о пути человека, который этот дар раскрывает и приумножает.
2: И, как всегда, передача будет разделена на две части – дарование и дерзновение. Дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Нечто такое, что он как некое доверие получает свыше. Но таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить и сделать это неким усилием воли, решимостью, дерзновением.
1: У нас в студии «Радиообраз» актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Мы очень рады, что нам удалось заполучить в студию такую гостью, я бы даже сказала, редкую залетную птицу. Буквально несколько часов назад самолет приземлился в Нижегородском аэропорту, и вот Евгения у нас. Все делается, как мне кажется, не случайно, по промыслу Божию. Фильм «Лизонька», в котором наша героиня сыграла блаженную Елизавету Белбужскую, получил гран-при на кинофестивале «Крылатый барс» в Казани. Евгения Разумная получила награду за лучшую женскую роль. И мы поговорим сегодня об этой роли, о фильме и, конечно, об искусстве, которое способно и должно духовно преображать.
2: Также поговорим о многогранном таланте нашей гости, ведь Евгения не только актриса, но и режиссер. Но начнем с первой части нашей программы. Как мы уже сказали, она называется «Дарование».
0: Дарование.
1: Евгения, расскажите о вашем детстве и о тех талантах, которые, может быть, уже тогда проявлялись.
3: Здравствуйте. Большое спасибо вам за приглашение. Начну с того, что о профессии актрисы я никогда не мечтала. И в театральной студии никогда не занималась.
2: Странно, мне кажется, все девочки маленькие видят себя не иначе, как актрисами. Неужели у вас никогда не было вот такого желания вот выйти на сцену или в кино, быть популярной актрисой? Нет? О чем вы мечтали в детстве?
3: Но, видите, я из провинции, и
2: там... Так и мы тоже из провинции, Евгения. Хорошо, это что там было?
3: Наверное, на сцене быть хотелось, но немножко в другой области, в области хореографии. Вот.
2: Это балерины хотели стать?
3: Не совсем. Хореографом.
2: Хореографом?
3: Да.
1: Угу. Давайте начнем.
2: Вы сказали,
1: с того, где родилась Евгения.
2: Да, вот из провинции. Откуда вы?
3: Давайте я начну с того, что родилась я в замечательном месте, в Приморском крае, город Находка. Город омывает Тихий океан, Японское море. У нас очень уютный, красивый город. Я там выросла и жила до 18 лет. Как говорится, все мы родом из детства, поэтому, мне кажется, очень важно сказать, откуда я. С 3 до 7 лет мы с родителями и сестрой жили в поселке городского типа. И эта местность очень повлияла на мое становление личности, как мне кажется. Там были коровы, козы, гуси, деревья выше тебя ростом, сопки, лес. Мы с сестрой ходили в школу. Она была маленькая, деревянная, одноэтажная, и от дома до школы идти было очень далеко. Ну и пока я возвращалась домой, и пока никто не видел, пела песни на разный манер, известные только мне самой. Но потом, когда случайно оказывались сзади спины слушатели моего таланта, я резко обрывала песню, краснела, как помидор, и быстрым шагом бежала домой, чтобы мой гениальный позор не длился так долго.
2: Что любили петь? Были у вас какие-то любимые песни? Или
3: ну,
2: это были ваши песни?
3: В основном это были авторские мои песни.
2: Свои
3: на
2: песни,
3: разных языках,
2: есть?
3: Конечно.
2: На разных языках? На разных языках?
1: Да-да-да.
3: Да-да-да, что вижу, то пою.
2: На только мне понятном языке, да,
3: абсолютно так. Ну, а вообще я была довольно робкой девочкой, стеснительной. Часто разговаривала сама с собой. Разыгрывала внутри себя сценки. Представляла эмоции людей. И когда кто-то это случайно видел, то надо мной смеялись, вот, подсмеивались. Потом уже, будучи педагогом и актрисой, я узнала, что есть, оказывается, такой метод репетиции по Михаилу Чехову — репетировать сцены в своем воображении. Тогда я этого не знала, но теперь я этим пользуюсь. Вот.
2: Ну вот мне показалось, Евгению, что, может, вы и не хотели, как говорите, быть актрисой, но вот эти ваши детские моменты, они как раз что-то вот имеют какое-то отношение.
3: Да,
2: да? Вот,
3: мне...
2: То есть вы пели...
3: Придумывали в голове миры.
2: Да, вот придумывали какие-то сценарии, так скажем, да, что-то пытались сыграть. То
3: есть, да, вот... мне кажется, моя природа как-то вот она сама подсказывала мне и... Например, для артиста это же очень важно, чтобы у тебя было богатое воображение. И для педагога, и для артиста. Вот. Я собирала у себя во дворе детей. У нас с сестрой были друзья. Я устраивала конкурсы, давала какие-то задания. Мы делали шуточные сценки. И за это каждый участник мог получить жвачку по рублю. Это было моей мотивацией, да. Угу. Наверное, вот если говорить про какие-то зерна творчества из детства, так это были они.
2: У вас небольшой город, поселок городского типа, да, и там были вот и коровы. И вы вот прям сами можете все, да, да, вот корову подоить.
3: Корову подоить не могу. Уехала оттуда, к сожалению, в 7 лет.
2: Научиться
3: не успела, да. Вот. А дальше я уже росла в городе.
2: А в каком городе? Куда уехали?
3: Город Находка. Это был просто
2: как бы. В черте, может сказать, даже города. Это ближе к центру.
3: И в 13 лет мама записала меня на танцы. Как я уже говорила, что хотела стать хореографом. На танцах у нас были удивительные педагоги по хореографии. Фофанова Ольга Юрьевна и Чех Дмитрий Анатольевич. Вернее, до танцев за все, что я бралась, какие бы секции ни посещала, постоянно все бросала. Не доводила дело до конца и не могла понять, почему так. А потом, когда мне встретились эти педагоги, там были танцы не ради танцев, а в каждом танце был смысл. То, ради чего и почему мы это делаем. Ну вот, например, танец дерева, когда из семечка вдруг прорастает росток, проходят какие-то испытания в виде грозы, молнии и так далее, а дальше превращается в красивое дерево. Казалось бы, очень простая история – жизнь дерева, но сила как раз-таки вот в самой этой простоте. И вот в этом танце расскажу такой тоже забавный момент, который, наверное, тоже можно считать... повлиял на мою актерскую профессию. В этом танце у нас был момент небольшой импровизации. В чем заключалась эта импровизация? В какой-то момент деревья начинают блуждать по лесу, потом вдруг резкое ухудшение погодных условий, дождь, ветер, гроза, молния. И вот мы ходим, блуждаем, и на звук грома должны сильно испугаться, а потом быстро прибежать на свое место и дальше завершить танец. На репетиции в классе это одно – а на сцене это совсем другое. Тем более, что это был наш первый выход на большую сцену. Встали мы по точкам, музыка началась, мы дышим, потом растем, доходим до момента импровизации, деревья начинают блуждать, и тут я понимаю, что я реально заблудилась. Они там какой-то дым пустили на сцене, и я без шуток заблудилась на сцене.
2: То есть одно дерево ушло со сцены?
3: Нет-нет-нет, хожу-брожу, вдруг всплываю из этого облака дыма и оказываюсь на авансцене. Вижу зрителей, они сидят и все смотрят на меня. Боже мой, как я стала волноваться. От неожиданности я испугалась, и мой испуг совпал со звуком грома. И я побежала обратно. Какое это было погружение в роль.
2: Да, это, в общем-то,
3: очень правдиво.
2: Обстоятельства вам помогли справиться с первой ролью.
3: Так вот, а на следующий день в студии всех собрали, озвучивали хорошие моменты, хвалили, поздравляли с первым выходом на сцену. И потом педагоги говорят, нас, конечно, очень удивила Женя. Как она испугалась! И мы все вместе стали смотреть видеозапись, и несколько раз педагоги перематывали и показывали всем фрагмент, где был запечатлен мой гениальный испуг. Вот. Ну и после этого я решила, что стану хореографом, но все складывалось не так, как я этого хотела. В моей жизни случился переломный момент, травма коленки, трещина в мениске, и врачи сказали, вам больше танцевать нельзя. Для меня это была трагедия жизни, потому что подростку и так сложно решить, куда пойти, какую профессию выбрать. А тут я выбрала, и мне сказали, нельзя. Ну, далее события разворачиваются так, что в нашу школу приходит женщина, которая сама пишет пьесы и говорит, хочу поставить спектакль, кто хочет. Все одноклассники подняли руки. А я думаю, ну, у меня теперь много свободного времени, на танцы я не хожу, скоро операция, Поэтому тоже, думаю, соглашусь, а там видно будет. И, в общем, вот эти обстоятельства, наверное, и решили дальнейший мой путь пойти учиться на актрису. Прихожу домой и говорю: «Мама, папа, я буду актрисой». Они, конечно, очень удивились, но поддержали меня. За что я им просто бесконечно благодарна.
2: Ну да, часто бывает, что вот к нам тоже приходят гости, люди творческие, и зачастую бывает так, что родители не всегда поддерживают, так скажем, своих детей, когда те выбирают для себя перспективу. Вот я буду актрисой, например. И сразу у родителей такое сомнение: ну, актриса, а что-то актриса? Ну, может быть, куда-нибудь вот в институт поступить куда-нибудь. Вот вас родители всегда понимали, и вы их, то есть было такое взаимопонимание? Или вас, то есть, может быть, пытались куда-то направить в другую сторону, или чем-то увлекались, может, в школе учились хорошо, может, математика у вас хорошо была, или что-то нет?
3: Ой, математика нет, но в школе я училась хорошо, и, знаете, родители меня, они всегда нам с сестрой давали свободу выбора. Я знаю, что так не во всех семьях, но мои мама с папой, они, конечно, в этом плане...
2: Ну, помогали,
3: очень,
2: понимали вас, да?
3: Понимали.
2: А они сами не творческие, ну, вот как бы не из творческих профессий, если не секрет. Вот.
3: Вы знаете, это не секрет, и я долгое время говорила, что мои родители не из творческих профессий, потому что папа у меня сапожный мастер, сапожник, а мама у меня повар. Но как-то вот как раз, когда я приехала на съемки «Лизоньки», и кому-то я из паломников, я поделилась, что мои родители не из творческой профессии, а мне сказали: знаете, они очень даже из творческой профессии. А вы попробуйте борщ приготовить, это же искусство, понимаете? Или там обувь подлатать, зашить правильно и красиво. Поэтому они
2: да,
3: у меня из творческой профессии.
2: Я вот сейчас вам спросила, и пока вы отвечали, думаю, а какая бы профессия могла быть не творческой? И понимаю, что их, наверное, не так много, а вообще любую профессию можно назвать творческой, потому что все зависит от того, как человек к ней относится.
3: Да, какой подход?
2: Этим живет. Он, и у него подход к творчески, к любой работе, к любой профессии. Это действительно
3: абсолютно
2: так.
3: Абсолютно согласна.
2: Евгений, мой любимый вопрос, один из любимых. Я всегда люблю спрашивать, чем еще наши вот гости любили заниматься в детстве. Есть такие занятия, которые как бы школа, музыкальная школа, хореографический кружок. То есть это есть такие вот глобальные такие задачи. А есть увлечения, которые, может быть, на первый взгляд не важны, а может, незаметны. Но, тем не менее, каждый чем-то увлекается. Кто-то марки собирает, кто-то ходит на каток кататься. Вот это были какие-то такие детские увлечения, ну, тем, чем вы любили заниматься, пока еще не решили, что вы будете вот уже актрисой, например.
3: Ну, мне нравилась поэзия. Мне нравилось...
2: Читать любили или сочинять?
3: Читать.
2: Читать.
3: Да. Я любила кататься на велосипеде. Это была моя просто мечта, чтобы у меня был свой велик. У родителей не было сначала возможности его купить, а когда появилась, они, так как находка, она граничит рядом с Китаем, они заказали из Китая велосипед. Как они думали, что они заказали крутой, навороченный, такой спортивный, но с маленькими колесами, понимаете? А для меня велик — это что? Это большие-большие колеса, чтобы я ехала, и меня все издалека видели. Вот. И поэтому, когда они подарили, ну вот такой у меня был подростковый бунт, мне было так стыдно кататься с маленькими колесами. Вот.
2: Ну, родители увидели, что вы недовольны? Или так вы проявили свой дар актрисы, может быть, уже тогда...
3: Нет, я сказала, конечно, да. Да, я сказала. Ну, вот, наверное, какие-то... Вообще, я такой спортивной девчонкой была. Бегала, прыгала, в соревнованиях участвовала. В принципе, я была активисткой достаточно.
2: А почему была? Сейчас нет, ничего не бегаете?
3: Вы знаете... Сейчас не бегаю, не знаю, как это объяснить, не зажигает, что ли. Потому что когда ты этим увлечен и ты этим горишь, то на все время у тебя появится. Вот. А сейчас я в поисках чего-то своего, не знаю. Йога, может быть, ну, пока присматриваюсь, потому что понимаю, что все-таки физкультура должна быть в жизни. Вот.
2: Итак, Евгений, давайте тогда пойдем дальше по вашей такой лесенке, да?
4: Когда родители сказали, дали добро. Как дальше развивались события? Ведь вам нужно было из находки попасть в Петербург.
2: Ну
4: почему,
2: да, из провинции.
4: Почему такой город вы
2: выбрали?
4: Да,
2: почему Петербург? И интересно ваше впечатление о второй столице. Вот из провинции вы приехали во вторую столицу. Как это все было? И как вы решились именно? Как вас отпустили тут?
3: Вы знаете, это было непросто, поскольку сначала я собиралась поступать в академию во Владивостоке имени Горького. Но события стали разворачиваться так, что мои одноклассники, однокашники, в общем, была такая компания людей, которые собирались в Питер. А мне нравился мальчик, который собирался в Петербург. И он мне говорит: «Женька, давай тоже с нами, поехали. Что ты, у тебя все получится». И я прихожу домой и говорю: «Папа, я хочу в Питер поступать». Он засмеялся, он не воспринял это всерьез, говорит: «Да нет, ну что ты, у нас нет денег, куда ты поедешь?» Потому что у меня еще сестра, мы с ней вдвоем заканчивали один класс. Ну вот, проходит 2 недели, я опять подхожу к папе, говорю: «Папа, я хочу в Питер». Он говорит: «Нет, Женя, ты не поедешь». Я в третий раз через какое-то время подхожу, и он мне уже серьезно говорит: «Нет». И я понимаю: «Нет», потому что у нас как бы нет возможности на это, на билет, там, на жизнь и так далее. Не знаю, может быть, папа отпускать просто не хотел, да?
2: Ну, вполне возможно.
3: Но для меня тогда была причиной: нет денег. А если их нет, значит, их надо заработать. Поэтому я что? Я устраиваюсь по выходным на работу в кафе, где я работаю официанткой, и зарабатываю себе на билет. Я заработала себе полсуммы на билет, а вторую сумму мне подарила моя учительница Ирина Александровна Дубовская.
2: И такое бывает, да, что учительница...
3: Да,
2: она знала, что вы едете поступать именно в театральное, да, или как?
3: Она знала, да, ей рассказали. Это моя любимая учительница в начальных классах была, и она копила деньги для своего сына, думала, что он вдруг поступит на платное, а он поступил на бесплатное, и у них остались деньги. И тогда она спросила разрешение у своего сына, Миши. И он сказал: «Конечно, да, давайте поможем Жене». И вот она мне дала вторую половину. И тогда я подхожу к папе, кладу деньги на стол и говорю: «Мам, пап, я хочу в Питер». Они так переглянулись между собой, поняли, что дочка, видать, настроена очень серьезно, да. И сказали: «Ну что, поехали покупать билет». И все. И папа сказал: «Только не в Москву». Вот, угу. Потому что в Петербурге он у меня жил тогда еще отец крестный,
2: ага.
3: И папа сказал: он хотя бы
2: присмотрит,
3: сможет тебе
2: там,
3: помочь,
2: что, да.
3: Встретит угу. Тебя, присмотрит. И тогда вот после таких обстоятельств я поехала в Питер.
5: Евгений, но... прямо уже какой-то прям фильм. Я вот вы рассказываете, я прям смотрю фильм уже, какой-то сценарий
3: но,
5: такой.
3: Но вы знаете,
5: как девочка идет к своей мечте буквально.
3: Вы знаете, угу. Так интересно, что когда я купила билет, я увидела глаза своей мамы, как она прослезилась. И мне в эту секунду хотелось сдать этот билет. Я думаю, что же я делаю? Я же, ну, как бы, получается, уезжаю из гнезда, из родного дома, из детства, получается. Но так как я была сильной девочкой, я не могла об этом сказать родителям. И раз уж начала, надо идти дальше. Поэтому так.
2: То есть характер такой у вас проявился с юных лет, так
4: и
2: скажем.
4: И еще понадобится ведь поступить туда.
2: Дом всегда понадобится. Интересно, да? А вот ваши друзья, с которыми вы собирались в Питер ехать, вы вместе поступали? Они, или они по разным вузам? И как мальчик, собственно говоря?
3: А вы знаете...
2: Сам-то поехал.
3: Так сложилось, что буквально через неделю после покупки билетов я перестала общаться с этим мальчиком, и как бы...
2: Было уже неважно, да? Едет ли он,
3: да? Но решение уже было. И
4: он
3: нужно было за него,
4: роль.
3: Да, и нужно было за это отвечать. А он сыграл
2: мальчик
3: свою роль.
2: Мальчик сыграл свою важную роль в становлении
3: Евгения. За что ему огромное спасибо.
2: И вовремя слился.
4: Итак, вы приехали в Петербург. Интересно ваши впечатления.
3: Город очень красивый, большой, красивый. Я еще попала в белые ночи. Это было невероятное такое атмосферное время. Но когда я пошла на прослушивание, я вдруг увидела... Ну, знаете, вот ты жил в провинции, жил, ходил в школу, знал, что ты будешь делать, что ты будешь есть, какие у тебя друзья. И тут ты попадаешь совершенно к другим людям и видишь, что, оказывается, ты не такая талантливая, что ли. Ты начинаешь себя сравнивать, ты смотришь на других. Тут большой город... Конкуренция, много талантливых, сильных людей. Я думаю, боже мой, что
2: то
3: же
2: есть
3: я...
2: То было несколько неуютно, да?
3: Конечно, думаю, что же я тут делаю? Я песчинка. И поэтому билет обратно был куплен буквально через неделю.
2: Стоп, а как же поступление или что?
3: И я думала, что я не поступлю. А-а-а. То есть я уже думала, я сейчас попробую.
2: То есть еще до начала экзаменов вы уже купили билет обратно?
3: Да, да, да. Я, понимаете, я как бы верила, но не знаю, вот как-то я посмотрела.
2: Ну,
3: по
2: вот это,
3: сторонам.
2: Видимо, последствия, мне кажется, вот такого неуютного себя ощущения в новом городе, да, и вот когда ты видишь вот других людей, да, другую обстановку, и ты уже, конечно, отказаться от идеи, что поступать надо, не можешь уже, а уже думаешь о том, как вернуться, да, то есть было такое распутье такое, да, буквально.
3: Да, я вдруг поняла,
2: еще бы чуть, вы даже поступать, наверное, не пошли, еще бы чуть.
3: Нет, поступать все-таки хотелось.
2: Это было твердо, да,
3: все-таки,
2: то есть
3: хотелось
2: тут уже
3: попробовать. Я вдруг поняла, что я не такая взрослая, как я себе возомнила, что я еще ребенок. И поэтому я через неделю думала, что я уеду. Но вдруг я стала проходить туры. Один тур, мы раз обменяли билеты, второй тур, второй раз обменяли, третий тур. И вот я прожила в Петербурге где-то 3 недели, наверное, и поступила в 2 вуза.
2: В какие?
3: Мне пришлось выбирать. Первый — это Институт культуры и искусств, а второй — это вот школа русской драмы имени Горбачева, которую я, собственно, и закончила. Это...
2: То есть поступали вообще без проблем, да? Там, ну, все туры прошли.
4: И сразу в 2 вуза.
2: Ну,
3: да,
2: легко.
3: Да,
2: а что были за туры? Ну, вкратце, потому что за туры, что представляли? Ну, я так понимаю, большой практики актерской у вас ведь не было, да?
3: Не
2: у вас
3: было совсем.
2: Даже никакого...
3: У меня была скудная...
2: Театральной студии, да, вы хореографией занимались, по сути, да?
3: Да, у меня была скудная очень программа.
2: Там
3: несколько стихотворений, басня и, по-моему, даже вообще недоученная проза. То есть вот настолько. И я, значит, первый тур — это рассказать стих, басню, прозу. Второй тур — тоже ты рассказываешь стих, басню, прозу. Потом танец, вокал и еще коллоквиум.
2: Ну, к танцу и к вокалу отчасти вы были готовы, как мы знаем по вашему детству, да? В тренировке с пением были, хореография была,
3: ну,
2: да?
3: Ну, к хореографии я была готова, я танцевала цыганочку, а к вокалу я была абсолютно не готова, потому что...
2: Подготовки не было такой профессиональной, да?
3: Да, да. И, собственно, я прошла, мне кажется, педагоги, наверное, разглядели какую-то во мне детскую непосредственность, потому что у меня было стихотворение про козу. И я думаю, надо чем-то удивлять. И я вот, как бы, знаете, у оленя дом большой. Вот все, что говорила, то и показывала. А еще и ходила по сторонам. И педагоги говорили: Евгения, остановитесь. Мы вас берем на следующий тур. Только одна просьба. Стойте на месте. Вот. И они, конечно, так умилялись, смеялись. И, наверное, вот что-то такое их зацепило.
2: Вы знаете, Евгения, мне кажется, что одно из ваших достоинств и то, что вам всегда, по крайней мере, на этом этапе помогало, я думаю, будет помогать, это... характер. То есть, когда вы сами чувствуете, что у вас не хватает некоторых компетенций, да, или вот чтобы просто пройти профессионально, так скажем, все испытания, только на характере можно, на харизме выйти в такой ситуации. Наверное, все-таки, мне кажется, дело в этом, что вы все-таки...
3: Возможно. Ну, а без характера, наверное, мне кажется, в этой профессии делать нечего.
2: Ну и так, вы, значит, в 2 института.
3: Двигайте
2: шок для
3: дальше.
2: Вас был 2 института поступить? Вы ожидали? Как вот как выбирали между ними, в конце концов?
3: Вы знаете, сложно
2: родители
3: выбирала.
2: Порадовали, позвонили, сообщили?
3: Конечно, я сложно выбирала, потому что во 2-м вузе я вообще в последний вагон запрыгнула. Меня последнюю прослушали. И мне сказали: Евгения, мы хотим вас взять, только вы нам пообещайте, что вы точно приедете. А я выбрала другой вуз. Я по сердцу выбирала. Ну вот, поэтому сложно было, конечно. Хотелось, все-таки там слово дала, но выбрала, что выбрала, и не жалею.
0: Дерзновение.
4: Все всегда с таким трепетом рассказывают о своем обучении в театральном, каким оно было. Нам говорили круглосуточным. Это так?
2: Ну да, часто актеры говорят, что обучение...
3: Круглосуточным,
2: ну,
3: без выходных.
2: Без выключений из процесса практически.
3: Да, и вы знаете, это было очень интересно, но это было очень-очень сложно. Начнем с того, что на 1-м курсе я вообще висела на отчислении, потому что, ну вы представляете, я не занималась в театральной студии, я не знаю, что такое этюды, я не знаю, что такое зачин, я не знаю каких-то именитых режиссеров, актеров и так далее, я не могу даже разговор поддержать. Я девочка из деревни. Из острова. Вот, как подшучивал надо мной мой педагог Александр Владимирович Алексеев, что я из острова и живу там только я, больше там нет людей. Вот что я дикая, он меня называл дикой. Ну, в хорошем смысле.
2: Понятно.
3: Да, мне было сложно, я не понимала правил игры, что от меня хотят, что требовалось, потому что все мои однокурсники, они, конечно, были с таким стажем, они там чуть ли не с пеленок мечтали стать актрисами, артистами, готовились к этому. И когда меня спрашивали: «Женя, а ты знаешь вот такого-то режиссера?» А я не умею врать. Я говорю: «Нет, не знаю». И каждый раз это надо было выслушивать: «Как? Как ты этого не знаешь?» И я, конечно, благодарна очень своему педагогу, замечательному Татьяне Николаевне Ивановой, которая взяла меня просто за руку и стала водить меня по музеям, стала мне рассказывать историю Петербурга, стала учить со мной Пушкина, стихи. Поэтому вот так началось мое такое образование.
2: Интересно, какая роль педагогов в вашей жизни, да? Вот
3: очень
2: учительница
3: большое.
2: В школе буквально купила вам, можно сказать, билет в Петербург.
3: Вы знаете,
2: преподаватель в институте вашем, да, вот в театральном, взяла вас буквально за руку и повела по музеям. То есть
3: да,
2: вот...
3: вы знаете, мне очень повезло в жизни с педагогами, очень. Марк Алексеевич Макаренков тоже мой любимый педагог. Его уже, к сожалению, с нами нет, но я всегда вспоминаю и всегда, вот, так скажем, прислушиваюсь к его советам. Он все время незримо со мной, поэтому я и ему тоже благодарна. Мой мастер курса Юрий Альгердович Радкевич, Сытник Семен Семенович — это вот все педагоги в школе русской драмы, которых я очень люблю и с благодарностью вспоминаю.
2: Евгения, мне кажется, вам, наверное, было, ну, мне так кажется, наверное, было трудновато, да, влиться вот в это общество, да, новое для вас, да, вот вы же сказали, что ну, там люди там с пеленок готовились стать актрисами, актерами, занимались везде, там все уже были подготовлены. Как вы вошли в эту компанию, так скажем, вот были сложности или вас тоже приняли как свою?
3: Сначала было сложно на моменте адаптации, да, а потом трудолюбие и воля. Вот это главное, наверное. И талант на третьем месте, может быть.
2: Угу. То есть упорством работает, да?
3: Да, да.
2: И люди, когда видят, что вы делаете самоотверженно,
3: да,
2: какие-то вещи, они вас начинают принимать и уважать, видимо, да?
3: Да, и потом так сложилось, что уже в конце четвертого курса я была занята во всех дипломных спектаклях, да.
2: Дипломных, в смысле, не ваших, а других
3: дипломных?
2: Нет,
3: наших дипломных курсов.
2: Ну, каждый студент ставит спектакль, и в каждом спектакле вы были заняты в какой-то роли.
3: Каждый педагог ставил работу, да. И в каждой работе я была занята. И, ну, так сложилось, слава богу, что еще и такая, наверное, моя актерская природа мне помогла. Потому что если бы ее, наверное, не было, то все-таки это все равно уход из профессии, потому что поступило, например, нас 30 человек, а закончила только 14.
4: А почему не доходит до конца?
3: Кто-то понимает, что это не его. Кто-то понимает, что ну просто проф непригоден. У каждого разные ситуации, обстоятельства. Тем более, что родители так меня поддерживали и выучили меня. Поэтому нужно было дойти до конца.
4: Но ваш характер — это не только в том, чтобы дойти до конца в актерской профессии. Мы поняли, что потом вы решили стать еще и режиссером.
3: Этого я совсем не хотела, и это получилось совершенно случайно. Получилось так, что моя подруга, она захотела поступать, это называлось «Методология режиссерско-педагогической работы», курс Сергея Дмитриевича Черкасского в РГСИ. И она хотела туда поступать и говорит: «Женя, пожалуйста, сходи со мной на консультацию, я очень хочу». А я не собиралась, у меня были другие планы. Я только год как закончила институт, я хотела набираться опыта, какой-то взрослой уже не студенческой жизни, мне хотелось играть, репетировать. Ну и, как это часто бывает, ирония судьбы, я сходила с ней на консультацию и поступила.
2: А она нет, да? Нет, или
3: да,
2: тоже...
3: да, не, да, к сожалению, нет.
2: Почему-то так бывает всегда.
3: Поэтому, я на самом деле, это был такой, не знаю, промысел Бога, но я очень рада, что это случилось. Я там такие знания получила, для меня важные и нужные. Там программа обучения очень интересная была. И я после этого стала преподавать.
4: Интересно,
2: а что преподаете? Где? Тоже в двух словах нам расскажите. Уже вот все время вы у нас были ученица, ученица, ученица, и вот теперь вы уже и педагог. Что
3: да.
2: же вы теперь делаете?
3: Театральная студия «Мы». Я руководитель и педагог по актерскому мастерству и сценической речи. Преподаю я подросткам Я очень люблю этот возраст, такой хаос, такой какой-то бунт, который нужно направлять. И мне, наверное, если говорить, может быть, о некой миссии педагогической, то мне вот очень нравится фраза Селлинджера «ловить детишек над пропастью во ржи», потому что подростки очень часто встречаются с плохими компаниями, как-то вот, понимаете, могут не туда пойти, и когда их энергия направлена на творчество, то это, конечно, дает свои плоды. Поэтому я с радостью теперь уже и преподаю.
2: Хорошая, хорошая миссия, так не то, что хорошая, а просто тройной, достойная, да, миссия.
4: Актриса, режиссер, педагог.
2: Хотелось бы еще спросить, вот закончили вы учиться, вы стали актрисой, вот ваша профессиональная деятельность как складывалась, то есть куда вы направились после окончания, и так ли все складывалось, как вы себе представляли или как хотели, или опять, может, возникали трудности какие-то?
3: Спасибо за вопрос. Я после института попала в очень хороший театр, театр «Ковчег», камерный драматический театр. Его создала мой учитель, режиссер Людмила Николаевна Манонина Петрович. Это ученица Карагодского, Козлова, Рима Сатуминаса. И я 7 лет там играла спектакли. Спектакли замечательные, светлые, всегда со светлой надеждой в конце. Спектакли, в которых есть не только горизонталь, но и вот эта вертикаль. И там, конечно, я выросла и личностно, и творчески, и, можно сказать, даже нравственно-духовно. Вот так. Попала я в этот театр благодаря своему педагогу Александру Владимировичу Алексееву. А сейчас я преподаю и снимаюсь в кино.
2: Скажите, вот, Евгения, вот ваш, ну, переход от театральной сцены в кино, ведь это ведь не просто, наверное, вот, несмотря на то, что очень молоды, но 7 лет вы играли в театре, играли, выходили на сцену к живым людям, к зрителям, и вдруг в какой-то момент вы понимаете, что этого больше не будет, что вы будете сниматься в кино, а кино совсем другое. Вот,
3: ну, пути Господни неисповедимы, может быть, это еще и будет.
2: А, ну, собственно говоря, что-то я так сразу сказал, что этого не будет. Конечно, это все возможно, но просто это было принято решение, ведь, да, то есть это же вы как-то ушли из театра.
3: Вы знаете, как-то так жизнь, она сама повернула. Этот опыт мне очень помогает
2: сейчас. Это было предложение или ваше желание? Вот инициатива, вот как это произошло? То есть вам пришел режиссер, сказал, я беру вас на главную роль. Или вы сказали, я ухожу из театра, я пойду сниматься в кино. Вот как это было?
3: Нет-нет, смотрите, в другой театр я пойти не могла, потому что для меня это, наверное, предательство, поскольку...
2: По отношению
3: вот есть
2: к своим
3: у тебя,
2: коллегам,
3: конечно,
2: да,
3: поскольку у тебя есть дом, как бы такая... ну, семья, что ли, и куда-то пойти там налево-направо, наверное, мне воспитание не позволяет. Uh-huh. Но все-таки свой потенциал актерский мне хотелось реализовывать, и поэтому я пробовалась в кино. И, собственно, как-то вот этот переход сам произошел.
2: То есть в том-то театре вы как бы достигли потолка своего. Почему возникло вот это какие-то сомнения или желание сменить сферу деятельности или уйти из этого именно театра? Это как-то само собой созрело, это желание?
3: Наверное, это само собой.
2: И вы стали пробоваться в кино, да?
3: Да, да, меня стали звать, потом случилась «Лизонька», потом случились другие проекты, и как-то вот. Но свой театральный опыт я, конечно, с большой благодарностью вспоминаю и с радостью.
2: Ну, сегодня мы, конечно, скажем о «Лизоньке», и даже не то, что скажем, а поговорим, потому что очень важный для вас и вообще, в принципе, важный фильм. Но вот первый ваш опыт кино, вот как это было? Вкратце, история, то есть как... Ну, вот я не представляю, ну, вот я сижу, мне кто-то... Я должен сам искать, или мне должны прийти позвать, то есть или что я должен играть? Как это было? Вот, вот.
3: Ой, вы знаете,
2: первый раз.
3: Самый первый раз?
2: Да,
3: это
2: ну,
3: было,
2: сам, ну хоть,
3: это
2: может, было... второй, я не знаю, какой
3: это
2: для вас...
3: Это было на втором курсе.
2: А, то есть это даже еще во время учебы.
3: Да, и это было на втором курсе, был маленький эпизод, меня позвали. Я помню, что у меня тогда поднялась температура, выскочила простуда. Я позвонила, сказала, говорю, можно, может, мы перенесем на другой день? Мне сказали, нет, что вы, Евгения, так, это невозможно. Приезжайте, мы замажем вам все. Я приехала, и для меня все казалось очень странным. Почему мы так долго не репетируем, как в театре, например, как на учебе, да? То есть просто мы встаем по точкам, нужно сказать текст, и не нужно посылать его там до последнего ряда. Буквально ты открываешь губы, то есть это гораздо тише, чем в театре. Для меня это тоже было таким открытием. А еще, конечно, я поверить не могла. Я сидела в киновагончике, и тут по рации передали: актрису на площадку, актрису на площадку. А я еще училась, и я даже еще не поверила в то, что я вообще актриса. Я говорю, меня что ли? И я ха-ха-ха-ха-ха, актриса на площадку, подумаешь, королева какая. Вот, и как-то я пришла к режиссеру, пришел мой партнер по сцене, я все сделала, и вот как-то снялась, и мне сказали: стоп, снято. И я думаю, как все? Подождите. А репетиции, а там внутренний монолог, а шлейф, а вот это вот все, чему нас учили, это что, не надо? Нет, Евгения, все, домой. Я говорю, как? И тогда я, честно говоря, не получила такого удовольствия, такой радости, как от театра. И я подумала, нет, в кино я сниматься не хочу.
2: Но это был же только еще второй курс.
3: Да, второй курс, и все, меня как-то отрезало, и я, наверное, лет 5-6 туда даже и не сувалась. Угу. Вот.
2: Ну, а первый тогда опыт более такой сознательный и более, может быть, ну, значимый, что ли, уже после того, как вы ушли из театра. Какой ваш первый опыт был такой съемок в фильме?
3: «Лизонька».
2: Это первый?
3: Да, это
2: Лизонька. Это первый?
3: Да, «Лизонька».
2: А как вы попали сразу так вот, наверное, на «Лизоньку»? Интересно.
3: Знаете, наверное, я бы уточнила, я не ушла, я взяла паузу. Наверное,
2: не
3: так.
2: Не ушли из театра.
3: Да.
2: Ну, я все время там закончил, действительно, почему, собственно, нельзя вернуться? Конечно.
3: Я очень люблю.
2: Ну да, да, действительно, не буду больше так говорить. Это
4: фильм «Лизонька». Называют его прорывом и не случайно, немного напомню о прототипе. Лизонька, Христа ради юродивая, реальная историческая личность, подвязалась в Белбожском монастыре в XIX веке, с 18 лет приняла на себя подвиг юродства и по сей день при молитвенном обращении блаженная, как уверяют верующие, помогает всем с верою к ней притекающим. Итак, Евгения, вы получили награду за лучшую женскую роль на фестивале «Крылатый барс», и мне интересно, вот говорят, что актеры говорят, роль меня выбрала. Это был ваш случай? И вот было ли внутреннее согласие сразу?
3: Это, наверное, было по взаимному согласию меня и Лизоньки. Если можно так говорить, я не знаю. Какое-то такое внутреннее ощущение.
2: Ну, просто расскажите, как это было, а мы сами подумаем и представим себе, как это назвать правильно.
3: Знаете, я когда впервые прочитала сценарий, меня начало потрясывать. Я что-то почувствовала, но не могла объяснить, что я почувствовала. То есть тело отреагировало, а что это такое? И, в общем, со мной рядом в этот момент был мой педагог Людмила Николаевна, человек, которому я очень доверяю в этих вопросах. Я попросила ее прочитать сценарий и посоветовать мне, стоит ли за это браться, потому что тема особенная, нетипичная, не банальная. Она прочла и сказала: «Женя, это очень хорошая история. Если ты туда попадешь, то это будет здорово». И я начала к этому готовиться, можно сказать, с ее такого педагогического благословения. Но это все равно не так просто, потому что я не знала, как к этому подступиться. Меня попросили записать самопробу актерскую и на свой взгляд выбрать любую сцену и сценарий, и записать на видео. Но как это сделать? Я не понимала. Роль действительно необычная. У меня нет никакого духовного опыта. Я никогда не видела юродивых. И я решила, что пойду, схожу, прогуляюсь, зайду в храм. Как-то нужно было с этой мыслью походить, что ли, выносить ее. И зашла в храм, он был закрыт. Я пошла дальше гулять, и после прогулки, когда стала возвращаться, то вдруг какой-то художник меня остановил и сказал: «Ну как там в XIX веке?» Я говорю: «Не знаю». «Да? А выглядите так, будто вы там были». Я говорю: «Так холодно ведь, а у меня юбка длинная», поэтому он так сказал. Потом какой-то мужчина за меня заступился, говорит: «Да он, наверное, сам там бывал». Ну, раз так говорит. Я говорю, ну, я улыбнулась и пошла дальше. И потом я прихожу к себе в номер, открываю книжку о ее житии И первая фраза там написана: «Она жила в XIX веке». И я такая: «Ага».
4: Интересно.
3: Интересно, да. И начала готовиться.
4: А какова была подготовка? Прочитали «Житие»?
3: Конечно, я прочитала «Житие», я прочитала много литературы, посмотрела документальные фильмы различные. Мне не было вдохновиться какими-то, например, художественными фильмами, потому что про юродивых...
4: Ну, мне вот вспомнился сразу Андрей Рублев.
3: Андрей Рублев,
4: да, там «Дурочка» она называлась.
3: И «Остров», наверное.
4: Ирма Рауш, вот я нашла, сыграла. «Остров» там тоже есть, да?
3: «Остров», ну там не юродивый, наверное. Или, может быть, у него есть, как сказать, он юродствует, да. Не знаю, но я все равно вдохновилась.
4: Ну, в общем-то, не очень много примеров, да, получается, в кинематографе юродивых.
3: Да, не очень много. И так вот, чтобы где-то подсмотреть, как это должно быть на тот момент... Не было у меня такой информации. И, конечно, я, с одной стороны, я очень переживала, потому что, ну как, я не воцерковлена, как я буду браться-то за эту тему? А с другой стороны,

0: Я сократила его реплики и сделала это монологом.
1: Это Лизонька приходит во сне к герою фильма.
0: Да, Кафанасию.
2: Да, «Смоленый грех», да?
1: Да, который действительно, эта Лиза сыграла огромную роль в жизни этого главного героя. Он практически изменил всю свою жизнь в лучшую сторону. Я не буду рассказывать, конечно, подробности. Я думаю, наши радиослушатели, кто еще не смотрел, или кто не смотрел, не знает, могут себе это позволить. Фильм есть, можем посмотреть. Называется «Лизонька». Посмотрите, пожалуйста, и вам будет, я думаю, очень интересно.
0: И обязательно поделитесь своими впечатлениями.
1: Да, с нами. Звоните, рассказывайте.
2: Апостол Павел писал: «Мы безумны Христа ради». И это не образные выражения, а указание на особый духовный путь, отказ от человеческой мудрости ради истины Божией. Да, сыграть такое непросто, и я знаю, что Евгения какое-то время жила в монастыре. Очень интересно. Вопрос был у меня про то, что это был скорее духовный какой-то путь или не просто актерское исследование, так ведь?
1: Ну, прочувствовать надо было место, да, и прочувствовать положение. Вот как вы на это решились, и что вам это дало, и как эта жизнь монастырская на вас подействовала, что вы почувствовали, что нового для себя открыли?
0: Знаете, наверное, я когда ехала в монастырь, я ничего не ожидала. Я не знала, что меня ждет. Когда меня туда привезли, мне сказали: «Женя, кстати, тут не будет связи вообще». Я думаю, как не будет связи? Я же, ну, современный человек, интернет, мне же надо как-то выходить в мир, общаться. Что я тут буду делать? И когда я туда приехала, там, знаете, такая какая-то звенящая тишина, по которой ты очень скучаешь, когда находишься в мегаполисе. И это настолько благодатное место, село Белбаш. Там удивительно хорошо. Про это место говорят: место, где душа поет. И действительно, ты когда там живешь уже не один день, ты вдруг замечаешь за собой, что ты начинаешь напевать какие-то песенки.
1: Как в детстве, да,
0: Евгения? Да. И как-то ты живешь, ты расцветаешь, ты живешь в какой-то естественной своей среде. Мне было там так хорошо, за что я бесконечно благодарна отцу Евлогию за эту возможность, что он выбрал меня, что он доверил такую роль мне. Вот за эту возможность просто быть частью этой истории.
1: Отец Евлогий, расскажите, кто он, какую роль он сыграл в вашей вот этой вот истории с вашей ролью, такой главной, первой, видимо, ролью?
0: Отец Евлогий раньше был настоятелем этого монастыря. Он там служил 6 лет. И после съемок фильма «Лизонька» его направили в другое место служить в Ветлугу. Вот, и монастырь, ну, как бы он всегда был женским, и поэтому решили оставить его женским. Это его последнее, как бы...
1: То есть он был инициатором съемок, да, я так понимаю?
0: Нет, он не был инициатором. Инициатива пришла извне. Туда приехал Сергей Долженко, сценарист, который написал, собственно, сценарий. И он тогда снимал короткометражные фильмы православные. И ему не хватало для своей истории еще одного фильма. И когда ему рассказали в Белбаже про Лизоньку, он вдруг так этим вдохновился, что написал сценарий и позвонил отцу Евлогию, сказал: «Я хочу снимать про это». И тогда они с отцом Евлогием работали вместе над сценарием, что-то уточняли, и вот. А потом так получилось, что режиссер фильма поменялся. Вместо Сергея пришел Михаил. Когда я там жила месяц, как я готовилась к роли, конечно, обязательным условием было это исповедаться и причаститься. То есть тебя никто не заставлял, тебе никто это не проговаривал. Это как-то само собой разумеющееся. Как вот ты ешь, пьешь, так и нужно сходить исповедаться и причаститься. И работа души шла очень плодотворная. Когда я не знала, какой должна быть Лизонькой и что делать, я начала просто физически делать то, что делала она. Как написано в житие, я стала ходить босиком, пробовать. Там в житие написано, что она кормила птиц пряниками. Я пошла, пока никто не видит, начала искать птиц. Оказалось, что в монастыре нет голубей. Я думаю, как же так? Написано-то, что есть. Села у могилки.
1: У ее могилки.
0: Да, у могилки Елизаветы.
1: Она там похоронена.
0: С ней разговаривала каждый день. Говорю: «Лизонька, а где птицы-то? Где голуби?»

0: И тут сзади меня на крыше храма три голубя начали ворковать. Я говорю, а, вот они, понятно. Я взяла монастырский хлеб, начала разбрасывать, хотела их подкормить, но они почему-то ко мне не летели. Не знаю, может быть, боялись. Там все-таки еще кошки живут. Потом я начала проявлять смекалку. Я нашла в интернете звук голубей, чтобы они урчали, и голуби полетели. Ну, в общем, они там смотрели на меня, но так и не прилетели ко мне. Ну вот, какие-то такие вещи делала я, чтобы готовиться. Конечно, я читала. Мне Алексей при храме, человек там живет, он дал прочитать книжку Ксении Петербургской. Я тоже вдохновлялась этой историей. Само место как-то располагало к этой атмосфере, вхождению в эту историю. Вот.
1: Ну и как проходили съемки? Я знаю, что снимали и летом, и зимой, да? И как вы включились в эту работу, в эту роль? Легко ли давалось, или трудности какие-то встречались?
2: Может, вот такие месяц... тоже чудеса были интересны?
1: Ну, чудеса — это вообще интересно, конечно.
2: Как с голубями.
0: Конечно, было очень трудно, но когда ты этим увлечен и когда ты занимаешься любимым делом, конечно, все эти сложности, они не кажутся такой катастрофой. Они все равно превращаются, наверное, в задачи, которые ты должен сделать. И сколько бы ты теории ни начитался, все равно, как это понять практически? Кто это такие юродивые, блаженные? Кто это? Наверное, после моей первой исповеди такой трехчасовой, генеральный, да, представляете? Да, три с половиной часа даже. Меня исповедовали. Я вышла, и вдруг я стала замечать, что у меня ни одной тревожной мысли в голове. Вот просто я думаю, а что так бывает? Я вдруг осознала, что я теперь не тревожусь, что мне надо кому-то позвонить, что-то сказать. На следующий день я встала, и вот это, наверное, состояние блаженства, что такое блаженство? Это счастье, да? Я вдруг ощутила, может быть, в какой-то легкой мере. Конечно, не так, как Лизонька, мне до этого очень и очень далеко, но что-то около того, и тогда я, а, вот она что. К тому же ее там все называют Лизонька. То есть человек прожил до 90 лет, а все ее зовут Лизонька. Это о чем говорит? Значит, человек с какой-то такой, наверное, детскостью, да, непосредственностью, радостью к этому миру.
1: Интересно, я вот читал тоже, и Лизонька всегда ходила в красном сарафане, да, так легко одета, и зимой, и летом она всегда одевалась одинаково, и по снегу ходила босиком зимой. И я смотрю фильм, и я знаю, что это актриса, конечно, вот она идет в сарафане зимой, там снегу по колено, да, она идет, видно голыми ногами. Я так вот думаю, вот если Евгения придет, я обязательно спрошу: Евгения, это вы сами ходили, это был каскадер какой-нибудь, или это был монтаж? Вот вам реально в сарафане приходилось зимой по снегу ходить на съемках?
0: Вы знаете, это уже традиционный вопрос от зрителя.
1: Естественно.
0: Надо уже готовить вариации ответов. Ну, я сама, да, ходила, и я узнала, что такое настоящая зима. И, конечно, профессия, она подразумевает. Когда в кино это очень часто. Летом мы играем зиму, зимой мы играем лето. И будь обязан в кадре отработай. А вот уже... после кадра я, конечно, в эмоциях не стеснялась. Вот, но обо мне заботились. Это всегда горячий термос, это всегда валенки, теплые носки, одеяло, шубы и так далее. Поэтому меня в промежутках утепляли.
1: А вот в съемочной группе, в вашей команде, какие отношения были? Вот это был первый ваш опыт работы в кино. Почувствую разницу. Это так, как в театре, не так, как в театре, легче, сложнее. Вот как складывались отношения, и что вы для себя нового, может быть, там увидели?
0: Знаете, один мой педагог однажды сказала такую фразу, она это не мне причем говорила, а кому-то из артистов, что профессия — это, конечно, прекрасно, только в такой последовательности, что на первом месте это человек. То есть человек, а потом профессия, хобби, все остальное. И вот в этой команде подобрались удивительные люди. И все какие-то люди не случайные. Да, с разным опытом. Да, кто-то чего-то не знает. Но все друг друга поддерживали. помогали, если не знали, осваивали тут же. Например, режиссер наш Михаил Гущин, он занимался не только режиссурой, но и как художник локаций. У некоторых людей было по несколько позиций, за что они должны отвечать. И, конечно, большое спасибо за то, что меня от всех организационных вопросов меня как бы оградили, и я занималась только творчеством. Это счастье. Большое спасибо. Поэтому команда у нас здоровская.
1: Отлично. Но первый опыт вас не разочаровал, я так понимаю, да? Вы утвердились в желании своем быть и киноактрисой тоже.
0: Я утвердилась, но, конечно, это не просто, потому что теперь у тебя есть планка, и не на все проекты я соглашаюсь.
1: А предлагают?
0: Конечно, предлагают.
1: А чем руководствуетесь? Ну, действительно, планка большая, но...
0: Я в прошлом году, например, от трех проектов отказалась, потому что я, наверное, за нравственные ценности, за семейные ценности, за... Мне хочется, чтобы светло было, понимаете, чтобы зритель с чем-то ушел. Ради чего все это мы делаем? А есть и какие-то другие вещи, которые мне не близки.
1: Ну, то есть пока вы свою еще новую роль пока не нашли, да? То есть вы к этому очень трепетно относитесь, да, и ждете предложения, именно которые будут устраивать и вас тоже, ну, как-то, не знаю, с моральной, с какой точки зрения, еще с какой-то, да.
0: Ну, конечно, к предложениям я открыта. Например, в прошлом году мне посчастливилось сняться для Первого канала. Это документально-художественный фильм «Империя» про Александра Третьего. Я сыграла там роль Мини, императрицы Марии Федоровны. И это удивительная роль. Во-первых, этот человек, эта личность, она верит в Бога. Для меня это важно. Хотя я бы согласилась даже сыграть атеиста, но в конце обязательно нужно, чтобы он уверовал. Ну вот, поэтому вот такие роли мне интересны. И человек, вот Мария Федоровна, да, она, у нее была непростая судьба, но за свою жизнь она не обозлилась. С Верой она смогла пережить все тяготы жизни, наверное. Вот такие роли мне интересны.
1: Ну, немножко забегая вперед, мы знаем, опять же, конечно же, что снималась вторая часть уже фильма «Лизонька», да? Вы тоже там, естественно, участвуете как главная героиня. Буквально тоже в нескольких словах, как проходили съемки, и уже вам эта роль знакома, вы в нее второй раз легко зашли, в эту жизнь, в эту атмосферу. И, если не секрет, в двух словах, о чем будет этот фильм? То есть там вот была в первом фильме одна история такая, законченная, полная, да, как бы, ну, конечно, с открытым практически финалом для «Лизоньки», но история для человека главного героя закончено. Здесь что будет? Вот если не секрет, ну просто там, мы будем ждать фильм, смотреть потом.
0: Мне кажется, что это не секрет, я могу немножко с вами поделиться. Это будет детство Лизоньки. Да.
1: То есть немножечко назад. Да,
0: младенчество, когда она ребенок и когда она уже девушка 20 лет, уходящая, собственно, из семьи. Это были совершенно другие задачи. Если в первой части, которую мы уже отсняли, хотя по хронологии она уже будет второй, сейчас пока она первая, да, там была задача нащупать персонажа, кто такие ее родивые, да, попробовать, то во второй части, так как снималось ее детство, в книжке написано, что она до 17 лет была обычным ребенком и ничем не отличалась от других. Поэтому вот этот переход, да, от какой-то нормальной жизни
1: простой девочки,
0: да, к юродству.
1: Это вам предстоит все,
0: да,
1: это
0: мне это предстояло
1: показать,
0: ну, прожить.
1: Это сложная, интересная задача.
0: Да, это сложно, но это интересно. Не знаю, получилось ли, я не видела исходных материалов.
1: Ну, если режиссер согласился, значит, наверное, получилось. Будем смотреть.
0: Да, и, конечно, важно было, как сказать, я понимаю, что, да, в первой части уже нащупались какие-то там состояния, что она в блаженстве юродствует. И вот не пойти по тому же сценарию, не пойти по тому же, а вскрыть совершенно другое. Ведь тоже человек с какой-то своей болью, горечью, понимаете? И не сыграть результат, то есть блаженство, не знаю, вера, это уже сыграть результат, а именно движение души. Вот это для меня было важно сделать.
1: Наверное, будем переходить к нашей заключительной рубрике, которая называется «Подарок». В этой рубрике Анастасия, она пишет стихи, и она каждому нашему гостю, надо дать ей должное, пишет стихотворение. Такое стихотворение сегодня есть и для вас, Евгения, специально написанное. А потом в качестве подарка от вас, для нас и для наших радиослушателей, мы ждем некоторые напутствия, пожелания о том, как не пропустить, не упустить и возделывать свой талант. Ну, так вот, от вас такой будет подарок нам сегодня. Так, Настя?
3: Подарок.
2: Мне как-то очень легко написала стихотворение для Евгении, и я даже его сначала назвала «Евгения-Елизавета». А потом почему-то, когда я начала писать, я поняла, что большую часть творческого потенциала все-таки забирает Лизонька. Стихотворение Елизаветы Билбашской называется, но посвящено оно вам. А ты, душа, какое нынче оперенье себе возьмешь? Зажжешь свой свет, проникнешь в откровенье, уста сомкнешь. Туманы, степи и ветра, и блики света. Из Белбожа пешком пришла к нам Лизавета. Сама, как не вечерний свет и босонога, как день вчерашний сотни лет прошла у Бога. А Лизонька все та ж, гляди, нам правит зренье. Да ты по петельке приди себе спасенье. Она-то разомкнет уста, засовы, дверцы и скажет. Правда нам горька, но лечит сердце. Познай свой путь, познай свой дар, сними оковы. Травой сгорит земная грусть в очах у Бога душа, как выжженная степь, но оросится мольбой блаженных обо всех, незрячих, умствующих зря, о прозревающих себя, о людях, птицах.
0: Ой, большое спасибо.
1: Такое замечательное стихотворение. Написано специально для вас, и, видимо, вот Настя так видит вас и вашу роль, как-то вот сочетающиеся между собой. Теперь,
0: спасибо,
1: Евгения, пожалуйста, такой подарок для нас, для наших радиослушателей. Что бы вы пожелали нам?
2: Людям, которые ищут свой дар, что бы вы сказали этому человеку?
0: Я бы сказала: помолись, дружок, и обязательно посети село Белбаш. И сходи в гости к Лизоньке. Она тебя выслушает, и не переживай ни о чем. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам, Евгения, за то, что нашли время в свой короткий визит в Нижний Новгород забежать и к нам в студию, уделить нам много времени. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами общаться.
2: Сегодня у нас в гостях была талантливая актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Фильм «Лизонька», где Евгения исполнила главную роль, получил уже больше 6, напомните, Евгения, наград.
0: Да-да.
2: На международных и всероссийских кинофестивалях. А Евгения получила награду за лучшую женскую роль. Роль блаженной Елизаветы Белобожской. Спасибо вам за вдохновение. Каждый человек, каждый герой нашей передачи — это своя история и история обретения призвания. Такую историю послушать, как у Евгении, это прикоснуться к чему-то действительно очень светлому и поучительному. Ваш опыт уникален. Спасибо.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Классическая музыка на радио «Образ». Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года издателем Николаем Матвеевичем Бернардом после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится 12 характерных картинок. В прижизненных изданиях Юргенсона 12 характерных картин, позже 12 характеристических картин. Одна из самых ярких и образных пьес «Сентябрь» – «Охота». Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов со множеством охотничьих собак. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Александр Пушкин.

Людвиг ван Бетховен родился в небольшом немецком городе Бонне. Однако приставка «ван» к фамилии указывает на голландское происхождение семьи композитора. Музыкальные способности мальчика проявились рано. Это неудивительно, потому что прекрасные мелодии окружали Бетховена с первых дней. Его дед играл на скрипке и пел в хоре придворной капеллы князя, наместника Бонна, а затем стал капельмейстером в этой капелле. Здесь же служил и отец композитора Иоганн ван Бетховен в качестве

Джоаккино Россини родился 29 февраля 1792 года в городе Пизаро. Его отец, городской трубач, отличался республиканскими взглядами и за свою патриотическую деятельность неоднократно подвергался репрессиям, вплоть до тюремного заключения. Однако именно демократическая среда, окружавшая молодого Россини, дала ему глубокое постижение народной музыки, которая легла в основу его творчества. В 1829 году появилась первая народно-патриотическая опера новой эпохи «Вильгельм Тель».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

Сентябрь. Осень пришла и сказала сквозь листья: «Здравствуй, я так хороша и так близко. Мной наслаждайся, я в красках прекрасных. Жизнь без меня протекает напрасно. Я многолика, зима однотонна. Лето душно, а весна обнаженна. Я живописна, щедра, изобильна. С ярким зонтом всегда выгляжу стильно. Только привыкнешь ко мне и смиришься с тем, что срываю я маски и листья, как загрущу и растаю с рассветом. Скоро ли вернусь, как всегда, после лета?»

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». В восстанавливающемся Троицком храме села Старое Поле Дальнеконстантиновского района совершена божественная литургия. Фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится в Воскресенском Благочинии. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и экхизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Сегодня, 3 сентября, в восстанавливающемся храме во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, расположенном в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, совершена божественная литургия. С места события корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: Сегодня в селе Старое Поле, которое расположено в Дальнеконстантиновском районе, примерно в 100 километрах от Нижнего Новгорода, знаковые события. В возрождающейся церкви во имя Живоначальной Троицы была совершена божественная литургия, а также поднят на купол новый крест. Его освящение было совершено перед началом божественной литургии. Богослужение совершил благочинный Канавинского округа протоиерей Сергий Семагин, который по благословению правящего архиерея митрополита Георгия имеет попечение о возрождении этой святыни. Храм старинный, построен в 1806 году. В этом году отмечает 220 лет. Храм, как и многие сельские святыни Нижегородчины, имел плачевный вид. На сводах росли березы, вокруг храма кустарники и деревья, стены полуразрушены. Консервация и реставрация храма ведется уже четвертый год. За это время проведена масштабная работа. Восстановлена кладка стен, оконных проемов, укреплены своды, а также фундамент храма с северной стороны. Удивительно, что Троицкая церковь не была обезглавлена. Весь советский период она стояла под сенью креста. В прошлом году владыка благословил заменить главку и поставить новый крест. Местные жители, которые пришли сегодня на богослужение, очень надеются, что с возрождением храма сюда вернется жизнь и село расцветет. Оно уже расцветает. Аккуратные дома, красивые палисадники, цветы, новые дороги, также места грибные, красивые пруды. Действительно, село заслуживает внимания и восхищения.
0: Мы благодарим Марину Дружкову за интересную информацию. Продолжаем выпуск. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоится выступление творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: «Я ни разу за морем не был».
0: Автор.
1: Алексей Романов.
2: Песня «Я ни разу за морем не был» была написана Алексеем Романовым в 1980 году, после того, как они с друзьями проводили в Америку своего друга Игоря Саульского. Рок-музыкант, участник групп «Скоморохи», «Лучшие годы», «Машина времени» и «Арсенал», Игорь Саульский покидал родину навсегда. Алексей Дмитриевич вспоминал, что ему тогда почему-то стало обидно, почти до слез. Свои переживания он рассказал в песне. «Я ни разу за морем не был» вошла во второй студийный альбом группы «Воскресенье» под названием «Воскресенье-2» в 81 году. Легендарная рок-группа, ставшая навсегда любимыми песни. При этом в разное время поднималась тема, связанная с заимствованием мелодии. «Есть ли здесь заимствование мелодии? Судите сами». Например, называлась группа «Битлз» и «Джон Леннон». А вот произведение «Я ни разу за морем не был» немного похоже на песню «Битлов» «The Luck of the Irish». Однако, как пришла мелодия Алексею Романову, неизвестно. Да и в конце концов, какая разница? Ведь в самое разное время самым разным талантливым людям иногда приходила похожая музыкальная гармония.
1: Исполняет группа «Воскресенье».

0: Малая Родина.
1: Васильсурск – один из живописнейших по природе поселений нашего края, жемчужина на Великой Русской реке. Он расположен в Воротынском районе, на границе Нижегородской области с республикой Марий Эл, на правом берегу Волги. За красивый пейзаж

0: Паске возвышать.
1: С детьми установить современную спортивную площадку решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

Повестка в суд на имя Гамлета. Хоть бы не вызвали, хоть бы не вызвали, хоть бы пронесло. Вызвали. Я не выучил. Я вчера зуб болел, ходил пломбировать. Поздно пришел, не успел. Врешь. И врешь неинтересно. В прошлый раз у тебя тоже болел зуб. Ни мне, ни Шекспиру ты этим не навредишь. Себе только. Но если человек вредит сам себе... Антон встал в привычную позу. Ноги слегка расслабил, руки за спину, голову на бок. Знал это надолго. Поймал глазами в окне съезжающего с ледяной горки мальца. Если уж Пенелопа понесет, она не скоро остановится. На одной ноте будет зудеть про своего любимого Гамлета, про то, что интеллигентный человек должен знать классику, про то, что литература — предмет особый, к нему надо по-особому относиться, опять про его страсть к зубным врачам. Как же хотел согрызнуться. Даже про зубы заготовил. «Майя Львовна, у вас челюсть вставная, вам

0: стоматологе без надобности. Смолчал. Вчера вечером клятвенно пообещал маме не связываться. Молчал, а у самого все кипело в душе. «Быть или не быть?» — неожиданно подумал он и улыбнулся, кстати, пришедшей на ум гамлетовской фразе. «Смеешься? Смешно тебе. Все дураки, один ты умный. Да вас, дебилов, в армию бы поскорее, там бы вас быстренько обломали. Сапоги бы дедам соплями собственными поутирали. Разучились бы улыбаться». Класс привычно молчал. «Про сапоги и сопли — это все цветочки. Эти стены не то слышали». Класс ждал конца урока. Не они прозвали ее Пенелопой. До них еще уже сейчас не вспомнить кто. Но прозвище прилепилось крепко. Пенелопа, она и есть Пенелопа, все ждет прекрасного будущего, когда ее дрессированные ученики станут без запинки выкрикивать монологи Гамлета. Антон Капустин не любил Пенелопу. Пенелопа не любила Антона Капустина. И дело было не только в разном отношении к классикам. Все не так просто, повторяет дедушка Антона, когда Антон спрашивает его о том, о сём. Дедушка знает много и умеет много объяснить. И объясняет. Но вначале очки на нос, указательный палец к небу. Все не так просто, Антон, все не так просто. Пенелопа обожает гороскопы. Сама она стрелец и всегда высчитывает, кто из 9 В совместим с ней, а кто нет. Вполне серьезно, она может прийти в класс и торжественно объявить. «Сегодня у меня день эмоциональной нестабильности. Прошу вас учесть это, особенно козерогов, с которыми у меня на этой неделе могут быть серьезные неприятности». И она вызывала к доске одних козерогов. Водолеи и скорпионы торжествовали, но вот заканчивался праздник на их улице. Звезды отворачивались от них, и в беспросветных потемках, натыкаясь друг на друга, они понуро несли свои дневники к учительскому столу. Один раз Антон не выдержал. «Ты кто по гороскопу?» — наскочил на него Пенелопа. «Не знаю». «Не знаешь? Человек должен знать свое созвездие, если, конечно, он образованный человек». «Майя Львовна», — осторожно начал Антон, — «мне дедушка сказал, что в гороскопы нельзя верить. Светила созданы, чтобы светить, это их единственная функция во Вселенной. А гороскопы — это как карточная игра». «Твой дедушка!» — взвизгнула Пенелопа. «Да много он понимает, твой дедушка! Люди не дурнее его составляют графики влияния звезд на человека. Его дедушка, видите ли, тоже мне авторитет!» «Мой дедушка — физик. Он преподавал в институте. Для меня он авторитет!» Голос Антона звенел от злости. «И я согласен с ним, что в гороскопы верят только полоумные!» Потом он стоял, нахохлившись в кабинете директора, и твердил. «Не буду. Настоятельная просьба попросить прощения у Майи Львовны». Потом с ним долго говорила классная руководительница Зоя Семеновна, географичка, которую он очень жалел за слабое здоровье и тихий голос. Потом он отказался дома от обеда. Потом долго плакал, уткнувшись в диванную подушку, а дедушка сидел рядом и ни о чем не спрашивал. А когда пришла мама, дедушка что-то шепнул ей в прихожей, и она изо всех сил старалась сделать вид, что не замечает зареванного лица сына. Пенелопа затаилась. Она не видела Антона Капустина в упор. Она не вызывала его к доске, а любовь к гороскопам проявляла вызывающе громко и восторженно. «Завтра по гороскопу у меня день удачных покупок. Пройдусь, как я завтра, по магазинам, если вы, конечно, не возражаете». Они не возражали. С того диспута о пользе и вреде небесных светил прошел месяц. И вот впервые Майя Львовна вспомнила про Антона. Монолог Гамлета. А он ей про больной зуб. И все сначала. Только вчера они долго разговаривали с мамой. И она просила его, Антона, молчать на все оскорбления учительницы. «Ну, представь себе, что это не тебе говорят. Ну, что ты кино смотришь, где ругаются. Молчи, как в рот воды набрал. Ну, пообещай мне, что будешь молчать. Обещаешь!» А дедушка, надев очки, указывая пальцем, сказал тихо: «Все не так просто, Лида, все не так просто!» И вздохнул. Антон обещал. Вчера вечером ему казалось, что промолчать пару пустяков. «Да пусть она хоть лопнет от злости!» А я глухонемой. Молчу и молчу. А сейчас так и готова сорваться с языка фраза насчет вставной челюсти. Наверное, все засмеются. «Молчать, молчать!» — приказывал он себе. И промолчал. И Майя Львовна, откричав про недалекое страшное будущее дебилов, ушла в учительскую. Антон чувствовал себя именинником. Впервые не от того, что уел Пенелопу, а от того, что смог переступить через собственную злобу. Не дал волю языку, настроению. «Вот и хорошо», — обрадовалась мама. «Ведь ее сынок тоже понять можно. Не молодая, одинокая. Говорят, ее бросил муж, нашел молодую и уехал с ней куда-то в Прибалтику. А она тут с вами. Забаву себе нашла, астрологические прогнозы. Ну и пусть тешится, вы ей не мешайте». Удивительное дело. Антону вдруг захотелось выучить монолог Гамлета. Она меня спросит, а я ей как орешки отщелкаю. Удивится Пенелопа? Удивится, это уж точно! Он открыл Шекспира на заданной странице. «Что благородней духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы или, ополчась на море смут, сразить их противоборством?» «Вот тебе раз! Ведь тут как раз про Пенелопу и про меня! Покоряться или ополчаться, что благороднее? Молчать, как глухонемой, или отбивать ее на скоки? А то, если дать ей волю, она так распустится!» Гамлет тоже не знал, как лучше. Все не мог решить, что благороднее духом, но решил же, решил. Лучше уж ополчась на море смут, сразить их. И пошел сражать, никого ведь не пожалел, даже мать, а я Пенелопу жалеть должен. И опять вразумила его мама. «Понимаешь, сынок, это ведь так давно написано. Тогда отношения между людьми были определенными, примитивными, если хочешь. Враг – это враг, друг – это друг. Врага сокрушай, друга люби. А сейчас нет той однозначности. Ну, помнишь Высоцкого? И не друг, и не враг, а так. Время сейчас сломанное. Тяжело разобраться, прав человек или нет. Да разве нам судить? Нам надо стараться жить по совести. А это значит не огорчать никого, даже тех, кто тебе неприятен или не люб. Потерпи. Учись терпению». «Сколько еще в твоей жизни, Пенелоп, таких будет?» И опять мамины слова успокоили. И опять он раскрыл Шекспира и выучил весь монолог Гамлета. Только бы Пенелопа его вызвала. На моей Львовне был строгий серый костюм с малиновым шарфом, завязанный бантом. Она вошла в класс как-то скорбно-торжественно, с высоко поднятой головой. Вчера, вернувшись домой после школы, я обнаружила, что у меня из кошелька пропало 10 тысяч, моя месячная зарплата. В вашем классе у меня был последний урок. Имейте мужество сказать, кто украл у меня деньги. Класс молчал. Моя Львовна выдержала паузу, а потом, покрывшись румянцем, выкрикнула в лицо подросткам: «Да знаете, кто вы? Вы ничтожество! И родители ваши такие же. Может, они подучили вас залезть в кошелек к учительнице? Знаете, что я вам сделаю за это? Да я на вас порчу наведу! Да я вас всех прокляну!» Слово «прокляну» метнулось в классе черной стрелой, сорвавшейся с натянутой до нельзя звенящей тетивы. И даже те, кто не понимал его зловещего смысла, съежились и опустили глаза. Слово это накрыло собой все сказанное ранее. И те слова ранние, ругательные, обидные, грубые, измельчали в одночасье и превратились в жалкую кучку мусора. А это распласталось над классом, зависло грозовой тучей, от которой потемнело в глазах и застучало в висках ощущением боли и неминуемой беды. Сам не зная, зачем он это делает, Антон Капустин выпалил: «Майя Львовна, успокойтесь, мы вам деньги соберем, мы попросим родителей, они не откажут, успокойтесь». «Значит, мне успокоиться». Учительница иронично оглядела Антона. «Значит, ты все берешь на себя. Раз так, то ты украл эти деньги. Я это знала с самого начала, но я хотела. Я хотела, чтобы ты сам сознался. А ты весь класс впутываешь, трус!» Антон беспомощно и виновато оглянулся на затаившихся ребят. Потом двумя прыжками подскочил к учительнице. «Да вы гадина!» — сказал он тихо. «Правильно сделал муж, что бросил вас! Гадина! Гадина! Гадина!» Забился он в истерическом душераздирающем крике. 2 недели Антон не ходил в школу. Осунувшаяся мама принесла Майе Львовне конверт, в котором лежало 10 тысяч. Майя Львовна отдернула от него руку. «Не надо мне ваших денег, а мальчик будет отвечать по закону. Не выгораживайте!» Действительно, через несколько дней принесли повестку в суд. В тоненькой папочке дела белел единственный пока документ – заявление потерпевшей. Я обратила внимание, что ученик 9 класса В. Антон Капустин сидел на перемене на подоконнике рядом с моим столом. Рядом были еще ученики, но мое подозрение падает именно на Капустина, как на дерзкого, невоспитанного, способного на любой неблаговидный поступок. Первое, что бросилось в глаза, когда я читала заявление потерпевшей – красивый почерк, крупный, с легким наклоном, с кокетливой петелькой буквы «Р». Мальчик, выучивший на зубок монолог Гамлета, не верящий в гороскопы, любящий маму и очень уважающий дедушку-физика, в один миг превратился в подозреваемого, возможного преступника. Кровь холодит от этих слов, но все-таки больше холодеет она от слова учительницы, брошенного детям. Прокляну. Смертельный яд слова проклятия. Не зря испокон веков слова этого боялись, несло на в себе страшный разрушительный заряд ни одному поколению. И если рождался в семье инвалид или бесноватый, или по-черному ломала человека жизнь, говорили на Руси шепотом и со страхом, не как проклятие искорежило их род, не как проклятие. Когда поведали мне эту историю, я содрогнулся от другого. Прокатившись по семейным, под уютными абажурами вечерам этой истории, это слово, брошенное сразу почти 30 мальчикам и девочкам, никого особенно не взволновало. Поганый Пенелопин язык знали многие родители. Но, как говорят, собака лает, а караван идет. Караван идет к выпускному вечеру, после которого свобода нас примет радостно у входа, и пропадение тогда пропотом эти пенелопы вместе взятые. Но ведь сказаны страшные слова. «А что мы сделаем?» — горячится мама одноклассница Антона. «Она же все может. Она может до экзамена не допустить, вопрос задать на засыпку. Да она проклясть может». Она может обвинить ребенка в преступлении. А если она может это, разве не ерунда, допуск к экзаменам или хитроумный вопрос? И если она уже сделала самое страшное, чего теперь-то бояться? Вечный гамлетовский вопрос решился родителями в пользу варианта не быть. А ведь смолчать на проклятие – это значит подставить своих детей почти что под пулеметную очередь – или с первых шагов по взрослой жизни заставить их ползти по болотной жиже, утираться от плевков, прогибаться в подобострастном реверансе. Это значит даже самое страшное – вообще не жить. Не жить, а только бояться. Вопросика на засыпку, ошибок в диктанте, не совсем желательные строчки в характеристике. В неадекватности оценок происходящего психиатры усматривают серьезное неблагополучие в здоровье. Здесь же неадекватность налицо. Не усмотрев ничего особенного в самом страшном и существующем в мире слов, родители испугались Пенелопиного, неправедного гнева на экзаменах по литературе. Они даже не обсудили это ЧП в 9 В, все вместе. Не попытались прикрыть детей своими широкими родительскими спинами. Вот ведь парадокс. Балуем своих чад, лелеем, нежим, когда совсем это им не на пользу. Оберегаем в пустяках, в ничего не стоящих жизненных катаклизмах. А грянула беда. Несколько раз Антона вызывали на допросы. Нахохлившись, садился он на краешек стула и давал показания. Не брал, не знаю, не видел. Следом за ним здесь побывали все мальчики из их класса. Девочки оказались вне подозрения. Следователь признался мне, что очень жалел ребят, а Пенелопе, мягко говоря, не симпатизировал. «Ну что привязалось к мальцам?» — сокрушался он доверительно. «Были бы деньги приличные, а то 10 000. Сыр-бор из-за пустяка, в общем-то». Ну, конечно, мелковато это дело для маститого следователя. И явным подарком для него оказался неожиданный поступок Майи Львовны. Она забрала вдруг свое заявление. «Почему?» «Ошибочка получилась», — обрадно сообщил следователь. «Она, рохля старая, засунула куда-то деньги, а потом нашла». «Ребята об этом знают?» «Я им не говорил», — уклончиво ответил следователь. «Ясно, не его это было дело. И не о Пенелопе сейчас речь. С ней, по-моему, все ясно. Злоба, переполняющая сосуд души, обязательно обрекает душу на погибель. А что может быть страшнее?» «История-то сама по себе ничего сверхъестественного не содержит. Но она будет назидательна лишь в том случае, если мы вглядимся в наших детей и разделим с ними их тяжелый крест существования в нынешнем мире, в котором со времен Гамлета все так перепутано и так размыто. Но как во времена Гамлета, так и в наши остаются вечными две великие силы. Одна созидающая — любовь, другая разрушающая — ненависть. И как одну надо беречь и холить, чтобы она созидала, так и против другой надо восставать всем миром, чтобы не смело разрушать».
1: Продолжение следует.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о том, на что следует тратить время. Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями, собрал своих учеников и задал им первый вопрос. «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин, и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды, и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самая главная составляющая жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. И песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более для камней. Так же и в жизни. Если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное». В жизни часто бывает так, что большое внимание мы уделяем вещам второстепенным, ставя их на первое место, а также забывая, что самое ценное у нас – это время. Внутри него мы и расставляем наши приоритеты. И, на мой взгляд, лучше сделать это правильно. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Этот выпуск, конечно, необходимо начать с мощей святителя Спиридона Тримифунского. Нам с коллегами довелось встречать ковчег с десницей святого в Дивееве. Примерно за час до прибытия мощей люди уже стояли с двух сторон дороги, и это не считая тех, кто стоял за ограждением, огромное количество людей. Это было похоже на почетный караул, на парад, на великий народный праздник. Ковчег с мощами крестным ходом перенесли в Преображенский собор, процессия двигалась по Святой Канавке. Люди говорили нам: «Это не описать словами», так повторили несколько человек. «Любимый святой, благодать неописуемая». Интересно, что по прогнозу погоды целый день должны были царствовать грозы, а на самом деле легкий дождик покапал буквально несколько минут, когда мощи святителя Спиридона пребывали на Святой Канавке. Святитель Спиридон жил в 3-4 веках на Кипре, прославился делами милосердия и своими чудесами. По молитве епископа Спиридона расступались воды, воскресали мертвые, исцелялись тяжелобольные. Несколько раз нас спрашивали, почему привезли десницу, правую руку святителя. Как известно, мощи святого Спиридона хранятся на острове Корфу целиком. Так вот, вкратце история такая. Десница святителя некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу в 1984 году и в настоящее время хранится в серебряном ковчеге вместе с остальными мощами. Исторически сложилось, что именно десницу периодически переносят для поклонения в разные страны. Мощи святителя Спиридона пребывали в Дивееве сутки, очередь шла через весь монастырь, люди прикладывались. Как и на следующий день в Нижнем Новгороде, мы с семьей приехали в собор Александра Невского в 6 утра. И то была не очень большая внутри собора очередь. Но уже с 6:30 утра народ снова стал прибывать. А так и ночью, и тем более вечером было огромное количество желающих приложиться к мощам. Потом посчитали, что за 3 дня пребывания мощей святителя Спиридона в Нижегородской епархии в Дивееве и в Нижнем к святыне приложились 95 600 человек, включая паломников, приехавших из других регионов. Организация была на уровне. В первый день в Нижнем была огромная толпа, люди почти устроили давку и ругали организацию, но на самом деле все упорядочилось быстро. К ковчегу с мощами подходили и прикладывались сразу с двух сторон, двумя такими небольшими очередями, поэтому все шло быстро и удобно. Во второй части программы расскажу вкратце о новом просветительском сюжете, который мы выпустили. Назвали мы ролик «Что такое спасы?» Медовый, яблочный, ореховый. Спасы. Народное название 3 православных праздников, которые отмечают в августе. Медовый спас – происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня, яблочный спас – преображение, ореховый или хлебный спас – перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Одессы в Константинополь. В церковном календаре спасов нет. В народе назвали так разные праздники, привязав их к новому урожаю. Само слово «спас» – сокращенная форма от «спаситель», так называют Иисуса Христа, который избавил людей от рабства греху, даровал всему человечеству возможность спасения души и вечной жизни. Медовый спас отмечается 14 августа. В народной традиции к этому времени пасечники обычно приступали к сбору меда нового урожая, приносили его в храм для освящения. Считалось, что после этого мед обретает целебную силу. Вместе с медом в церковь приносили мак и лекарственные травы – зверобой, полынь, ромашку, которые собирали в августе. Яблочный спас отмечается 19 августа. С древнейших времен в христианской традиции в этот день освящали виноград – основной плод Средиземноморья. Но на Руси виноград не был распространен, поэтому постепенно сложился обычай освящать яблоки, которые как раз созревали к середине августа. В этот день принято посещать храм, освящать плоды нового урожая, яблоки, груши, сливы. После освящения яблоками принято угощать родных, соседей и нуждающихся. На праздничный стол готовят яблочные пироги, печеные яблоки, варенье. Ореховый или хлебный спас отмечается 29 августа. В народе в этот день пекли первый хлеб из муки нового урожая и освящали его, а также освящали орехи и зерно. Как раз к концу августа в лесах созревали лесные орехи, а на полях завершалась уборка зерновых. Еще одно народное название – «холщовый спас» – связано с ярмарками, где продавали домотканные холсты. Традиционно в этот день посещали храм, освящали хлеб, орехи, зерно и другие плоды нового урожая, пекли хлеб из свежей муки, угощали близких, начинали заготовки на зиму. Так что такое спасы? По сути, это праздники, когда люди благодарят Бога за щедрость лета. Практика освящения плодов нового урожая идет еще от описанного в Ветхом Завете. Обычая приносить Богу, как владыке неба и земли, начатки плодов и скота. Изначально смысл традиции освящения плодов состоял именно в том, что это были плоды, выращенные собственными руками. Люди приносили их в храм и благодарили Бога за то, что Он благословил их труды. Сегодня люди несут в храм освящать виноград, яблоки, мед, купленные в магазине. Это одновременно и благочестивая традиция, и способ все-таки выражать благодарность Богу за то, что Он по-прежнему благословляет наши труды и дает пропитание. Вот как-то так. Праздники народные, про урожай, но с глубокой духовной идеей не забывать говорить «Слава Богу за все». До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: эфире «Радио Образ». Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98 FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
2: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
3: Александр Блок. «Не бойся умереть в пути». Не бойся умереть в пути, не бойся ни вражды, ни дружбы, внимай словам церковной службы, чтоб грани страха перейти, она сама к тебе сойдет. Уже не будешь в рабстве тленном манить смеющийся восход в обличье бедным и смиренным. Она и ты — один закон, одно веление высшей воли. Ты не навеки обречен, отчаянный и смертный

0: Церковное слово. Искренний
1: ближний друг. Пример из книги пророка Иеремии.
0: Сего ради так оглаголит Господи: се аздам на люди сия болезнь, и изнемогут отцы и сынови вкупе, сосед и искренние его погибнут. Посему так говорит Господь: вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут.
1: Итак, искренний означает ближний, друг.

0: Вы слушаете радио «Образ». Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу о русском языке. И сегодня мы поговорим о словах с темной этимологией или неясной этимологией. Вот есть такое выражение «люди с темным прошлым», а у слов бывает темная этимология. Но когда ученые говорят о темной этимологии слов, они не имеют в виду ничего плохого. Что же понимается под этим? Что это такое? Дело в том, что не всегда ясно происхождение того или иного слова. Иногда проходит несколько десятилетий, прежде чем ученые установят, как произошло то или иное слово. Например, слово «невеста» до сих пор не ясно. То ли оно восходит к слову «новый», то ли оно восходит к выражению «невеста», то есть «неизведанное», «неузнанное», то есть «не» здесь отрицание, а «вест» – то же самое, что «весть», «ведать», «знать». Или слово «обморок». От какого слова образовано? В одних словарях говорят о том, что обморок образовано от слова «морок», то есть «мрак», «помрачение». А в других словарях обморок от слова «обмереть». Тогда это слово родственно слову «смерть». Неясная этимология или темная этимология. Особый интерес представляют также слова, которые многим говорящим на русском языке кажутся чужими, иностранными. То есть мы воспринимаем эти слова как заимствованные слова. Лингвисты называют их псевдозаимствования. Они всего лишь кажутся иностранными, но на самом деле образованы на русской почве. Вот одно из таких псевдозаимствований – это слово «дирижер». Интересно, что глагол «дирижировать» – это действительно заимствованное слово, но заимствовано из французского языка. А вот слово «дирижер» образовано в русском языке от этого заимствованного глагола с помощью заимствованного суффикса. Суффикса со значением «лица». Ну, такой же суффикс, например, встречается в слове «воежор», да, «дирижер». То есть это, собственно, русское образование. Хотя морфемы, которые включены в это слово, в состав этого слова, иноязычного происхождения. Аналогичное псевдозаимствование слова «космонавт». Если слово «космос» – это греческое слово, то «космонавт», как пишут этимологи, слово еще задолго до покорения космоса советскими космонавтами, придумано было фантастами «космонавт», «космонавтика». Вспомним, что в западной традиции используются другие понятия и термины «аргонавт», «аргонавтика». То есть «космонавт», «космонавтика» – это, собственно, русские слова, хотя состоят из иноязычных морфем. Много таких слов приводится в словарях иностранных слов. Это вот такой парадокс. То есть словари включают иностранные слова, а туда попадают и слова, образованные на русской почве. В таких словарях мы найдем нигилист и нигилизм. Они образованы на русской почве. Фагоцит и фагоцитоз – это термины, придуманные русским ученым Мечниковым. Слово «активист», слово «ракетодром» и много-много других слов. Получается, что не всегда точно можно узнать, определить, почувствовать, где свое и где чужое. Иногда пуристы, которые борются с заимствованиями, требуют исключить все чужое, все иностранное из русского языка. Но как провести границу? Где свое? Где чужое? Еще более сложное обстоит дело с так называемыми кальками, то есть по морфемными переводами иноязычных слов на русский язык. К какой лексике, к исконной, к своей или к чужой, отнести, например, слово «небоскреб»? Это всего лишь поморфемная калька английского слова «skyscraper». К какой лексике, своей или чужой, отнести слово «мышь», когда мы имеем в виду компьютерную мышь, манипулятор типа «мышь»? Да, это всего лишь семантическая калька с английского слова «mouse». Значит, получается, что в одном слове иногда и свое, и чужое каким-то образом совмещается. И последний пример. Слово «телевидение». «Теле» — это интернациональная морфема, интернациональный компонент, ну, скажем так, чужое. А «видение» содержит тот же корень, что в слове «видеть». Первоначально эта сфера, это явление называлось «телевизия», то есть мы использовали заимствование. Отсюда прилагательное «телевизионный». Но постепенно часть слова сохранилась такой, какой она была, «теле», а «визия» заменили русским корнем. Вот такая полукалька. Получается, что в одном слове совмещается и свое, и чужое. И в заключение я хотела бы сказать, что такие явления присущи всем развитым языкам мира. Свое, чужое – все это перемешано. Поэтому нужно остерегаться строгих оценок в отношении чужого, иностранного, заимствованного. Иногда оно настолько становится своим, родным, что мы не замечаем этого.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: слова.
1: Как дважды два. Подождем. Слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали вам.
3: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
4: Мы живы порой надеждой одной,
3: что если беда, то легче, когда
2: ты рядом со мной,
4: я рядом с тобой.
3: Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я стою на главной площади Нижегородского Кремля, около Михаила Архангельского собора. До 1929 года рядом с ним стоял еще один собор, Успенский. Его построили на средства вдовы Героя Отечественной войны 1812 года Марии Александровны Мертвага, память о муже и жертвах той войны. Сейчас на его месте находится здание областного правительства и администрации губернатора Нижегородской области. Сразу за первым корпусом Кремля – бывший дворец вице-губернатора. Сейчас здесь областной арбитражный суд. Он построен в 1788 году по проекту губернского архитектора Якова Ананина. Дом имеет любопытную деталь. На его северном, обращенном к Волге фасаде, стена слева обрывается прямо по оконному проему, словно от нее ножом отсекли кусок. Говорят, что рука императора Павла I на плане проекте энергичной прямой линией обрезала дом, так как для плаца места не хватало. Парадный комплекс площади входил и стоящий напротив корпус присутственных мест. Ныне это здание областного законодательного собрания и филармонии. Дом сильно пострадал от пожара 1809 года. Восстановили его через 18 лет и разместили в нем казармы местного гарнизона. С 1866 по 1917 год здесь находился Аракчеевский кадетский корпус. В этом здании в 1887 году родился прославленный летчик Петр Николаевич Нестеров. Впервые в мире совершивший мертвую петлю и воздушный таран. Отец Петра Николаевича был преподавателем. Квартира Нестеровых находилась в южном крыле здания. С юга комплекс административных сооружений 18 века замыкали корпуса гарнизонных казарм, прозванных «белыми», в отличие от красных, которые были построены в 19 веке под Кремлевским холмом. В настоящее время в 10-м корпусе Нижегородского Кремля находится Министерство культуры и спорта. За зданием Нижегородской государственной академической филармонии мы видим управление федерального казначейства. Это здание претерпело множество изменений. Оно было построено в конце 18 века для ассигнационной конторы. В 1797 году по указу Павла I его отдали под казарму, а в 1827 году здание было переоборудовано и надстроено деревянной каланчой для размещения пожарной и фонарной команды. С 1905 по 1912 год дом подвергся перестройке в стиле модерн. В нем разместилась Горьковская телефонная станция. Управление Федерального казначейства по Нижегородской области находится здесь с 1994 года. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Голодовка заключенных коммунистов в каирской тюрьме. В связи с голодовкой, объявленной в каирской тюрьме 3 коммунистами, вся египетская печать полна описаний тяжелого тюремного режима и требует улучшения последнего, по крайней мере, для политических заключенных. Газеты указывают, что по существующим в настоящее время правилам заключенным воспрещается носить обувь как в тюрьме, так и вне ее во время работ. Заключенный должен спать на голых нарах. Пища заключенных состоит из небольшого куска черствого хлеба. Повышение налогов на хлеб. Французский совет министров в целях борьбы с дороговизной постановил повысить на 25% налог на мучные экстракты и сохранить 10% налог на мучные суррогаты. Эти меры приняты в предположении, что они дадут экономию 8,5 миллионов квинталов. Квинтал – это 100 килограммов. Аресты и обыски в Румынии. Румынская охранка сообщает о раскрытии в Бухаресте нелегального коммунистического собрания, на котором был арестован, приговоренный заочно к 10 годам тюремного заключения, бывший депутат Борис Степанов и бежавший в 1923 году из тюрьмы Констанца бессарабский коммунист Ткаченко. Когда полиция нагрянула, собравшиеся прибегли к оружию, чем воспользовался третий присутствующий на собрании бессарабец Тимофей Марин и сбежал. Охранка утверждает, что Степанов прибыл из Вены, куда он в свое время бежал, и что цель его приезда – организация коммунистической пропаганды в Румынии. Сообщается, что продолжаются дальнейшие обыски и аресты, особенно в Семиграде.
3: Губернская хроника.
4: Выставка крестьянских достижений. При сельскохозяйственной выставке Ермаркома организован павильон крестьянских достижений с отделами садоводства и огородничества. Большое участие в этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии с садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство жилкооперации. Постройка 30 новых домов жилкооперации для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхозом, продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
3: Письмо в редакцию.
4: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
2: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
5: Боже, правы, как я люблю этот город. Это скрещение душ и эпох. Воздух отчизны, он видный вправду горе. Если так сладок на вкус,

Про покой, про возраст, про болезни, про усталость. Давай мы эту ночь пробродим, дорогой, по Нижнему, он все, что нам осталось. Давай мы эту ночь пробредим, дорогой, любимым городом, он все, что нам осталось. И пусть сейчас нам черный кот дорогу перейдет, и нам весна распахивала дали. Пусть нас, спеша к другим, красотка обойдет, мы не таких красоток повидали. Пусть нас, спеша к другим, девчонка обойдет, мы не таких красот уже видали. И нет нужды сейчас нам знать, который час, который год, когда не ночь, а наша юность на исходе. И видно, прав был тот мудрец, что убеждал нас, все пройдет, коль мы по Нижнему так весело проходим. И видно, прав был тот мудрец, что убеждал нас, все пройдет, коль мы так весело по городу проходим. Боже, правый, как я люблю тебя.

Воздух отчизны, он, видно, и вправду горек, если так сладок на вкус.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: На дворе 21 век. Мы живем с вами в эпоху, ну, очень отличную от той жизни, которую пытаемся себе представить или проследить для русского средневекового города. И вот что удивительно. Так же, как и люди того времени, несколько столетий назад, мы оказываемся подчас бессильными перед стихией и перед природой, несмотря на всю нашу заумность, наши непомерно большие знания об окружающей среде по сравнению со средневековыми людьми. Я имею в виду в качестве примера и последние, вот сравнительно недавние события – это наводнение в городе Крымске, которое поставило на повестку дня, я бы сказала так, двусторонний вопрос. Это вопрос и своевременного быстрого оповещения о грозящей опасности, и подготовленности людей грамотно и правильно на эту опасность реагировать. Вот мы такие продвинутые по сравнению с 17 веком, а вот в этом вопросе как там обстояло дело? Поэтому сегодня я предлагаю обратить внимание и поговорить о том, как город принимал различную информацию, какие были сигналы, оповещения, и как люди различали эти сигналы и оповещения. Во-первых, я обращу внимание, этот торг, который на протяжении всего средневекового периода в общественной жизни города играл первенствующую роль, и, в частности, с точки зрения получения и распространения информации. Даже еще пространная русская правда предписывала закликать на торгу, давать некоторые объявления громко, так, чтобы все могли об этом знать, в частности, о пропаже оружия, одежды, ну и так далее. Сведения более поздних периодов более подробно рассказывают нам о том, как делались и подобные, и иные объявления. В городах была специальная должность бирича. Это городской глашатай, которому власти поручали делать разного рода важные объявления. Они известны и в XIV веке, и, соответственно, в более позднее время. Судебники XV-XVI веков предписывали делать широкое объявление различных указов делать через биричи. Довели эти прокликать по торгам на Москве и во всех городах московские земли и по всем волостям через биричи. В XVII веке объявление указов через биричи предписывалось наказами воеводам. Обыкновенная формулировка таких предложений – «велеть биричам кликать и по торгам не по один день». Хорошая работенка была. Но при этом я хочу еще обратить внимание на то, на что похоже было такое объявление информации. Речь идет в первую очередь о правительственных указах, а не о какой-то чрезвычайной ситуации. Кто что услышал, это, наверное, сродни игре в испорченный телефончик. Наверное, бывало и такое. Содержание объявлений, которое связано было с городской жизнью, могло охватывать все стороны городской жизни, а не только правительственные указы. Ну, например, биричи объявляли, что летом запрещено топить печи и бани, что городские покосы отдаются на откуп, что хлеб на торгу запрещается покупать оптом до 7 часов дня, а врозь, то есть в розницу, после 7. Что служилые люди могут узнать о порядке явки на государеву службу там-то и там-то. Ну, в общем, вот такая говорящая доска объявлений. Явление характерное, типичное именно для русского города. Среди таких объявлений могло быть и следующее. Об учреждении нового населенного пункта, например, Новой Слободы, что в нее приглашаются поселенцы на таких-то льготных условиях. Вот мы знаем, это зафиксировала летопись, что великий нижегородский князь Константин Васильевич призывал заселять будущую нижегородскую землю на льготных условиях. И я полагаю, что эта информация распространялась тоже подобным образом через биричи. Сама процедура подобных объявлений была очень тщательно разработана. Биричу каждый раз давалось особое письменное предписание. Сейчас я говорю про 17 век. Как это делалось раньше, данных у нас нет. Она называлась «Память», где и что именно нужно объявлять. Вот смотрите, например, в Астрахани в 1669 году биричу Пашке Ракитину, что нужно было ему делать? Кликайте на русском, на гелянском, на индейском и на бухарском гостиных дворах и на татарском базаре не по один день. о чем? Чтобы русские в своих сношениях с иноземцами пользовались услугами только толмачей приказной палаты Лукашки Тимофеева. Хорошей работенкой была ходить с одного гостиного двора на другой и горланить, что требуется делать. А вот что предписывалось на случай опасности. Здесь уже не кликали, здесь уже били в набаты или ударяли в специальный колокол. Отсюда и пошло бить в набат. Набатом называли большие барабаны. Кроме того, могли в качестве сигнала об опасности служить выстрелы из пищалей, трубные звуки. Так, например, в 17 веке 8 выстрелов из пищали означали, что город взят неприятелем. Частый звон колокола означал пожар. В 1639 году воевода города Белгорода просил прислать новый вестовой колокол, мотивируя это следующим. Прежний весил 75 пудов, и звон его с горы был слышен на 20 верст и более. А теперь в новой крепости подвешен новый колокол весом всего 25 пудов, и ветреные дни его на посаде не слышно. К 18 веку, по всей видимости, уже было утрачено представление о разнице между набатом, барабаном, и колоколом. И понятие набат относилось уже просто к частым ударам вестового колокола, который означал ту или иную форму опасности. Специальным указом 1769 года Екатерина II ограничила случаи, при которых следует бить в набат. Это был пожар, наводнение, нападение неприятеля, разбой и народное возмущение. Конечно, подаче всех описанных сигналов нужно было хоть немного, но обучаться. До нас дошли сведения об обучении московских трубачей и барабанщиков, трубников, как их тогда называли. По всей видимости, этой системе сигналов обучались стрельцы, и за ними, наверное, и закреплялось несение подобной службы. И такой сигнал, он был руководством к действию жителей города для того, чтобы принимать те или иные меры. Не знаю, в XIV веке, насколько была распространена такая система сигнала, но в летописи содержится одно очень интересное упоминание. Когда к Нижнему Новгороду приближались татарские войска, это уже в XIV веке, это не Батыево завоевание, нижегородцы успели сесть в лодки и уплыть к городцу. Значит, система оповещения сработала очень хорошо. То есть до того, когда неприятель подошел к городу, часть нижегородцев нам благополучно предстоящего, скажем так, поля боя, если можно так выразиться, она благополучно укрылась за стенами соседнего городца. Ну, а неистребимые пожары, наверное, здесь очень трудно было что-либо предпринять, даже вовремя сориентировавшись, кроме как быстро бежать в какое-то безопасное место. Вот такой была система оповещений в средневековых русских городах. К слову, добавлю еще церковный колокольный звон. Это был звуковой или шумовой, нет, наверное, все-таки лучше сказать, звуковой фон городской жизни в средние века, не связанный уже с опасностью и с какими-то тревожными сигналами. Сегодня мы лишены возможности слушать эти мелодии, и шумная жизнь нашего города, она практически исключает, даже в тех случаях, когда сегодня раздается колокольный звон в тех или иных церквах, он на фоне городского шума, он уже так не звучит, как он звучал в средние века. А в средние века, наверное, это было очень красивое и мелодичное звуковое сопровождение повседневной городской жизни, не говоря уже о праздниках. Вот давайте себе представим, что мы уходим со средневековой улицы не под тревожные набаты и сигналы об опасности, а вот под этот мелодичный звон церковных колоколов, которые приглашают всех на службу в церковь. А о том, какую роль играла приходская церковь в жизни горожанина, мы с вами поговорим в следующий раз.

0: Вечная мудрость.
1: Очень ранимый в духовной жизни означает очень тщеславный. Монах Симеон Афонский.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке, в Северной Африке. То, что происходит на Ближнем Востоке, это трагедия. Христианство возникло там, на Ближнем Востоке. И сегодня в результате военных действий и в результате действий террористов мы видим драматическое сокращение христианского населения. И речь идет, конечно, о том, чтобы совместными усилиями как церквей, так и всех людей, которые способны сделать что-то положительное, остановить этот процесс. Нам нужно сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Интервью телеканалу Russia Today 16 февраля 2016 года.

0: духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

В 1537 году примкнул к мятежу князя Андрея Старицкого. Мятеж был подавлен, и ему пришлось бежать от преследования. Бежал он на край земли, в Соловецкий монастырь. Полтора года был послушником, потом пострижен в монашество с именем Филипп. 8 лет прожил Филипп в обители, прежде чем решением монастырского собора был избран игуменом. Трудно переоценить вклад игумена Филиппа в благоустройство Соловецкой обители, приведший к ее расцвету как в духовной жизни, так и в хозяйственной. Скромный монастырь он превратил в могучий оплот России на севере. Распорядительный хозяин, кроткий правитель, мудрый наставник духовной деятельности – вот главные черты святителя Филиппа в качестве игумена, отмечает соловецкий патерик. Бог наделил Филиппа недюжинными талантами. – Во время игуменства особенно ярко проявились его созидательная энергия и инженерные способности. При нем среди лесов, озер, болот и гор были проложены первые многокилометровые дороги. Для того, чтобы вращались колеса построенной монастырской мельницы, игумен осуществил невиданное для того времени мероприятие. 52 озера были соединены каналами. Благодаря идее Филиппа обитель получила постоянный и бесплатный источник энергии. Вода поступала в Святое озеро, а из него, по искусственному руслу, к лопастям мельничных колес. В итоге мельница молола зерно и даже стирала белье. Но и это не все. В системе подземных каналов под монастырем один канал вращал жернова мельницы, другой снабжал обитель питьевой водой, третий сбрасывал из озера излишки воды. Игуменам были введены и другие смелые технические новшества. С помощью специальной системы труб производился разлив сваренного кваса в погреба и бочки. Также, без участия людей, рожь засыпалась в сушило, решето оригинальной конструкции позволяло механически насыпать и веять муку и отруби. По его приказу на Большом Заяцком острове была построена каменная гавань, первая в России. Уникален даже и для нашего времени придуманный игуменом закрытый морской пруд для содержания и разведения морской рыбы, который сегодня называют «филипповские садки». Благодаря оригинальному устройству искусственных каналов и насыпей вода в садках не застаивалась, а содержащаяся в них рыба получала питание. Но главный талант Филиппа проявился в строительстве. И сегодня посещающие Соловки замирают в восхищении перед мощными стенами монастыря, не понимая, как можно было выложить из огромных валунов ограждение и здание обители без какой бы то ни было техники, да еще на диком острове, отрезанном от материка многими милями сурового Белого моря. Каменное строительство началось в 1552 году. Материалы – железо, стекло, олово – доставляли с материка. Кирпичи стали изготавливать на месте, для чего мудрый игумен распорядился построить кирпичный завод. Первый каменный храм новгородские зодчие вместе с братьями монастыря возвели в честь Успения Божией Матери с трапезной и келларской палатами. В 1558 году был заложен главный храм обители – Спасо-Преображенский собор с пределом преподобных Зосимы и Саватия. В 1566 году строительство собора было завершено, и 19 августа храм освящен, а 8 августа святые мощи первооснователей Соловецких перенесены в предел. Но святитель Филипп этого уже не увидел. В 1565 году царь Иван Грозный вызвал Филиппа из Соловецкой обители и предложил занять кафедру митрополита Московского. Дальнейшая история печальна. Святитель Филипп не побоялся обличить жестокие репрессии царя. Став митрополитом, святитель Филипп смело выступил против злодеяний опричнины и принял мученическую кончину. В 1568 году он был смещен с кафедры, арестован и заточен в монастырь в Твери, где через год был задушен ближайшим сподвижником Ивана Грозного Малютой Скуратовым. В 1591 году игумен Иаков, ученик святителя Филиппа, перенес его мощи из Тверского монастыря в Соловецкий. Нетленное тело страдальца было погребено под папертью церкви преподобных Зосимы и Саватия. Общецерковное почитание митрополита Филиппа как святого началось с 1652 года, когда мощи его были перенесены в Москву.

За всю историю Соловецкого монастыря из его пострижников вышли два патриарха – Иосаф I и Никон, 6 митрополитов, несколько архиепископов и епископов, множество подвижников, прославившихся святостью и чудотворениями, а также видные исторические деятели – Авраамий Палицын, Александр Булатников и другие –

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

горе превратится в радость. День за днем. Дневник православного священника. 3 сентября. Здоров ли ребенок? Она сказала: здоров. Четвертая книга Царств, глава 4, стих 26. Этот ответ санамитянки, у которой только что умер единственный сын, поражает нас своей несообразностью, и мы недоумеваем, есть ли это выражение ее непоколебимой веры в пророка Елисея, или же горькая насмешка отчаяния при виде разбитых надежд. Как бы то ни было, но и мы, верующие христиане, могли бы сказать то же самое, если бы, отводя наш взор от земных страданий и невзгод, чаще возносили его к небу, где найдем всегда утешение и успокоение. Это и не избавляет нас от земных страданий, несправедливости и неправды людские продолжают существовать даже и тогда, когда мы можем сказать нашим врагам, как Иосиф сказал своим братьям: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Книга Бытия, глава 50, стих 20. Точно так же и горе, причиняемое нам различными испытаниями, продолжает быть горем и тогда, когда мы признаем, что оно послано свыше. Наши страдания не уменьшаются, а становятся полезнее для нашей души, когда мы твердо убеждены, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. Мы не должны отчаиваться, даже и тогда, когда сердечная боль отнимает у нас всякую надежду, всякую силу. Воля Божия и тогда совершается в нас, нередко против нашей собственной воли. Даже в ту минуту, когда мы, как санамитянка, видим перед собой лишь один бездыханный труп, жизнь, быть может, возвращается к нему без нашего ведома. Господь обращает наши слезы в удобрение внутренней нашей почвы, и горе наше превратится в радость, которую мы, быть может, вполне поймем и оценим лишь в загробной жизни.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар», где мы ведем разговор о таланте, как о даре свыше, о пути человека, который этот дар раскрывает и приумножает.
2: И, как всегда, передача будет разделена на две части – дарование и дерзновение. Дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Нечто такое, что он как некое доверие получает свыше. Но таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить и сделать это неким усилием воли, решимостью, дерзновением.
1: У нас в студии «Радиообраз» актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Мы очень рады, что нам удалось заполучить в студию такую гостью, я бы даже сказала, редкую залетную птицу. Буквально несколько часов назад самолет приземлился в Нижегородском аэропорту, и вот Евгения у нас. Все делается, как мне кажется, не случайно, по промыслу Божию. Фильм «Лизонька», в котором наша героиня сыграла блаженную Елизавету Белбужскую, получил гран-при на кинофестивале «Крылатый барс» в Казани. Евгения Разумная получила награду за лучшую женскую роль. И мы поговорим сегодня об этой роли, о фильме и, конечно, об искусстве, которое способно и должно духовно преображать.
2: Также поговорим о многогранном таланте нашей гости, ведь Евгения не только актриса, но и режиссер. Но начнем с первой части нашей программы. Как мы уже сказали, она называется «Дарование».
0: Дарование.
1: Евгения, расскажите о вашем детстве и о тех талантах, которые, может быть, уже тогда проявлялись.
3: Здравствуйте. Большое спасибо вам за приглашение. Начну с того, что о профессии актрисы я никогда не мечтала. И в театральной студии никогда не занималась.
2: Странно, мне кажется, все девочки маленькие видят себя не иначе, как актрисами. Неужели у вас никогда не было вот такого желания вот выйти на сцену или в кино, быть популярной актрисой? Нет? О чем вы мечтали в детстве?
3: Но, видите, я из провинции, и там...
2: Так и мы тоже из провинции, Евгения. Хорошо, это что там было?
3: Наверное, на сцене быть хотелось, но немножко в другой области, в области хореографии. Вот.
2: Это балерины хотели стать?
3: Не совсем. Хореографом.
2: Хореографом?
3: Да.
1: Угу. Давайте начнем.
2: Вы сказали,
1: с того, где родилась Евгения.
2: Да, вот из провинции. Откуда вы?
3: Давайте я начну с того, что родилась я в замечательном месте, в Приморском крае, город Находка. Город омывает Тихий океан, Японское море. У нас очень уютный, красивый город. Я там выросла и жила до 18 лет. Как говорится, все мы родом из детства, поэтому, мне кажется, очень важно сказать, откуда я. С 3 до 7 лет мы с родителями и сестрой жили в поселке городского типа. И эта местность очень повлияла на мое становление личности, как мне кажется. Там были коровы, козы, гуси, деревья выше тебя ростом, сопки, лес. Мы с сестрой ходили в школу. Она была маленькая, деревянная, одноэтажная, и от дома до школы идти было очень далеко. Ну и пока я возвращалась домой, и пока никто не видел, пела песни на разный манер, известные только мне самой. Но потом, когда случайно оказывались сзади спины слушатели моего таланта, я резко обрывала песню, краснела, как помидор, и быстрым шагом бежала домой, чтобы мой гениальный позор не длился так долго.
2: Что любили петь? Были у вас какие-то любимые песни? Или
3: ну,
2: это были
3: в основном
2: ваши
3: это
2: песни?
3: Были авторские мои песни.
2: Свои
3: на
2: песни,
3: разных языках,
2: есть?
3: Конечно.
2: На разных языках? На разных языках?
3: Да-да-да, что вижу, то
2: на только мне понятном языке, да, песня.
3: Абсолютно так. Ну, а вообще я была довольно робкой девочкой, стеснительной. Часто разговаривала сама с собой, разыгрывала внутри себя сценки, представляла эмоции людей. И когда кто-то это случайно видел, то надо мной смеялись, вот, подсмеивались. Потом уже, будучи педагогом и актрисой, я узнала, что есть, оказывается, такой метод репетиции по Михаилу Чехову — репетировать сцены в своем воображении. Тогда я этого не знала, но теперь я этим пользуюсь. Вот.
2: Но вот мне показалось, Евгению, что, может, вы и не хотели, как говорите, быть актрисой, но вот эти ваши детские моменты, они как раз что-то вот имеют какое-то отношение.
3: Да,
2: да?
3: Мне...
2: То есть вы пели...
3: Придумывали в голове миры.
2: Да, вот придумывали эти... какие-то сценарии, так скажем, да, что-то пытались сыграть. То
3: есть да, вот... мне кажется, моя природа как-то вот она сама подсказывала мне и... Например, для артиста это же очень важно, чтобы у тебя было богатое воображение. И для педагога, и для артиста. Вот. Я собирала у себя во дворе детей. У нас с сестрой были друзья. Я устраивала конкурсы, давала какие-то задания. Мы делали шуточные сценки. И за это каждый участник мог получить жвачку по рублю. Это было моей мотивацией, да. Mm-hmm. Наверное, вот если говорить про какие-то зерна творчества из детства, так это были они.
2: У вас небольшой город, поселок городского типа, да, и там были вот и коровы. И вы вот прям сами можете все, да, вот, вот корову подоить.
3: Корову подоить не могу. Уехала оттуда, к сожалению, в 7 лет.
2: Научиться
3: не успела, да. Вот. А дальше я уже росла в городе.
2: А в каком городе? Куда уехали?
3: Город Находка. Это был просто
2: как бы. В черте, может сказать, даже городом. Это ближе к центру.
3: И в 13 лет мама записала меня на танцы. Как я уже говорила, что хотела стать хореографом. На танцах у нас были удивительные педагоги по хореографии. Фофанова Ольга Юрьевна и Чех Дмитрий Анатольевич. Вернее, до танцев за все, что я бралась, какие бы секции ни посещала, постоянно все бросала. Не доводила дело до конца и не могла понять, почему так. А потом, когда мне встретились эти педагоги, там были танцы не ради танцев, а в каждом танце был смысл. То, ради чего и почему мы это делаем. Ну вот, например, танец дерева, когда из семечка вдруг прорастает росток, проходят какие-то испытания в виде грозы, молнии и так далее, а дальше превращается в красивое дерево. Казалось бы, очень простая история – жизнь дерева, но сила как раз-таки вот в самой этой простоте. И вот в этом танце расскажу такой тоже забавный момент, который, наверное, тоже можно считать повлиял на мою актерскую профессию. В этом танце у нас был момент небольшой импровизации. В чем заключалась эта импровизация? В какой-то момент деревья начинают блуждать по лесу, потом вдруг резкое ухудшение погодных условий, дождь, ветер, гроза, молния. И вот мы ходим, блуждаем, и на звук грома должны сильно испугаться, а потом быстро прибежать на свое место и дальше завершить танец. На репетиции в классе это одно – а на сцене это совсем другое. Тем более, что это был наш первый выход на большую сцену. Встали мы по точкам, музыка началась, мы дышим, потом растем, доходим до момента импровизации, деревья начинают блуждать, и тут я понимаю, что я реально заблудилась. Они там какой-то дым пустили на сцене, и я без шуток заблудилась на сцене.
2: То есть одно дерево ушло со сцены?
3: Нет-нет-нет, хожу-брожу, вдруг всплываю из этого облака дыма и оказываюсь на авансцене. Вижу зрителей, они сидят и все смотрят на меня. Боже мой, как я стала волноваться. От неожиданности я испугалась, и мой испуг совпал со звуком грома. И я побежала обратно. Какое это было погружение в роль.
2: Да, это, в общем-то,
4: очень правдиво.
2: Обстоятельства вам помогли справиться с первой ролью.
3: Так вот, а на следующий день в студии всех собрали, озвучивали хорошие моменты, хвалили, поздравляли с первым выходом на сцену. И потом педагоги говорят, нас, конечно, очень удивила Женя. Как она испугалась! И мы все вместе стали смотреть видеозапись, и несколько раз педагоги перематывали и показывали всем фрагмент, где был запечатлен мой гениальный испуг. Вот. Ну и после этого я решила, что стану хореографом, но все складывалось не так, как я этого хотела. В моей жизни случился переломный момент, травма коленки, трещина в мениске, и врачи сказали, вам больше танцевать нельзя. Для меня это была трагедия жизни. Потому что подростку и так сложно решить, куда пойти, какую профессию выбрать. А тут я выбрала, и мне сказали, нельзя. Ну, далее события разворачиваются так, что в нашу школу приходит женщина, которая сама пишет пьесы и говорит, хочу поставить спектакль, кто хочет. Все одноклассники подняли руки. А я думаю, ну, у меня теперь много свободного времени, на танцы я не хожу, скоро операция, Поэтому тоже, думаю, соглашусь, а там видно будет. И, в общем, вот эти обстоятельства, наверное, и решили дальнейший мой путь пойти учиться на актрису. Прихожу домой и говорю: «Мама, папа, я буду актрисой». Они, конечно, очень удивились, но поддержали меня.
1: За что
3: я им просто бесконечно благодарна.
2: Ну да, часто бывает, что вот к нам тоже приходят гости, люди творческие, и зачастую бывает так, что родители не всегда поддерживают, так скажем, своих детей, когда те выбирают для себя перспективу. Вот я буду актрисой, например. И сразу у родителей такое сомнение: ну, актриса, а что это актриса? Ну, может быть, куда-нибудь вот
1: в институт
2: поступить куда-нибудь. Вот вас родители всегда понимали, и вы их, то есть было такое взаимопонимание? Или вас просто, может быть, пытались куда-то направить в другую сторону, или чем-то увлекались, может, в школе учились хорошо, может, математика у вас хорошо была, или что-то нет?
3: Ой, математика нет, но в школе я училась хорошо, и, знаете, родители меня, они всегда нам с сестрой давали свободу выбора. Я знаю, что так не во всех семьях, но мои мама с папой, они, конечно, в этом плане...
2: Ну, помогали,
3: очень,
2: понимали вас, да?
3: Понимали.
2: А они сами не творческие, ну, вот, как бы, не из творческих профессий, если не секрет. Вот.
3: Вы знаете, это не секрет, и я долгое время говорила, что мои родители не из творческих профессий, потому что папа у меня сапожный мастер, сапожник, а мама у меня повар. Но как-то, вот как раз, когда я приехала на съемки «Лизоньки», и кому-то я из паломников, я поделилась, что мои родители не из творческой профессии, а мне сказали: знаете, они очень даже из творческой профессии. А вы попробуйте борщ приготовить, это же искусство, понимаете? Или там обувь подлатать, зашить правильно и красиво. Поэтому они
2: да,
3: у меня из творческой профессии.
2: Да, действительно, я вот сейчас вас спросил, и пока вы отвечали, думаю, а какая бы профессия могла быть не творческой? И понимаю, что их, наверное, не так много, а вообще любую профессию можно назвать творческой, потому что все зависит от того, как человек к ней относится.
3: Да,
2: то есть человек
3: какой подход?
2: Этим живет, он, и у него подход к творчески, к любой работе, к любой профессии, это действительно
3: абсолютно
2: так.
3: Абсолютно согласна.
2: Евгений, мой любимый вопрос, один из любимых. Я всегда люблю спрашивать, чем еще наши вот гости любили заниматься в детстве. Есть такие занятия, которые как бы школа, музыкальная школа, хореографический кружок, то есть это есть такие вот глобальные такие задачи. А есть увлечения, которые, может быть, на первый взгляд не важны, а может, незаметны, но тем не менее каждый чем-то увлекается. Кто-то марки собирает, кто-то ходит на каток кататься. Вот это были какие-то такие детские увлечения, ну, тем, чем вы любили заниматься, пока еще не решили, что вы будете вот уже актрисы, например.
3: Ну, мне нравилась поэзия. Мне нравилось...
2: Читать любили или сочинять?
3: Читать. Да. Я любила кататься на велосипеде. Это была моя просто мечта, чтобы у меня был свой велик. У родителей не было сначала возможности его купить, а когда появилась, они, так как находка, она граничит рядом с Китаем, они заказали из Китая велосипед. Как они думали, что они заказали крутой, навороченный, такой спортивный, но с маленькими колесами, понимаете? А для меня велик — это что? Это большие-большие колеса, чтобы я ехала, и меня все издалека видели. Вот. И поэтому, когда они подарили, ну вот такой у меня был подростковый бунт, мне было так стыдно кататься с маленькими колесами. Вот.
2: Ну, родители увидели, что вы недовольны? Или так вы проявили свой дар актрисы, может быть, уже
3: нет,
2: тогда...
3: Нет, я сказала, писала, конечно, да.
2: Да. Это было.
3: Да, я сказала. Наверное, какие-то... Вообще, я такой спортивной девчонкой была. Бегала, прыгала, в соревнованиях участвовала. В принципе, я была активисткой достаточно.
2: А почему была? Сейчас нет, ничего не бегаете?
3: Вы знаете... Сейчас не бегаю, не знаю, как это объяснить, не зажигает, что ли. Потому что когда ты этим увлечен и ты этим горишь, то на все время у тебя появится. Вот. А сейчас я в поисках чего-то своего, не знаю. Йога, может быть, пока присматриваюсь, потому что понимаю, что все-таки физкультура должна быть в жизни. Вот.
2: Так, Евгений, давайте тогда пойдем дальше по вашей такой лесенке, да?
1: Когда родители сказали, дали добро. Как дальше развивались события? Ведь вам нужно было из находки попасть в Петербург.
2: Почему, из провинции.
1: Почему такой город вы выбрали?
2: Да, почему Петербург? И интересно ваше впечатление о второй столице. Вот из провинции вы приехали во вторую столицу. Как это все было? И как вы решились именно? Как вас отпустили тут?
3: Вы знаете, это было непросто, поскольку сначала я собиралась поступать в академию во Владивостоке имени Горького. Но события стали разворачиваться так, что мои одноклассники, однокашники, в общем, была такая компания людей, которые собирались в Питер. А мне нравился мальчик, который собирался в Петербург. И он мне говорит: «Женька, давай тоже с нами, поехали. Что-то, у тебя все получится». И я прихожу домой и говорю: «Папа, я хочу в Питер поступать». Он засмеялся, он не воспринял это всерьез, говорит: «Да нет, ну что ты, у нас нет денег, куда ты поедешь?» Потому что у меня еще сестра, мы с ней вдвоем заканчивали один класс. Ну вот, проходит 2 недели, я опять подхожу к папе, говорю: «Папа, я хочу в Питер». Он говорит: «Нет, Женя, ты не поедешь». Я в третий раз через какое-то время подхожу, и он мне уже серьезно говорит: «Нет». И я понимаю: «Нет», потому что у нас как бы нет возможности на это, на билет, там, на жизнь и так далее. Не знаю, может быть, папа отпускать просто не хотел, да?
2: Ну, вполне возможно.
3: Но для меня тогда была причиной: нет денег. А если их нет, значит, их надо заработать. Поэтому я что? Я устраиваюсь по выходным на работу в кафе, где я работаю официанткой, и зарабатываю себе на билет. Я заработала себе полсуммы на билет, а вторую сумму мне подарила моя учительница Ирина Александровна Дубовская.
2: И такое бывает, да, что учительница...
3: Да,
2: она знала, что вы едете поступать именно в театральное, да, или как?
3: Она знала, да, ей рассказали. Это моя любимая учительница в начальных классах была. И она копила деньги для своего сына, думала, что он вдруг поступит на платное. А он поступил на бесплатное, и у них остались деньги. И тогда она спросила разрешение у своего сына, Миши. И он сказал: «Конечно, да, давайте поможем Жене». И вот она мне дала вторую половину. И тогда я подхожу к папе, кладу деньги на стол и говорю: «Мам, пап, я хочу в Питер». Они так переглянулись между собой, поняли, что дочка, видать, настроена очень серьезно, да. И сказали: «Ну что, поехали покупать билет». И все. И папа сказал: «Только не в Москву». Вот, потому что в Петербурге у меня жил тогда еще отец крестный, и папа сказал: «Ну, хотя бы сможет тебе помочь,
2: что, да,
3: и встретить тебя, присмотрит». И тогда вот после таких обстоятельств я поехала в Питер.
4: Евгений, но... прямо уже какой-то прям фильм. Я вот вы рассказываете, я прям смотрю фильм уже, какой-то сценарий такой.
3: Но вы знаете,
4: как девочка идет к своей мечте буквально.
3: Вы знаете, так интересно, что когда я купила билет, я увидела глаза своей мамы, как она прослезилась. И мне в эту секунду хотелось сдать этот билет. Я думаю, что же я делаю? Я же, ну, как бы, получается, уезжаю из гнезда, из родного дома, из детства, получается. Но так как я была сильной девочкой, я не могла об этом сказать родителям. И раз уж начала, надо идти дальше. Поэтому так.
2: То есть характер такой у вас проявился с юных лет, так скажем.
5: И он еще понадобится, ведь поступить туда тоже.
2: Дом всегда понадобится. Интересно, а вот ваши друзья, с которыми вы собирались в Питер ехать, вы вместе поступали? Или они по разным вузам? И как мальчик, собственно говоря?
3: А вы знаете...
2: Сам-то поехал.
3: Так сложилось, что буквально через неделю после покупки билетов я перестала общаться с этим мальчиком, и как бы...
2: Было уже неважно, да? Едет ли он,
3: да? Но решение уже было. И нужно было за него, да, и нужно было за это отвечать. А он сыграл свою роль.
2: Мальчик сыграл свою важную роль в становлении
3: Евгения. За что ему огромное спасибо.
2: И вовремя слился.
5: Итак, вы приехали в Петербург. Интересно ваши впечатления.
3: Город очень красивый, большой, красивый. Я еще попала в белые ночи. Это было невероятное такое атмосферное время, но когда я пошла на прослушивание, я вдруг увидела, ну, знаете, вот ты жил в провинции, жил, ходил в школу, знал, что ты будешь делать, что ты будешь есть, какие у тебя друзья, и тут ты попадаешь совершенно к другим людям и видишь, что, оказывается, ты не такая талантливая, что ли. Ты начинаешь себя сравнивать, ты смотришь на других. Тут большой город, конкуренция, много талантливых, сильных людей. Я думаю, боже мой, что же я...
2: То есть было несколько неуютно, да?
3: Конечно, думаю, что же я тут делаю? Я песчинка. И поэтому билет обратно был куплен буквально через неделю.
2: Стоп, а как же поступление или что?
3: И я думала, что я не поступлю. А-а-а. То есть я уже думала, я сейчас попробую.
2: То есть еще до начала экзаменов вы уже купили билет обратно?
3: Да, да, да. Я, понимаете, я как бы верила, но не знаю, вот как-то я посмотрела.
2: Ну,
3: по
2: это,
3: сторонам.
2: Видимо, последствия, мне кажется, вот такого неуютного себя ощущения в новом городе, да, и вот когда ты видишь вот других людей, да, другую, да, обстановку, и ты уже, конечно, отказаться от идеи, что поступать, да, надо, не можешь уже, а уже думаешь о том, как вернуться, да, то есть было такое распутье такое, да, буквально.
3: Да, я вдруг поняла,
2: еще
3: что...
2: чуть вы даже поступать, наверное, не пошли, еще бы чуть.
3: Нет, поступать все-таки хотелось.
2: Это было твердо, да,
3: все-таки,
2: да? То есть
3: хотелось
2: тут уже
3: попробовать. Я вдруг поняла, что я не такая взрослая, как я себе возомнила, что я еще ребенок. И поэтому я через неделю думала, что я уеду. Но вдруг я стала проходить туры. Один тур, мы раз обменяли билеты, второй тур, второй раз обменяли, третий тур. И вот я прожила в Петербурге где-то 3 недели, наверное, и поступила в 2 вуза.
2: И какие?
3: Мне пришлось выбирать. Первый — это Институт культуры и искусств, а второй — это вот школа русской драмы имени Горбачева, которую я, собственно, и закончила. Это.
2: То есть поступали вообще без проблем, да, там, ну, все туры прошли.
5: И сразу в 2 вуза.
2: Ну,
3: да,
2: легко.
3: Да,
2: а что были за туры? Ну, вкратце, потому что за туры, что представляли? Ну, я так понимаю, большой практики актерской у вас ведь не было, да?
3: Не
2: у вас
3: было совсем.
2: Даже никакого.
3: У меня была
2: театральной студии, да, вы хореографией занимались, по сути, да?
3: Да, у меня была скудная очень программа. Там несколько стихотворений, басня и, по-моему, даже вообще недоученная проза. То есть вот настолько. И я, значит, первый тур — это рассказать стих, басню, прозу. Второй тур — тоже ты рассказываешь стих, басню, прозу. Потом танец, вокал и еще коллоквиум.
2: Ну, к танцу и к вокалу отчасти вы были готовы, как мы знаем по вашему детству, да? В тренировке с пением были, хореография была,
3: ну,
2: да?
3: Ну, хореографии вот... я была готова, я танцевала цыганочку, а к вокалу я была абсолютно не готова, потому что...
2: Подготовки не было такой профессиональной, да?
3: Да, да. И, собственно, я прошла, мне кажется, педагоги, наверное, разглядели какую-то во мне детскую непосредственность, потому что у меня было стихотворение про козу. И я думаю, надо чем-то удивлять. И я вот, как бы, знаете, у оленя дом большой. Вот все, что говорила, то и показывала. А еще и ходила по сторонам. И педагоги говорили: Евгения, остановитесь. Мы вас берем на следующий тур. Только одна просьба. Стойте на месте. Вот. И они, конечно, так умилялись, смеялись. И, наверное, вот что-то такое их зацепило.
2: Вы знаете, Евгения, мне кажется, что одно из ваших достоинств и то, что вам всегда, по крайней мере, на этом этапе помогало, я думаю, будет помогать, это... характер. То есть, когда вы сами чувствуете, что у вас не хватает некоторых компетенций, да, или вот чтобы просто пройти профессионально, так скажем, все испытания, только на характере можно, на харизме выйти в такой ситуации. Наверное, все-таки, мне кажется, дело в этом, что вы все-таки...
3: Возможно. Ну, а без характера, наверное, мне кажется, в этой профессии делать нечего.
2: Ну и так, вы, значит, в 2 института. Двигайся. Что для дальше. Вас было 2 института поступить? Вы ожидали? Как выбирали между ними, в конце концов?
3: Вы знаете,
2: или...
3: сложно
2: родители
3: выбирала.
2: Родители порадовали, позвонили, сообщили.
3: Конечно, я сложно выбирала, потому что во 2-м вузе я вообще в последний вагон запрыгнула. Меня последнюю прослушали. И мне сказали: Евгения, мы хотим вас взять, только вы нам пообещайте, что вы точно приедете. А я выбрала другой вуз. Я по сердцу выбирала. Ну вот, поэтому сложно было, конечно. Хотелось, все-таки там слово дала. Но выбрала, что выбрала. И не жалею.
0: Дерзновение.
5: Все всегда с таким трепетом рассказывают о своем обучении в театральном, каким оно было. Нам говорили круглосуточным. Это так?
2: Ну да, часто актеры говорят, что обучение...
3: Круглосуточным,
2: ну,
3: без выходных.
2: Без выключений из процесса практически.
3: Да, и вы знаете, это было очень интересно, но это было очень-очень сложно. Начнем с того, что на 1-м курсе я вообще висела на отчислении, потому что, ну, вы представляете, я не занималась в театральной студии, я не знаю, что такое этюды, я не знаю, что такое зачин, я не знаю каких-то именитых режиссеров, актеров и так далее, я не могу даже разговор поддержать. Я девочка из деревни, из острова. Вот, как подшучивал надо мной мой педагог Александр Владимирович Алексеев, что я из острова и живу там только я, больше там нет людей. Вот, что я дикая, он меня называл дикой. Ну, в хорошем смысле.
2: Понятно.
3: Да, мне было сложно, я не понимала правил игры, что от меня хотят, что требовалось, потому что все мои однокурсники, они, конечно, были с таким стажем, они там чуть ли не с пеленок мечтали стать актрисами, артистами, готовились к этому. И когда меня спрашивали: «Женя, а ты знаешь вот такого-то режиссера?» А я не умею врать. Я говорю: «Нет, не знаю». И каждый раз это надо было выслушивать: «Как? Как ты этого не знаешь?» И я, конечно, благодарна очень своему педагогу, замечательному Татьяне Николаевне Ивановой, которая взяла меня просто за руку и стала водить меня по музеям, стала мне рассказывать историю Петербурга, стала учить со мной Пушкина, стихи. Поэтому вот так началось мое такое образование.
2: Интересно, какая роль педагогов в вашей жизни, да? Вот
3: очень
2: учительница
3: большое.
2: В школе буквально купила вам, можно сказать, билет в Петербург.
3: Вы знаете,
2: преподаватель в институте вашем, да, вот в театральном, взяла вас буквально за руку и повела по музеям. То есть
3: да,
2: вот...
3: вы знаете, мне очень повезло в жизни с педагогами, очень. Марк Алексеевич Макаренков тоже мой любимый педагог. Его уже, к сожалению, с нами нет, но я всегда вспоминаю и всегда, вот, так скажем, прислушиваюсь к его советам. Он все время незримо со мной, поэтому я и ему тоже благодарна. Мой мастер курса Юрий Альгердович Радкевич, Сытник Семен Семенович — это вот все педагоги в школе русской драмы, которых я очень люблю и с благодарностью вспоминаю.
2: Евгения, мне кажется, вам, наверное, было, ну, мне так кажется, наверное, было трудновато, да, влиться вот в это общество, да, новое для вас, да, вот вы же сказали, что ну, там люди там с пеленок готовились стать актрисами, актерами, занимались везде, там все уже были подготовлены. Как вы вошли в эту компанию, так скажем, вот были сложности или вас тоже приняли как свою?
3: Сначала было сложно на моменте адаптации, да, а потом трудолюбие и воля. Вот это главное, наверное, и талант на третьем месте, может быть.
2: Угу. То есть упорством работает, да?
3: Да, да.
2: И люди, когда видят, что вы делаете самоотверженно
3: да.
2: какие-то вещи, они вас начинают принимать и уважать, видимо, да?
3: Да, и потом так сложилось, что уже в конце четвертого курса я была занята во всех дипломных спектаклях, да.
2: Дипломных, в смысле, не ваших, а других
3: дипломных?
2: Нет,
3: наших дипломных курсов.
2: Ну, каждый студент ставит спектакль, и в каждом спектакле вы были заняты в какой-то роли.
3: Каждый педагог ставил работу, да. И в каждой работе я была занята. И, ну, так сложилось, слава богу, что еще и такая, наверное, моя актерская природа мне помогла. Потому что если бы ее, наверное, не было, то все-таки это все равно уход из профессии, потому что поступило, например, нас 30 человек, а закончила только 14.
5: А почему не доходит до конца?
3: Кто-то понимает, что это не его. Кто-то понимает, что ну просто проф непригоден. У каждого разные ситуации, обстоятельства. Тем более, что родители так меня поддерживали и выучили меня. Поэтому нужно было дойти до конца.
5: Но ваш характер — это не только в том, чтобы дойти до конца в актерской профессии. Мы поняли, что потом вы решили стать еще и режиссером.
3: Этого я совсем не хотела, и это получилось совершенно случайно. Получилось так, что моя подруга, она захотела поступать, это называлось «Методология режиссерско-педагогической работы», курс Сергея Дмитриевича Черкасского в РГИСИ. И она хотела туда поступать и говорит: «Женя, пожалуйста, сходи со мной на консультацию, я очень хочу». А я не собиралась, у меня были другие планы. Я только год как закончила институт, я хотела набираться опыта, какой-то взрослой уже не студенческой жизни, мне хотелось играть, репетировать. Ну и как это часто бывает, ирония судьбы, я сходила с ней на консультацию и поступила.
2: А она нет, да? Нет?
3: Да, да, к сожалению, нет.
2: Почему-то так бывает всегда.
3: Поэтому, я на самом деле, это был такой, не знаю, промысел Бога. Но я очень рада, что это случилось. Я там такие знания получила, для меня важные и нужные. Там программа обучения очень интересная была. И я после этого стала преподавать.
2: Интересно, а что преподаете? Где? Ну, тоже в двух словах нам расскажите.
3: Театральная.
2: Уже вот все время вы у нас были ученица, и вот теперь вы уже и педагог. Что же вы теперь делаете?
3: Театральная студия «Мы». Я руководитель и педагог по актерскому мастерству и сценической речи. Преподаю я подросткам. Я очень люблю этот возраст, такой хаос, такой какой-то бунт, который нужно направлять. И мне, наверное, если говорить, может быть, о некой миссии педагогической, то мне вот очень нравится фраза Селлинджера «ловить детишек над пропастью во ржи», потому что подростки очень часто встречаются с плохими компаниями, как-то вот, понимаете, могут не туда пойти, и когда их энергия направлена на творчество, то это, конечно, дает свои плоды. Поэтому я с радостью теперь уже и преподаю.
2: Хорошая, хорошая миссия, так не уж хорошая, а просто тройной, достойная, да, миссия.
5: Актриса, режиссер, педагог.
2: Хотелось бы еще спросить, вот закончили вы учиться, вы стали актрисой, вот ваша профессиональная деятельность как складывалась, то есть куда вы направились после окончания, и так ли все складывалось, как вы себе представляли или как хотели, или опять, может, возникали трудности какие-то?
3: Спасибо за вопрос. Я после института попала в очень хороший театр, театр «Ковчег», камерный драматический театр. Его создала мой учитель, режиссер Людмила Николаевна Манонина Петрович. Это ученица Карагодского, Козлова, Рима Сатуминаса. И я 7 лет там играла спектакли. Спектакли замечательные, светлые, всегда со светлой надеждой в конце. Спектакли, в которых есть не только горизонталь, но и вот эта вертикаль. И там, конечно, я выросла и личностно, и творчески, и, можно сказать, даже нравственно-духовно. Вот так. Попала я в этот театр благодаря своему педагогу Александру Владимировичу Алексееву. А сейчас я преподаю и снимаюсь в кино.
2: Скажите, вот, Евгения, вот ваш, ну, переход от театральной сцены в кино, ведь это ведь не просто, наверное, вот, несмотря на то, что очень молоды, но 7 лет вы играли в театре, играли, выходили на сцену к живым людям, к зрителям, и вдруг в какой-то момент вы понимаете, что этого больше не будет, что вы будете сниматься в кино, а кино совсем другое. Вот,
3: ну, пути Господни неисповедимы, может быть, это еще и будет.
2: А, ну, собственно говоря, что-то я так сразу сказал, что этого не будет. Конечно, это все возможно, но просто это было принято решение, ведь, да, то есть это же вы как-то ушли из театра.
3: Вы знаете, как-то так жизнь, она сама повернула. Этот опыт мне очень помогает
2: сейчас.
3: Это
2: было предложение или ваше желание? Вот инициатива, вот как это произошло? То есть вам пришел режиссер, сказал, я беру вас на главную роль. Или вы сказали, я ухожу из театра, я пойду сниматься в кино. Вот как это было?
3: Нет-нет, смотрите, в другой театр я пойти не могла, потому что для меня это, наверное, предательство, поскольку...
2: По отношению
3: вот есть
2: к своим
3: у тебя,
2: коллегам,
3: конечно,
2: да,
3: поскольку у тебя есть дом, как бы такая... ну, семья, что ли, и куда-то пойти там налево-направо, наверное, мне воспитание не позволяет. Но все-таки свой потенциал актерский мне хотелось реализовывать, и поэтому я пробовалась в кино. И, собственно, как-то вот этот переход сам произошел.
2: То есть в том-то театре вы как бы достигли потолка своего. Почему возникло вот это какие-то сомнения или желание сменить сферу деятельности или уйти из этого именно театра? Это как-то само собой созрело, это желание?
3: Наверное, это само собой.
2: И вы стали пробоваться в кино, да?
3: Да, да, меня стали звать, потом случилась «Лизонька», потом случились другие проекты, и как-то вот. Но свой театральный опыт я, конечно, с большой благодарностью вспоминаю и с радостью.
2: Ну, сегодня мы, конечно, скажем о «Лизоньке», и даже не то, что скажем, а поговорим, потому что очень важный для вас и вообще, в принципе, важный фильм. Но вот первый ваш опыт кино, вот как это было? Вкратце, история, то есть как... Ну, вот я не представляю, вот я сижу, мне кто-то... Я должен сам искать, или мне должны прийти позвать, то есть или что я должен играть? Как это было? Вот,
3: ой, первый раз. Самый первый раз?
2: Да, это ну, было, сам, ну, хоть, может, было... второй, я не знаю, какой
3: это
2: для вас...
3: Это было на втором курсе.
2: А, то есть это даже еще во время учебы.
3: Да, и это было на втором курсе, был маленький эпизод, меня позвали. Я помню, что у меня тогда поднялась температура, выскочила простуда. Я позвонила, сказала, говорю, можно, может, мы перенесем на другой день? Мне сказали, нет, что вы, Евгения, так, это невозможно. Приезжайте, мы замажем вам все. Я приехала, и для меня все казалось очень странным. Почему мы так долго не репетируем, как в театре, например, как на учебе, да? То есть просто мы встаем по точкам, нужно сказать текст, и не нужно посылать его там до последнего ряда. Буквально ты открываешь губы, то есть это гораздо тише, чем в театре. Для меня это тоже было таким открытием. А еще, конечно, я поверить не могла. Я сидела в киновагончике, и тут по рации передали: актрису на площадку, актрису на площадку. А я еще училась, и я даже еще не поверила в то, что я вообще актриса.
4: Я актриса, да?
3: Я говорю: меня, что ли? И я: ха-ха-ха-ха-ха, актриса на площадку, подумаешь, королева какая. Вот. И как-то я пришла к режиссеру, пришел мой партнер по сцене, я все сделала, и вот как-то снялась, и мне сказали: стоп, снято. И я думаю: как все? Подождите, а репетиции, а там внутренний монолог, а шлейф, а вот это вот все, чему нас учили, это что, не надо? Нет, Евгения, все, домой. Я говорю: как? И тогда я, честно говоря, не получила такого удовольствия и такой радости, как от театра. И я подумала: нет, в кино я сниматься не хочу.
2: Но это был уже только еще второй курс.
3: Да, второй курс, и все, меня как-то отрезало. И я, наверное, лет 5-6 туда даже и не сувалась. Угу. Вот.
2: Ну, а первый тогда опыт более такой сознательный и более, может быть, ну, значимый, что ли, уже после того, как вы ушли из театра. Какой ваш первый опыт был такой съемок в фильме?
3: «Лизонька».
2: Это первый?
3: Да, это
2: Лизонька. Это первый?
3: Да, «Лизонька».
2: А как вы попали сразу так вот, наверное, на «Лизоньку»? Интересно.
3: Знаете, наверное, я бы уточнила, я не ушла, я взяла паузу. Наверное,
2: не ушли из театра.
3: Да.
2: Ну, я все время закончил. Действительно, почему, собственно, нельзя вернуться? Конечно.
3: Я очень люблю.
2: Да, да, действительно. Не буду больше так говорить.
5: Фильм «Лизонька». Называет его прорывом и не случайно, немного напомню о прототипе. Лизонька, Христа ради юродивая, реальная историческая личность, подвязалась в Белбургском монастыре в XIX веке, с 18 лет приняла на себя подвиг юродства и по сей день при молитвенном обращении блаженная, как уверяют верующие, помогает всем с верою к ней притекающим. Итак, Евгения, вы получили награду за лучшую женскую роль на фестивале «Крылатый барс», и мне интересно, вот говорят, что актеры говорят: роль меня выбрала. Это был ваш случай? И вот было ли внутреннее согласие сразу?
3: Это, наверное, было по взаимному согласию меня и Лизоньки. Если можно так говорить, я не знаю. Какое-то такое внутреннее ощущение.
2: Ну, просто расскажите, как это было, а мы сами подумаем и почитаем себе, как это назвать правильно.
3: Знаете, я когда впервые прочитала сценарий, меня начало потрясывать. Я что-то почувствовала, но не могла объяснить, что я почувствовала. То есть тело отреагировало, а что это такое? И, в общем, со мной рядом в этот момент был мой педагог Людмила Николаевна, человек, которому я очень доверяю в этих вопросах. Я попросила ее прочитать сценарий и посоветовать мне, стоит ли за это браться, потому что тема особенная, нетипичная, не банальная. Она прочла и сказала: «Женя, это очень хорошая история. Если ты туда попадешь, то это будет здорово». И я начала к этому готовиться, можно сказать, с ее такого педагогического благословения. Но это все равно не так просто, потому что я не знала, как к этому подступиться. Меня попросили записать самопробу актерскую и на свой взгляд выбрать любую сцену и сценарий, и записать на видео. Но как это сделать? Я не понимала. Роль действительно необычная. У меня нет никакого духовного опыта. Я никогда не видела юродивых. И я решила, что пойду, схожу, прогуляюсь, зайду в храм. Как-то нужно было с этой мыслью походить, что ли, выносить ее. И зашла в храм, он был закрыт. Я пошла дальше гулять. И после прогулки, когда стала возвращаться, то вдруг какой-то художник меня остановил и сказал: «Ну как там в XIX веке?» Я говорю: «Не знаю». «Да? А выглядите так, будто вы там были». Я говорю: «Так холодно ведь. А у меня юбка длинная», поэтому он так сказал. Потом какой-то мужчина за меня заступился. Говорит: «Да он, наверное, сам там бывал». Ну, раз так говорит. Я говорю: ну, я улыбнулась и пошла дальше. И потом я прихожу к себе в номер, открываю книжку о ее житии, И первая фраза там написана: «Она жила в XIX веке». И я такая: «Ага».
5: Интересно.
3: Интересно, да. И начала готовиться.
5: А какова была подготовка? Прочитали «Житие»?
3: Конечно, я прочитала «Житие», я прочитала много литературы, посмотрела документальные фильмы различные. Мне не было вдохновиться какими-то, например, художественными фильмами, потому что про юродивых...
5: Ну, мне вот вспомнился сразу Андрей Рублев.
3: Андрей Рублев?
5: Рублев, да, там «Дурочка» она называлась.
3: И «Остров», наверное.
5: Ирма Рауш, вот я нашла, сыграла. «Остров» там тоже есть, да?
3: «Остров», ну там не юродивый, наверное. Или, может быть, у него есть, как сказать, он юродствует, да. Не знаю, но я все равно вдохновилась.
5: Ну, в общем-то, не очень много примеров, да, получается, в кинематографе юродивых.
3: Да, не очень много. И так вот, чтобы где-то подсмотреть, как это должно быть на тот момент... Не было у меня такой информации. И, конечно, я, с одной стороны, я очень переживала, потому что, ну как, я не воцерковлена, как я буду браться-то за эту тему? А с другой стороны, мне было очень интересно и с исторической точки зрения почитать про таких людей, как они жили, что делали, и, конечно, с духовной.
2: Я вчера смотрел этот фильм. А интересно, какой эпизод вы выбрали, чтобы отправить на просмотр, как бы тестовый?
3: Вы знаете, я взяла там, где она приходит к нему во сне.
2: Угу.
3: Я сократила его реплики и сделала это монологом.
2: Это Лизонька приходит во сне к герою фильма.
3: Да, Кафанасию.
5: Да, «Смолиный грех», да?
2: Да, который действительно, эта Лиза сыграла огромную роль в жизни этого главного героя. Он практически изменил всю свою жизнь в лучшую сторону. Я не буду рассказывать, конечно, подробности. Я думаю, наши радиослушатели, кто еще не смотрел, или кто не смотрел, не знает, могут себе это позволить. Фильм есть, можем посмотреть. Называется «Лизонька». Посмотрите, пожалуйста, и вам будет, я думаю, очень интересно.
3: И обязательно поделитесь своими впечатлениями.
2: Да, с нами. Звоните, рассказывайте.
5: Апостол Павел писал: «Мы безумны Христа ради». И это не образные выражения, а указания на особый духовный путь, отказ от человеческой мудрости ради истины Божией. Да, сыграть такое непросто, и я знаю, что Евгения какое-то время жила в монастыре. Очень интересно. Вопрос был у меня про то, что это был скорее духовный какой-то путь или не просто актерское исследование, так ведь?
2: Ну, прочувствовать надо было место, да, и прочувствовать положение. Вот как вы на это решились, и что вам это дало, и как эта жизнь монастырская на вас подействовала, что вы почувствовали, что нового для себя открыли?
3: Знаете, наверное, я когда... ехала в монастырь, я ничего не ожидала. Я не знала, что меня ждет. Когда меня туда привезли, мне сказали: «Женя, кстати, тут не будет связи вообще». Я думаю, как не будет связи? Я же, ну, современный человек, интернет. Мне же надо как-то выходить в мир, общаться. Что я тут буду делать? И когда я туда приехала, там, знаете, такая какая-то звенящая тишина, по которой ты очень скучаешь, когда находишься в мегаполисе. И это настолько благодатное место, село Белбаш. Там удивительно хорошо. Про это место говорят: место, где душа поет.

0: бесконечно благодарна отцу Евлогию за эту возможность, что он выбрал меня, что он доверил такую роль мне. Вот за эту возможность просто быть частью этой истории.
1: Отец Евлогий, расскажите, кто он, какую роль он сыграл в вашей вот этой вот истории с вашей ролью, такой главной, первой, видимо, ролью?
0: Отец Евлогий раньше был настоятелем этого монастыря. Он там служил 6 лет. И после съемок фильма «Лизонька» его направили в другое место служить в Ветлугу. Вот, и монастырь, ну, как бы он всегда был женским, и поэтому решили оставить его женским. Это его последнее, как бы...
1: То есть он был инициатором съемок, да, я так понимаю?
0: Нет-нет, он не был инициатором. Инициатива пришла извне. Туда приехал Сергей Долженко, сценарист, который написал, собственно, сценарий. И он тогда снимал короткометражные фильмы православные. И ему не хватало для своей истории еще одного фильма. И когда ему рассказали в Белбаже про Лизоньку, он вдруг так этим вдохновился, что написал сценарий и позвонил отцу Евлогию, сказал: «Я хочу снимать про это». И тогда они с отцом Евлогием работали вместе над сценарием, что-то уточняли, и вот. А потом так получилось, что режиссер фильма поменялся. Вместо Сергея пришел Михаил. Когда я там жила месяц, как я готовилась к роли, конечно, обязательным условием было это исповедаться и причаститься. То есть тебя никто не заставлял, тебе никто это не проговаривал. Это как-то само собой разумеющееся. Как вот ты ешь, пьешь, так и нужно сходить исповедаться и причаститься. И работа души шла очень плодотворная. Когда я не знала, какой должна быть Лизонькой и что делать, я начала просто физически делать то, что делала она. Как написано в житие, я стала ходить босиком, пробовать. Там в житие написано, что она кормила птиц пряниками. Я пошла, пока никто не видит. Начала искать птиц. Оказалось, что в монастыре нет голубей. Я думаю, как же так? Написано-то, что есть. Села у могилки.
1: У ее могилки.
0: Да, у могилки Елизаветы.
1: Она там похоронена.
0: С ней разговаривала каждый день. Говорю: «Лизонька, а где птицы-то? Где голуби?» И тут сзади меня на крыше храма 3 голубя начали ворковать. Я говорю: «А, вот они, понятно». Я взяла монастырский хлеб, начала разбрасывать, хотела их подкормить, но они почему-то ко мне не летели. Не знаю, может быть, боялись. Там все-таки еще кошки живут. Потом я начала проявлять смекалку. Я нашла в интернете звук голубей, чтобы они урчали, и голуби полетели. Ну, в общем, они там смотрели на меня, но так и не прилетели ко мне. Ну вот, какие-то такие вещи делала я, чтобы готовиться. Конечно, я читала. Мне Алексей при храме, человек там живет, он дал прочитать книжку Ксении Петербургской. Я тоже вдохновлялась этой историей. Само место как-то располагало к этой атмосфере, вхождению в эту историю. Вот.
1: Ну и как проходили съемки? Я знаю, что снимали и летом, и зимой, да? И как вы включились в эту работу, в эту роль? Легко ли давалось, или трудности какие-то встречались?
2: Может быть, такие тоже чудеса были интересны.
1: Ну, чудеса — это вообще интересно, конечно.
2: Как с голубями.
0: Конечно, было очень трудно, но когда ты этим увлечен и когда ты занимаешься любимым делом, конечно, все эти сложности, они не кажутся такой катастрофой. Они все равно превращаются, наверное, в задачи, которые ты должен сделать. И сколько бы ты теории ни начитался, все равно, как это понять практически? Кто это такие юродивые, блаженные? Кто это? Наверное, после моей первой исповеди такой 3-часовой, генеральный, да, представляете? Да, 3,5 часа,
1: даже.
0: И меня исповедовали. Я вышла, и вдруг я стала замечать, что у меня ни одной тревожной мысли в голове. Вот просто я думаю, а что так бывает? Я вдруг осознала, что я теперь не тревожусь, что мне надо кому-то позвонить, что-то сказать. На следующий день я встала, и вот это, наверное, состояние блаженства, что такое блаженство? Это счастье, да? Я вдруг ощутила, может быть, в какой-то легкой мере. Конечно, не так, как Лизонька, мне до этого очень и очень далеко, но что-то около того, и тогда, вот она что. К тому же ее там все называют.

0: называют Лизонька. То есть человек прожил до 90 лет, а все ее зовут Лизонька. Это о чем говорит? Значит, человек с какой-то такой, наверное, детскостью, да, непосредственностью, радостью к этому миру.
1: Интересно, я вот читал тоже, и Лизонька всегда ходила в красном сарафане, да, так легко одетая, зимой и летом она всегда одевалась одинаково, и по снегу ходила босиком зимой. И я смотрю фильм, и я знаю, что это актриса, конечно, вот она идет в сарафане зимой, там снегу по колено,
0: да,
1: она идет, видно голыми ногами. Я так вот думаю, вот если Евгения придет, я обязательно спрошу: Евгения, это вы сами ходили, это был каскадер какой-нибудь, или это был монтаж? Вот вам реально в сарафане приходилось зимой по снегу ходить на съемках?
0: Вы знаете, это уже традиционный вопрос от зрителя.
1: Ну, естественно.
0: Надо уже готовить вариации ответов. Ну, я сама, да, ходила, и я узнала, что такое настоящая зима. И, конечно, профессия, она подразумевает. Когда в кино это очень часто: летом мы играем зиму, зимой мы играем лето. И будь обязан в кадре отработай, а вот уже... После кадра я, конечно, в эмоциях не стеснялась, но обо мне заботились. Это всегда горячий термос, это всегда валенки, теплые носки, одеяло, шубы и так далее. Поэтому меня в промежутках утепляли.
1: А вот в съемочной группе, в вашей команде, какие отношения были? Вот это был первый ваш опыт работы в кино. Почувствую разницу. Это так, как в театре, не так, как в театре, легче, сложнее. Вот как складывались отношения, и что вы для себя нового, может быть, там увидели?
0: Знаете, один мой педагог однажды сказала такую фразу, она это не мне причем говорила, а кому-то из артистов, что профессия — это, конечно, прекрасно, только в такой последовательности, что на первом месте это... человек. То есть человек, а потом профессия, хобби и все остальное. И вот в этой команде подобрались удивительные люди. И все какие-то люди не случайные. Да, с разным опытом, да, кто-то чего-то не знает. Но все друг друга поддерживали, помогали. Если не знали, осваивали тут же. Например, режиссер наш Михаил Гущин, он занимался не только режиссурой, но и как художник локаций. У некоторых людей было по несколько позиций, за что они должны отвечать. И, конечно, большое спасибо за то, что меня от всех организационных вопросов меня как бы оградили, и я занималась только творчеством. Это счастье. Большое спасибо. Поэтому команда у нас здоровская.
1: Отлично. Но первый опыт вас не разочаровал, я так понимаю, да? Вы утвердились в желании своем быть и киноактрисой тоже?
0: Я утвердилась, но, конечно, это не просто, потому что теперь у тебя есть планка, и не на все проекты я соглашаюсь.
1: А предлагают?
0: Конечно, предлагают.
1: А чем руководствуетесь? Ну, действительно, планка большая, но...
0: Я в прошлом году, например, от трех проектов отказалась, потому что я, наверное, за нравственные ценности, за семейные ценности, за... Мне хочется, чтобы светло было, понимаете, чтобы зритель с чем-то ушел. Ради чего все это мы делаем? А есть и какие-то другие вещи, которые мне не близки.
1: Ну, то есть пока вы свою еще новую роль пока не нашли, да? То есть вы к этому очень трепетно относитесь, да? И ждете предложения, именно которые будут устраивать и вас тоже, ну, как-то, не знаю, с моральной, с какой точки зрения, еще с какой-то, да?
0: Ну, конечно, к предложениям я открыта. Например, в прошлом году мне посчастливилось сняться для Первого канала. Это... документально-художественный фильм «Империя» про Александра Третьего. Я сыграла там роль Мини, императрицы Марии Федоровны. И это удивительная роль. Во-первых, этот человек, эта личность, она верит в Бога. Для меня это важно. Хотя я бы согласилась даже сыграть атеиста, но в конце обязательно нужно, чтобы он уверовал. Ну вот, поэтому вот такие роли мне интересны. И человек, вот Мария Федоровна, да, она, у нее была непростая судьба, но за свою жизнь она не обозлилась. С Верой она смогла пережить все тяготы жизни, наверное. Вот такие роли мне интересны.
1: Но немножко забегая вперед, мы знаем, опять же, конечно же, что снималась вторая часть уже фильма «Лизонька», да? Вы тоже там, естественно, участвуете как главная героиня. Буквально тоже в нескольких словах, как проходили съемки, и уже вам эта роль знакома, вы в нее второй раз легко зашли, в эту жизнь, в эту атмосферу. И если не секрет, в двух словах, о чем будет этот фильм? То есть там вот была в первом фильме одна история такая, законченная, полная, да, как бы, ну, конечно, с открытым практически финалом для Лизоньки, но история для человека главного героя закончена. Здесь что будет? Вот если не секрет, ну, просто там, мы будем ждать фильм, смотреть потом.
0: Мне кажется, что это не секрет, я могу немножко с вами поделиться. Это будет детство Лизоньки. Да.
1: То есть немножечко назад, да.
0: Младенчество, когда она ребенок, и когда она уже девушка 20 лет, уходящая, собственно, из семьи, это были совершенно другие задачи. Если в первой части, которую мы уже отсняли, хотя по хронологии она уже будет второй, сейчас пока она первая, да, там была задача нащупать персонажа, кто такие ее родивые, да, попробовать, то во второй части, так как снималось ее детство, в книжке написано, что она до 17 лет была обычным ребенком и ничем не отличалась от других. Поэтому вот этот переход, да, от какой-то нормальной жизни
1: простой
0: к юродству.
1: Это вам предстоит все
0: да,
1: это.
0: Мне это предстояло
1: показать.
0: Ну, прожить.
1: Это сложная, интересная задача.
0: Да, это сложно, но это интересно. Не знаю, получилось ли, я не видела исходных материалов.
1: Ну, если режиссер согласился, значит, наверное, получилось. Будем смотреть.
0: Да, и, конечно, важно было, как сказать, я понимаю, что да, в первой части уже нащупались какие-то там состояния, что она в блаженстве юродствует. И вот не пойти по тому же сценарию, не пойти по тому же, а вскрыть совершенно другое. Ведь тоже человек с какой-то своей болью, горечью, понимаете? И не сыграть результат, то есть блаженство, не знаю, вера, это уже сыграть результат, а именно движение души. Вот это для меня было важно сделать.
1: Наверное, будем переходить к нашей заключительной рубрике, которая называется «Подарок». В этой рубрике Анастасия, она пишет стихи, и она каждому нашему гостю, надо дать ей должное, пишет стихотворение. Такое стихотворение сегодня есть и для вас, Евгения, специально написанное. А потом в качестве подарка от вас, для нас и для наших радиослушателей, мы ждем некоторые напутствия, пожелания о том, как не пропустить, не упустить и возделывать свой талант. Ну, так вот, от вас такой будет подарок нам сегодня, так, Настя?
2: Подарок.
3: Мне как-то очень легко написала стихотворение для Евгении, и я даже его сначала назвала «Евгения-Елизавета». А потом почему-то, когда я начала писать, я поняла, что большую часть творческого потенциала все-таки забирает Лизонька. Стихотворение Елизаветы Билбашской называется, но посвящено оно вам. А ты, душа, какое нынче оперенье себе возьмешь? Зажжешь свой свет, проникнешь в откровенье, уста сомкнешь. Туманы, степи и ветра, и блики света. Из Белбожа пешком пришла к нам Лизавета. Сама, как не вечерний свет и босонога, как день вчерашний сотни лет прошла у Бога. А Лизонька все та ж, гляди, нам правит зренье. Да ты по петельке приди себе спасенье. Она-то разомкнет уста, засовы, дверцы и скажет. Правда нам горька, но лечит сердце. Познай свой путь, познай свой дар, сними оковы. Травой сгорит земная грусть в очах у Бога душа. Как выжженная степь, но оросится мольбой блаженных обо всех, незрячих, умствующих зря, о прозревающих себя, о людях, птицах.
0: Ой, большое спасибо.
1: Такое
0: замечательное стихотворение.
1: Написано специально для вас, и, видимо, вот Настя так видит вас и вашу роль, как-то вот
3: да,
1: сочетающиеся между собой. Теперь,
0: спасибо.
1: Евгения, пожалуйста, такой подарок для нас, для наших радиослушателей. Что бы пожелали нам?
3: людям, которые ищут свой дар, что бы вы сказали этому человеку?
0: Я бы сказала: помолись, дружок, и обязательно посети село Белбаш. И сходи в гости к Лизоньке. Она тебя выслушает, и не переживай ни о чем. Спасибо.
1: Спасибо вам, Евгения, за то, что нашли время в свой короткий визит в Нижний Новгород забежать и к нам в студию, уделить нам много времени. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами общаться.
3: Сегодня у нас в гостях была талантливая актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Фильм «Лизонька», где Евгения исполнила главную роль, получил уже больше 6, напомните, Евгений, наград на международных и всероссийских кинофестивалях. А Евгения получила награду за лучшую женскую роль – роль блаженной Елизаветы Белобожской. Спасибо вам за вдохновение. Каждый человек, каждый герой нашей передачи — это своя история и история обретения призвания. Такую историю послушать, как у Евгения, это прикоснуться к чему-то действительно очень светлому и поучительному. Ваш опыт уникален. Спасибо.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Александр Доргомышский. Увертюра к опере «Русалка». Это произведение Доргомышского – классический образец русского оперного искусства. Над этой оперой на сюжет поэмы Пушкина композитор начал работать в 1848 году. В основе достаточно распространенный романтический сюжет – история крестьянской девушки, покинутой богатым князем. Поэт соединил ее с фантастическим мотивом. Девушка превращается в могущественную русалку. Доргомышского в пушкинском сюжете заинтересовали в первую очередь сложные душевные переживания, особенности человеческой психологии. Большую часть пушкинского текста Доргомышский оставил неприкосновенной. Им была внесена лишь заключительная сцена гибели князя. Изменения коснулись и трактовки образов. Композитор освободил образ князя от черт лицемерия, которыми он наделен в литературном первоисточнике. Развита в опере душевная драма княгини, едва намеченная поэтом. Несколько облагороженный образ мельника, в котором композитор стремился подчеркнуть не только корыстолюбие, но и силу любви к дочери. Оперная Наташа – первый трагический женский образ в русской опере. Вслед за Пушкиным Доргомышский показал глубокие перемены в характере Наташи. Как ласковая, любящая девушка превращается в грозную и мстительную русалку. Драма, лежащая в основе этой оперы, воссоздана композитором с большой жизненной правдой, глубоким проникновением в душевный мир героев. Восторженно писал о русалке Петр Ильич Чайковский. По своей мелодической прелести, по теплоте и безыскусности вдохновения, по изяществу кантилены и речитатива «Русалка» в ряду русских опер занимает бесспорно первое место после недосягаемо гениальных опер Глинки.

Опера «Русалка» была закончена весной 1855 года. Премьера состоялась через год в Петербурге на сцене Мариинского театра. Цельности спектакля повредило большое количество произведенных постановщиками купюр. Но вот впечатление русского композитора и музыкального критика Александра Серова. 4 мая в бенефис госпожи Булаховой шла новая русская опера. Наконец-то дождались мы опять чего-нибудь своего на русской оперной сцене. Как же не приветствовать радостно большой четырехактной оперы, написанной на бесподобный поэтический текст Пушкина, написанной в самостоятельном характере русской оперной школы, то есть такой, какой основание положено в двух операх Михаила Глинки. «Русалка» после Ивана Сусанина и Руслана и Людмилы Глинки стала третьей русской классической оперой, одним из классических образцов, из которых выросла потом вся позднейшая русская национальная оперная школа. В «Русалке» Дергомышский создал новый жанр русской оперы – народно-бытовую психологическую драму. Народность этой оперы определяется ее тесной связью с народным искусством и народной поэзией в обрядовых и хоровых сценах, а также с народной музыкой. Новый тип оперы потребовал и новых средств музыкальной выразительности. В «Русалке» ведущая роль принадлежит не отдельным законченным музыкальным номерам, ариям, хорам, а драматическим сценам, в которых напряженность сценического действия определяет быстрое чередование речитативных диалогов, ансамблей, небольших ариоза. В 1856 году дирекция Мариинского театра и «Высший свет» к этой постановке отнеслись крайне враждебно. В результате опера была снята с репертуара. Подлинный успех пришел к «Русалке» лишь после возобновления оперы в 1865 году.

1859 году Александра Дорогомышского избирают в руководство только что основанного Русского музыкального общества. Он знакомится с группой молодых композиторов, центральной фигурой среди которых был Мили Балакирев. Эта группа позднее станет «Могучей кучкой». Опера «Русалка» и его замечательные романсы принесли Александру Дорогомышскому известность и успех, но он продолжал поиски новых путей в музыке. Это особенно привлекало к нему молодых музыкантов «Могучей кучки» – Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова. Им первым он показал и новую оперу, над которой трудился до последнего дня жизни. Это была опера «Каменный гость» на сюжет одной из маленьких трагедий Пушкина. Работал над этим сочинением Дорогомышский с упоением. «Пишу не я, а какая-то сила мне неведомая», — говорил он. С середины XIX века была порой ожесточенных споров о судьбах оперного жанра. Все чаще высказывался взгляд на оперу как на один из видов драматического искусства, в котором музыка должна быть подчинена законам драмы. Проблемы эти носились в воздухе, и не было ни одного сколь-нибудь значительного композитора, который не пытался бы решить их в своем творчестве. Конечно, среди них был и Дорогомышский. «Пробую дело небывалое. Пишу музыку на сцены каменного гостя, так, как они есть, не изменяя ни одного слова», – писал композитор в одном из писем. Музыка оперы «Каменный гость», точно следуя за текстом Пушкина, раскрывает и его глубокий психологический подтекст. Главное средство для этого – музыкальная речевая интонация. Вокальные партии иногда близки к интонациям обычной бытовой речи, а в моменты волнения, воодушевления мелодия приобретает напевность и широту, не утрачивая речевой выразительности.

«каменный гость» стал новым словом для того времени. В опере нет арий и ансамблей, только два романса Лауры. Она полностью построена на декламации, наложенной на музыку. Мелодических речитативах, как называл их Дергомышский. Смелый опыт Дергомышского послужил отправной точкой для дальнейшей работы русских композиторов над музыкальным предварением речевой интонации, мощным средством создания реалистических музыкальных образов. Без «Каменного гостя» нельзя представить себе развитие русской музыкальной культуры. Именно три оперы – «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» и «Каменный гость» создали Мусоргского, Римского-Корсакова и Бородина. «Сусанин» – опера, где главным героем является народ. «Руслан» – мифический, глубоко русский сюжет. И «Гость», в котором драма превосходствует над сладкой красотой звучания, писал современный критик Виктор Коршаков. «Каменный гость» – последняя опера Дергомышского, которую он не успел закончить. По завещанию композитора дописал «Каменного гостя» Кюи. Он же написал вступление к опере, оркестровал Римский-Корсаков. Стараниями молодых друзей Дергомышского, участников «Могучей кучки», опера «Каменный гость» была поставлена в Санкт-Петербурге на Мариинской сцене в феврале 1872 года. «Каменный гость» был принят холодно, показался слишком сложным и сухим. Конечно, это произведение будет не для многих, так оценивал сам Дергомышский «Каменного гостя». Исследователи признают и по отношению ко времени создания оперы, да и последующим десятилетиям он был прав. Но в течение долгих лет имя Дергомышского связывалось исключительно с оперой «Каменный гость», как с произведением, оказавшим большое влияние на развитие русской оперы. Александр Дергомышский вошел в историю как композитор необычайной новизны и мощи, который создал в своей музыке характеры человеческие с правдивостью и глубиной истинно шекспировской и пушкинской.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». В восстанавливающемся Троицком храме села Старое Поле Дальнекостантиновского района совершена божественная литургия. Фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится в Воскресенском Благочинии. Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Сегодня, 3 сентября, в восстанавливающемся храме во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, расположенном в Дальнекостантиновском районе Нижегородской области, совершена божественная литургия. С места события корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: Сегодня в селе Старое Поле, которое расположено в Дальнеконстантиновском районе, примерно в 100 километрах от Нижнего Новгорода, знаковые события. В возрождающейся церкви во имя Живоначальной Троицы была совершена божественная литургия, а также поднят на купол новый крест. Его освящение было совершено перед началом божественной литургии. Богослужение совершил благочинный Канавинского округа протоиерей Сергий Семагин, который по благословению правящего архиерея митрополита Георгия имеет попечение о возрождении святыни. Храм старинный, построен в 1806 году. В этом году отмечает 220 лет. Храм, как и многие сельские святыни Нижегородщины, имел плачевный вид. На сводах росли березы, вокруг храма кустарники и деревья, стены полуразрушены. Консервация и реставрация храма ведется уже четвертый год. За это время проведена масштабная работа. Восстановлена кладка стен, оконных проемов, укреплены своды, а также фундамент храма северной стороны. Удивительно, что Троицкая церковь не была обезглавлена. Весь советский период она стояла под сенью креста. В прошлом году владыка благословил заменить главку и поставить новый крест. Местные жители, которые пришли сегодня на богослужение, очень надеются, что с возрождением храма сюда вернется жизнь и село расцветет. Оно уже расцветает. Аккуратные дома, красивые палисадники, цветы, новые дороги, также места грибные, красивые пруды. Действительно, село заслуживает внимания и восхищения.
0: Мы благодарим Марину Дружкову за интересную информацию. Продолжаем выпуск. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антоневского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. И в завершении выпуска еще одна информация. С начала этого года мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» совершили уже 160 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Напомним, что мобильные медицинские бригады формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Современное оснащение передвижных модулей позволяет не просто провести первичный осмотр, а сразу выполнить значительную часть необходимых исследований. В составе комплексов аппараты ЭКГ и УЗИ, маммографы, флюорографы и другая необходимая техника. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, к началу сентября специалисты приняли уже более 20 29 тысяч пациентов. Врачи провели почти 50 тысяч консультаций и выполнили свыше 92 тысяч лабораторных и инструментальных обследований. Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа «Поездов здоровья» ориентирована на раннее выявление заболеваний и предупреждение осложнений, что полностью отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте Министерства здравоохранения Нижегородской области. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Первые жития русских святых князей Бориса и Глеба. Становление житийного канона.
2: Итак, сначала были язычники, опять же таки слово «законе благодати» вспоминается, и пребывали в прелести идольской, а затем уже становятся христианами. Но не просто так. Не убо слышали ни от кого же слово Господне о нашем Иисусе Христе. То есть вот это вот очень важное замечание. То есть ни от кого в русской земле учение апостольское, христианское не слышали. Не бесы же не апостоли ходили к нам. Никто бы им проповедовал Слово Божие. То есть апостолы сюда не приходили. Правда, вы можете сказать, а как же предание об апостоле Андрея? Но это то еще до исторической Руси, когда, ну, может быть, и племена эту территорию заселяли. То, что с другой части откровения приходят эти сведения и запечатлеваются в повести временных лет. Но здесь важно было преподобному Нестору подчеркнуть, как благодать Божия распространилась по всей земле, прошла до народа русского, дошла, пошла на нашу землю. Но и, что немаловажно, вот как разворачивается божественный промысл о русском народе уже в новозаветную историю. Что именно по хотению Божию, то есть по воле Божией, христианство приходит на Русь и появляется новый народ. Но какой народ? Вот тоже интересно заметить. Подобное есть Царство Божие человеку, который виноградник взрастил. И мы с вами встречаемся с притчей о винограднике и виноградаре, который призывает рабочих в свой виноградник. Это евангельская притча. Почему Нестор ее помещает здесь в самом начале? А очень просто. Он хочет показать, что мы работники 11-го часа. Да, восточные славяне позже всех из европейских народов и славян принимают крещение. Ну что там, Литва, Ятвяги, они еще позже, Тимирийцы там, и так далее, они еще позже примут христианство. Но вот из славян мы, да, действительно позже других принимаем. Так вот, помните эту притчу, когда выходил хозяин виноградника на площадь и видел праздносидящих и нанимал их? С первым в третий час вышел. Ну, это нужно от 6 часов, потому что сутки начинались в 6 утра, поэтому третий час это будет по-нашему в 9 часов. Вот он вышел, увидел сидящих праздных, говорит, хотите за лепту заодно, будете работать, и вам заплачу оговоренную сумму. Потом вышел в 6 часов и в 9 часов, и, что немаловажно, он всем давал одну и ту же плату за их работу. И тем, кто пришел в 11 час, в последний момент, за час до полуночи, всем отдает равную плату. И если те, кто проработал с утра и позже, возроптали, как же так? Мы работали больше, а получаем равную плату с теми, кто проработал меньше, всего один час. Вот зачем эта притча, о чем она говорит? А затем, что ведь господин, господарь, да, который нанимает этих рабочих, он нанимал за определенную плату, и они на нее соглашались. Он их ведь не обманул. За что их нанимал, ту плату и дал. Но здесь нужно было показать равенство всех перед принятием благодати. Кто и раньше пришел, и римляне, и ромеи, и греки, они раньше пришли. И в третий час, и в шестой, а потом и славянские народы, и в девятый час пришли. Но вот русские, восточные славяне, пришли в одиннадцатый час. Но благодать равна над всеми пролилась. И народ русский становится равноправным христианским народом среди других народов. Поистине, бо это промысел Божий о русской земле. Ибо никто, еще раз повторяет Нестор, не приходил к нам, никто не благовестил о Господе нашем Иисусе Христе. Но когда благоволил небесный Владыка, в последние дни милосердовав о нас и не дал нам до конца погибнуть в прелести идольской. Прелесть – это обман. Прелестник – это обманщик. Ну вот, вот это вот есть то самое историосовское сочинение, историосовское предисловие к рассказу о Борисе и Глебе. То есть вот уже принявшая благодать, русская земля рождает вот таких божьих угодников, как Борис и Глеб. А дальше уже идет повествование, о котором я в самом начале нашей лекции говорил. Был в русской земле князь, который владел всей этой русской землей именем Владимир. Бебе муж правдив и милостив к нищим и к сиротам и вдовицам, елен же верою. Елен верою – это язычник. То есть до принятия христианства, понятно, что он был язычник, но, видите, с добродетелями. Сему Бог спону некакую створи, быть ему христианином. И тут параллель приводится с Плакидой, который тоже, так сказать, был язычником, а потом принял веру и стал христианином. Не по имени, но по поступкам своим. Ну и вот, слышите, чудо, исполните благодати. Как вчера заповедал всему требу приносить идолам, это уже о князе Владимира, а днесь повелевает креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вчера не ведал еще, кто есть Иисус Христос, сегодня же проповедатель его, то есть рассказчик о нем. Вчера елен Владимир нарицайся, днесь, то есть сегодня, христианин Василий наречается. Ну, в Святом Крещении Владимир принимает имя Василий. Се второй Константин на Руси явися. А вот здесь уже параллель, конечно, с Константином Великим, византийским императором, который распространил православную веру по всей византийской земле, по русской земле. Князь Владимир ее распространяется. Ну и далее. Церковь воздвигает Святую Богородицу, владычицу нашу в Киеве. Ну, я имею в виду вот ту самую десятинную церковь, о которой я вам говорил. Ну и были сыновья многие.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Что кольное время?

0: «Привет, ребята! Здравствуйте, Елена Олеговна!»
1: «Что около? Здравствуй, дорогой! И вы, ребята, здравствуйте! Что случилось, мой юный друг? Ты почему ко мне спиной сидишь? И в плащ закутался по самый колпачок, и голос у тебя какой-то странный!»
0: «Боюсь, вам не понравится, если я оглянусь!»
1: «Что значит «не понравится»? Ты нахулиганил и боишься смотреть мне в глаза?»
0: «Как раз нет. Чего мне бояться-то? А вот вы, Елена Олеговна, можете и испугаться, если я обернусь».
1: «Штокол, очень тебя прошу, прекращай эти свои штучки и повернись, пожалуйста, ко мне, чтобы мы могли нормально вести передачу».
0: «Да пожалуйста».
1: «Боже, это что с тобой такое? Ты заболел, малыш? Почему ты такой бледный?»
0: «Да не бледный я, а белый пока. Сейчас я раскутаюсь. Оп, ну и на кого я похож?»
1: «Штокол, я не знаю, на кого ты похож, но мне за тебя страшно. Глаза черные, сажей, что ли, ты их мазал? Мордочка белая вся. А, это мелом, наверное, натирал. Лапы, грудка тоже черные.
0: А пузичко белое. Ну, и на кого я похож-то?»
1: «На грязного штокола ты похож».
0: «Эх, Елена Олеговна, даю последнюю подсказку.

0: Бамбуковые медведи? Ты панда, что ли?
1: Что-что? Ну, наконец-то! Разве сразу непонятно было?
0: Сразу было не просто непонятно, а страшно даже немного. Зачем тебе нужно в панду-то превращаться, Штокола?
1: Как зачем? Мне же надо, чтобы мечта моя сбылась.
0: Подожди-ка, а ты разве мечтал стать пандой?
1: Елена Олеговна, ну почему пандой-то? Вы что, мечту мою не помните?
0: Если ты о той мечте, про которую в песенке поешь.
1: Ну, про нее, конечно. Ладно, послушайте-ка ее еще разок.
0: С радостью.
1: Я желтый Штокола, мечта моя узнать. Как бы и Штокола мне человеком стать. Человеком стать!
0: Вот мне и непонятно, Штокола. Ты вроде бы мечтаешь стать человеком, а гримируешься под панду. Где тут взаимосвязь?
1: Да вы просто не так смотрите, Елена Олеговна. Штокола панда – это только средство для того, чтобы добраться куда?
0: Да что ж ты сегодня все время загадками-то разговариваешь? Откуда я знаю, куда ты задумал добраться на этот раз?
1: Что-что? Ну как же так? Я же был уверен, что вы сразу отгадаете, Елена Олеговна. Где панды-то живут? В какой стране?
0: Я точно не знаю. Вроде бы в Китае.
1: Вот именно, в Китае. Туда-то мне и надо. Там мне точно помогут.
0: Штокола, ты думаешь, что в Китае тебе удастся стать человеком?
1: Вот именно. Чего они только не придумали, китайцы эти. И зеркала, и зонтики, и порох, и бумагу, и еще кучу всего. Неужели они мне не помогут?
0: Ну да.

0: допустим. А панда-то здесь при чем?
1: Ну, панда, это же символ Китая. Меня бы и довезли бесплатно, и при встрече почет оказали.
0: А, понятно. Это ты такую хитрость придумал, значит, чтоб тебе легче добраться было.
1: Наконец-то вы все поняли.
0: Слава богу, поняла. А давай-ка прямо сейчас я отправлю тебя в Китай просто так, даром. Глобус, встречай-ка панду Штокола. Рубрика «География».
2: Наш огромный шар земной не такой уж и большой. Нестыковка, ай-яй-яй, географию давай.
1: Здравствуй, дорогой говорящий глобус.
3: Привет, панда Штокола. Здравствуйте, ребята. Я так понимаю, что мы в Китай сегодня отправимся.
1: Что-что? А как-то ты догадался, ГГ? Я ж тебе ни слова не сказал.
3: Просто в Китае панда считается национальным достоянием. Эти симпатичные черно-белые мишки проживают там уже несколько тысяч лет и являются символом мощи и храбрости. Китайские императоры с глубокой древности держали панд при дворе, так как верили, что они способны защитить от зла и несчастья.
1: Так вот ты какая панда! Веселый бамбуковый медведь!
3: Наше сокровище! Так называют панду в провинции Китая Сычуань, где расположен первый в мире музей этих игривых животных, а также исследовательский центр и питомник по их разведению.
1: А как ты думаешь, глобус, помогут мне в Китае стать человеком?
3: Все возможно. Только вот мне думается, что не в Китае тут дело, а в тебе, Штокола-панда. Просто нужно почаще смотреть на себя со стороны, побольше исправлять своих ошибок и стараться не совершать новых.
1: Я пытаюсь.
3: А вот людей в Китае больше, чем где бы то ни было. На его территории проживает более 1 000 000 000 человек.
1: Это что, даже больше, чем в России?
3: Значительно больше. Можно сказать, что каждый 5-й человек на Земле – китаец.
1: Вот это да! Куда ты только не пойдешь, китайца все равно найдешь.
3: Забавно ты придумал. А радует то, что китайцы очень дружные ребята. В этом действительно можно брать с них пример.
1: Так я готов. Это же здорово, когда люди дружат, а не враждуют.
3: Согласен. А знаешь, как в Китае проходит обед?
1: Да откуда же, я ж там еще пока не был.
3: В Китае принято обедать в большой компании друзей или родственников. Кушать полагается неторопливо и с удовольствием. Если участники трапезы заказывают суп, его принесут в одной 2-литровой тарелке на всех.
1: Ого, как в древности! Из одной посудины вся семья ложками черпала.
3: А еще интересно то, что в китайских магазинах можно встретить такие продукты, которые могут удивить русского человека.
1: Это какие, например?
3: Например, сладкая копченая колбаса.
1: Что-что? Сладкая?
3: Или семечки со вкусом мяты. Или конфеты из мяса, или разноцветный хлеб, да много всего.
1: Я бы вряд ли рискнул такое попробовать.
3: А ты знаешь, чем кушают в Китае рис?
1: Как чем, вилкой? Ой, нет, какой вилкой, палочками же.
3: Именно так, Штокола-панда. И поэтому за год они используют более 50 миллиардов этих одноразовых палочек. А соответственно, ежегодно вырубают десятки миллионов деревьев для их изготовления.
1: Ой, как деревья-то жалко.
3: В Китае более 20 городов-миллионеров. Это больше, чем в любой другой стране. Но в то же время миллионы китайцев до сих пор живут в пещерах.
1: Прям как первобытные люди? Ничего себе!
3: Вряд ли эти пещеры можно сравнить с первобытными. Больше всего их расположено в провинции Шэньси. Там пористые почвы и известняковые скалы.
1: А значит, пещеру нетрудно выкопать.
3: Большинство из них подключены к сети. Многие имеют водопровод. Некоторые состоят из нескольких комнат, и в них есть холодильники и телевизоры. Большинство из этих пещер больше, лучше и спокойнее, чем квартиры в Пекине, столице Китая.
1: Ух ты! Мне бы хотелось пожить в пещере. И на стену китайскую я бы посмотрел. Говорят, что ее даже с Луны видно.
3: Не знаю. знаю, кто тебе это сказал. Космонавты утверждают, что она не видна даже с земной орбиты, не то что с Луны. А вот то, что раньше она была значительно длиннее, чем сейчас, это чистая правда.
1: А намного длиннее?
3: Намного. Когда-то Великая Китайская Стена была длиной 8800 километров. Однако до наших дней дошла только ее часть – 2400 километров.
1: Эх, все порушили. Ладно, хоть эта частичка осталась.
3: А еще в провинции Сиань есть целая терракоттовая армия статуй, которая создавалась для охраны гробницы императора. Уже более 2000 лет недвижимые солдаты стоят, безмолвно выполняя свое предназначение. У каждой фигуры свое выражение лица. При этом они все абсолютно разные. Нет ни одного солдата, который был бы похож один на другого.
1: И много их там?
3: На сегодняшний день их найдено более 8000. Рост воинов примерно 1,70 м, и все они в разных позах. Кто-то стоит, как столб, кто-то держит меч, будто отражает атаку.
1: Ух ты! Мне еще больше в Китай захотелось.
3: Жаль, что я еще столько всего не успел тебе рассказать.
1: И мне жаль. До встречи, говорящий глобус.
3: До свидания, Штокола Панда и ребята.
1: Елена Олеговна, я раздумал быть пандой.
0: Что такое Штокола? Почему?
1: Во-первых, я не смогу так медленно, как они, двигаться.
0: О, это точно. Ты у нас мальчишка стремительный. Панде за тобой не угнаться.
1: Но во-вторых, я же не люблю есть бамбук. Я другую еду люблю.
0: Да, бамбук не каждый Штокола угрызет.
1: А в-третьих, я, конечно, люблю этих милых черно-белых медвежат, но мне все-таки ближе наши родные животные.
0: Это какие, например?
1: Что-что? Да, обыкновенные наши волки или мишки, или лисички даже. Эх, вот бы мне заделаться хитрой лисичкой и незаметненько так проникнуть в Китай.
0: А по-моему, у тебя это уже получилось. Ты желтенький, как лисичка, и такой же хитрый.
1: Ух ты! Значит, мне останется только песенку лисы вспомнить, и можно в путешествие отправляться.
0: Какую песенку?
1: Вот, послушайте.

0: поняли? Рисуны деревню не пускают, а меня в Китай. Все сходится.
1: Ох, не нравится мне, дорогой Штоколо, что ты хитрить взялся.
0: А какая же лиса без хитрости?
1: Ну, например, гигантская летучая лисица. Она, кстати, в Китае тоже обитает.
0: Летучая, говорите? Да еще гигантская. Так ведь я же на ней прямо до Китая и долечу. Осталось только ее здесь найти.
1: Это-то как раз не проблема.
0: Елена Олеговна, вы хотите сказать, что я могу ее прямо увидеть, что ли?
1: Запросто. Вот только не думаю, что у тебя получится на ней до Китая долететь.
0: А почему это? Я сильный и цепкий. Я удержусь, вы не бойтесь. Но скажите же мне, где мне ее увидеть-то, лисицу-то эту?
1: В зоопарке Лимпопо, конечно же, Штоколо.
0: Как же я сразу-то не додумался. Простите, Елена Олеговна, мне пора.
1: Штоколо, подожди, убежал. Тогда мне остается только объявить рубрику «Знакомые незнакомцы». Сегодня с гигантской летучей лисицей нас познакомит пресс-секретарь зоопарка Анна Белякова.
2: Что о братьях наших меньше? Мы расскажем вам сейчас, мы расскажем вам сейчас о сложнейших и простейших. Удивить, чем сможем вас, удивить, чем сможем вас.
0: Привет, любимый Лимпопо! Так, а где же здесь летучие лисицы? Ой, это вообще не лисички, это обыкновенные привет лисички. Ну где мне искать этих гигантских летучих лисиц?
3: Здравствуй, Штоколо, меня зовут Анна Белякова, я пресс-секретарь зоопарка. Я провожу тебя к тем, кого ты ищешь.
0: Ой, здрасте, Аня, вот так мне повезло. А ваша лисичка меня до Китая подбросит?
3: Думаю, вряд ли у тебя получится улететь на нашей лисице. Летучая лисица не умеет переносить тяжести. У нее хрупкие крылья, почти как у летучей мыши. Это же родственные друг другу животные. Вообще, у летучих лисиц много имен. Их еще называют летучими собаками, крыланами. А самый крупный вид летучих лисиц называется колонг.
0: Колонг! Красивое название! Ой, так вот же они, ничего себе лисички, и правда большие.
3: Да, Штоколо, колонг крупное животное. Длина его тела достигает 40 сантиметров, а размах крыльев 1,5 метров.
0: Ой.
3: Но видов летучих лисиц много, среди них есть и маленькие. Например, карликовый крылан, всего 6-7 сантиметров, совсем кроха, да?
0: Да уж, на таком точно никуда не улетишь. Анна, а почему они вниз головой-то висят?
3: Штоколо, летучие лисицы – ночные животные. Днем они спят, висят вниз головой, завернувшись в крылья, как в одеяло.
0: Удобно им. А эти лисички, они по одной летают или семьями?
3: Крупные виды летучих лисиц живут большими группами, до 10 000 особей. Представляешь, Штоколо, как выглядит такая семья?
0: Как грозовая туча. Уж накрыло так накрыло.
3: А вот мелкие виды летучих лисиц могут держаться и поодиночке.
0: А мордочка-то у колонга и правда лисичку напоминает. А они тоже хитрые и тоже, наверное, курятинкой любят полакомиться.
3: Да, Штоколо, мордочка похожа на лисью и даже на собачью. Но курицу, да и вообще любое мясо летучие лисицы не любят. Они едят фрукты. Особенно любят бананы, папайю, кокосы, виноград, авокадо. Эти животные целые стаи садятся на дерево и начинают поедать его созревшие плоды. Но летучие лисицы не едят фрукты целиком, а просто высасывают сок с небольшим количеством мякоти. Остальное выплевывают.
0: Ань, а если они живут большими группами, то, наверное, у них много детенышей рождается.
3: У самочки появляется за один раз по одному детенышу. Но если группа большая, то и малышей в ней будет много.
0: А где еще, кроме Китая, водятся в природе колонги? В России их можно увидеть?
3: В наших краях, Штоколо, ты не встретишь летучую лисицу. Увидеть их можно только на картинках. В кино или же в зоопарках. Например, здесь, в Лимпопо. В природе они живут в тропиках и в субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи, Океании, Австралии и на Мадагаскаре. От нас это очень далеко.
0: Ой, глазища-то какие выразительные. А ушки у них маленькие. Наверное, совсем плохо слышат, бедняжки.
3: А вот и нет, Штоколо. У летучих лисиц хороший слух. А еще у колонгов чуткое обоняние и отличное зрение. Иначе как бы они находили фрукты в темноте?
0: Интересно, а как же эти животные держат плоды? Ведь лапок-то у них только две, и они за ветку цепляются.
3: Летучие лисицы очень ловкие, настоящие акробаты. Они умудряются срывать плоды и есть их на лету. Но чаще всего они цепляются одной лапкой за дерево, а другой срывают фрукт и держит его крепко, пока питаются.
0: Аня, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о колонгах. Я рад, что с ними познакомился. Наверное, я еще приду, чтобы на них посмотреть. И не страшно, что они меня в Китай не домчат. Я их все равно полюбил. Пока, лисички, летучие сестрички. До свидания, Аня.
3: До новых встреч, Штокола. Я приглашаю всех ребят в гости, не только к нашим колонгам, но и к другим животным. Приходите, у нас очень интересно. В зоопарке Лимпопо всегда рады гостям.
1: Понравились тебе гигантские летучие лисицы, Штокола?
0: Конечно, Елена Олеговна. Как они могут не понравиться-то?
1: Да, интересные животные. Но в Китае есть еще много всяких не менее удивительных созданий.
0: Панда, например.
1: Нет, дружок, я сейчас не про панду говорю.
0: А про кого?
1: А вот про кого, например.

0: Дельфины? И что в них удивительного? Про них уже все-все знают.
1: Все да не все. Вот в Китае, например, живут не просто дельфины, а дельфины с клювом.
0: Елена Олеговна, вы меня разыгрываете, что ли? Где вы у дельфинов клювы-то видели?
1: Я не видела, но это не значит, что их нет.
0: Ага, ну и зачем дельфину клюв?
1: Я не знаю, но точно знаю, что в Китае такие дельфины есть. А еще рыба-веслонос.
0: Веслонос?
1: Вот у меня вопросы от ребят. А часть из них я уже передала нашему бывалому капитану.
0: Вот, точно! Пусть он нам все и расскажет.
1: Обязательно расскажет.
0: Тогда объявляйте рубрику.
1: С радостью. Рубрика «Водный мир».
0: Водный мир такой огромный. Знаешь, кто в воде живет? Рыбы, кит, моллюски скромные, даже кот морской плывет. Кот морской плывет.
2: Свистать всех наверх! Приветствую вас, юнги! Сегодня мы с вами познакомимся с водным миром Китая. В общем, я отобрал только самые интересные вопросы и с радостью готов на них ответить прямо сейчас.
3: Капитан, а что за дельфин с клювом водится в реках Китая?
2: Китайский речной дельфин. Его еще называют озерный. Это один из редчайших видов млекопитающих нашей планеты. Впервые о нем заговорили в 1918 году, когда в озере Дунтинху обнаружили это удивительное животное. А уже в 2006-м, не найдя ни одной особи, речных дельфинов объявили как вымерший вид. Но годом позже удалось зафиксировать одного млекопитающего в самой длинной реке нашего материка – Янцзы. Именно здесь нашли свое окончательное пристанище эти дельфины. Это изящное животное светло-серого цвета. Брюшко у него переливается серебристо-белыми оттенками. На спине у речного дельфина плавник белого цвета. Именно поэтому иногда его называют белым флагом. А еще у этого млекопитающего действительно есть эдакий узкий длинный клюв, как у журавля. Им он выкапывает из ила мелких рыб и моллюсков. А вот зрение у него очень слабое. Китайский озерный дельфин является древним видом, появившимся еще 20 миллионов лет назад. Он находится на грани вымирания. А некоторые ученые, как это ни грустно, юнги, считают, что он уже вымер.
4: Капитан, а правда, что в реке Янцзы можно встретить веслоноса?
2: К сожалению, нет, юнги. В настоящее время китайский веслонос считается практически вымершим животным. Второе название этой рыбы – псифур. По всей вероятности, это была крупнейшая, ну или одна из крупнейших пресноводных рыб. Длина веслоноса могла превышать 3 метра, масса 300 килограммов. Рыба имела вытянутое тело с темно-серой спиной и белым брюшком. Чешуя практически отсутствовала. Четвертую часть длины всего псифура составлял длинный вырост верхней челюсти, на котором находились специальные рецепторы, помогающие в поиске пищи. Именно из-за него рыбу и назвали веслоносом. Псифур занесен в Красную книгу, как вид, находящийся в критической опасности. Последний документально подтвержденный факт наличия этой рыбы в реке Янцзы датирован 24 января 2003 года. Однако, юнги, ходят слухи, что в 2007 году китайскими рыбаками был выловлен экземпляр длиной более 3,5 метров и массой 250 килограммов. Но это только слухи, друзья.
4: Капитан, расскажите, пожалуйста, про китайскую исполинскую саламандру.
2: И снова вымирающее животное. Когда-то китайская исполинская саламандра была широко распространена в Китае, но с середины 20 века ее численность стала быстро снижаться. Почему? Все просто. Человек вторгся в привычные места обитания этого земноводного и загрязнил их. Это раз. А два – это то, что долгое время эти саламандры истреблялись охотниками. Хотя вид у них, прямо скажем, малопривлекательный. Эти амфибии питаются в основном насекомыми, ракообразными, улитками, червями и другими мелкими видами хвостатых и бесхвостных земноводных. Из-за своей неповоротливости плавают медленно, поэтому чаще передвигаются по дну на своих четырех конечностях. Зрение у них тоже не ахти, поэтому во время охоты они полагаются на специальный сенсорный орган, расположенный по бокам вдоль всего тела от головы до хвоста и улавливающий малейшие колебания в водной сфере. Сейчас в Китае существует множество ферм, где выращивают исполинских саламандр. Да, Юнги, сегодня у нас получилось с вами знакомство с вымирающими животными, населяющими реки и озера Китая. Ну что ж, думаю, что это было не только интересно, но и полезно. А сейчас, как говорится, сушить весла. Жду ваших новых вопросов, Юнги. Ваш капитан.
0: Да уж, поплавали так поплавали. Я бы посмотрел на исполинскую саламандру.
1: А с китайской пандой ты бы хотел подружиться, что около панда?
0: Конечно, Елена Олеговна. Да я бы и в Китай все-таки поехал с радостью.
1: Этого я тебе пока обещать не могу. А вот немножко окунуться в ту атмосферу, пожалуй, у нас с тобой сейчас может получиться.
0: Это как это?
1: А вот как. Дарю тебе куплет песенки про панду на китайском языке.

0: Вот здорово! Спасибо, Елена Олеговна, что познакомили меня еще и с китайским языком.
1: Я рада, что тебе понравилось, мой юный друг. А мне понравилось наше с тобой сегодняшнее путешествие.
0: Жаль только, что оно быстро закончилось.
1: Это не беда. На смену того, что заканчивается, всегда приходит что-то новое. И поэтому я хочу попрощаться с нашими радиослушателями. До новых встреч!
0: В программе «Штокольное время». И до новых путешествий, конечно. А знаете, что я подумала? Мы должны беречь то, что нам подарено Богом. Будь то растения или животные. Тогда мир будет сиять разными красками и поворачиваться к нам своими многочисленными гранями. А это ведь так интересно и прекрасно – узнавать величие и разнообразие нашего мира. Ну, правда же? Вот и все на сегодня. Всем пока. Я вас люблю. Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом

0: Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.
1: Добрая музыка на радио «Образ».

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Ночь укачала родную сторонку. Клонятся ивы, уснул Иван-чай. Мама-ворона поет вороненку. Спи, мой чернявый, баюшки-бай. Это слова из колыбельной, которую исполняла Валентина Толкунова в 80-х годах. Автор музыки Анатолий Стогов, стихи написал Вадим Семернин. Валентина Толкунова очень тепло приняла эту песню в свой репертуар. Ее исполнение стало одним из самых узнаваемых. У певицы очень характерный, мягкий и хрустальный голос. Многие слушатели отмечали, как тонко она передавала нюансы текста, делая исполнение одновременно нежным и чуть задумчивым. Предлагаю послушать эту колыбельную прямо сейчас –

0: Это была «Колыбельная» в исполнении Валентины Толкуновой. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.
1: Сладкий сон.
2: В эфире радио «Образ».
3: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM.
4: Вопрос священнику.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
6: Доброго времени суток, будьте здоровы.
5: Спасибо, батюшка. Сегодня у нас вопрос от Натальи. Простите меня за вопрос, пишет Наталья. Несет ли священник ответственность за исповедь, которую принял у нас грешных? И несет ли священник ответственность за дальнейшую жизнь крещенных и венчанных им людей?
6: Не совсем понятен смысл вопроса. Почему? Потому что сама по себе исповедь – это уже ответственность. То есть ответственность, что этого человека церковь избрала в качестве священнослужителя, поставила ему такой высокий уровень ответственности, да, дала ему такие полномочия. В этом смысле ответственность, вы знаете как, может быть, немножечко я переведу, позволю себе перевести вопрос в ту плоскость, которую я могу объяснить. Может быть, речь идет о том, что он там говорит на этой исповеди или как он с человеком общается. Вот в этом смысле, конечно, я думаю, что, безусловно, само по себе поведение священника, его речь, его слова, отношения в том числе, конечно же, это все не может быть без ответственности. Это все имеет огромный груз ответственности, огромный.
5: То есть это любой процесс, и венчание, и крещение.
6: А что касается ответственности за тех людей, кого покрестил человек и кого он повенчал, здесь уже ситуация намного сложнее. Почему? Потому что, вы понимаете как, сейчас происходит огромная миграция вообще и священников, и населения верующего. Бывает так, что по каким-то причинам приехали, например, к родственникам, к родителям, решили тут повенчаться. При соблюдении всех правовых норм все произошло, но впоследствии эти люди покинули территорию прихода, и священник, повенчав однажды этих людей, даже подготовив их, он больше не имеет, например, возможности общения с этими людьми. А если эти люди не прихожане еще в том числе, да? То есть это один аспект. Конечно же, здесь его дело повенчать, его дело напутствовать, подготовить. И, в общем-то, если они будут в его поле зрения, то наблюдать и помогать. В этом его ответственность. А если эти люди просто попали по каким-то причинам в его зону, так сказать, отношений церковных и потом исчезли из нее, то здесь уже разговор можно, мне кажется, заканчивать. А что касается крещения... По сути дела, крещение – это волевой акт. Либо крестных родителей, в том числе за ребенка, они приносят крестить малыша.
5: Потому что он маленький, да?
6: Да, а если это взрослый, то мы его и спрашиваем, во что ты веришь и так далее. То есть степень его ответственности, самого крещаемого, она превалирует над степенью ответственности совершителя таинства. А вот если уже без подготовки священник просто там по каким-то только ему известным причинам совершает, то это только на его ответственности лежит, конечно. То есть нужно готовить, рассматривать, насколько можно преподавать таинство и так далее. Конечно, в этом смысле ответственность есть.
5: И сейчас на всех приходах вы стараетесь уделить этому время подготовки?
6: Вы знаете, на всех приходах это бывает не всегда возможно, но у нас есть дробление епархий, большие зоны, как бы потом эти епархии делятся на благочиннические округа. Ну, сейчас уже появились еще митрополии. Митрополии, епархии, потом благочинческие округа и приходы. И очень часто не на всех приходах совершаются вот эти подготовительные, так сказать, моменты. Есть учененные, специально образованные на это люди, которые в благочинческом округе находятся чаще всего при благочинческих каких-то храмах или монастырях. Там они как раз работают, собирают группы по каким-то выходным чаще всего дням и уже объясняют какие-то вещи. Если что-то бывает, ну, по каким-то причинам какие-то вопросы непонятные, или не до конца что-то разъяснили, всегда есть возможность на приходах это все уточнить, и большинство священников сейчас почти все имеют какое-то образование духовное. Я думаю, что растолкуют ситуацию до конца.
5: Спасибо, отец Николай.
6: Храни всех нас Господь.
5: С нами сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: во
1: многих
2: покажутся нам совершенно несущественными. Существует только один закон, который ведет человека к счастью. Это Божий закон. Он дал его как Творец мира. И Бог не хочет зла человеку. И Он дает правила жизни, исполняя которые мы непременно будем счастливы, даже если внешние обстоятельства жизни уж не будут такими радостными и счастливыми. Это все хорошо демонстрируется на истории нашей страны. Через какие только внешние скорби не проходил наш народ. Через междоусобные брани, через страшные войны, через революции и потрясения. Но ведь мы сохранились как народ. И об этом можно смело говорить. Вот в этом новом веке благости Божией мы действительно сохранились как народ. И потому только, что народ не отступил от самого главного, от нравственного Божьего закона. И кто-то, может быть, верит в Бога, кто-то, может быть, послабее верит, кто-то, может быть, плечами пожимает, но понимает каждый, что если жить по нравственному закону, все будет хорошо. Отступаем от закона, погружаемся в стихию греха, который может показаться очень привлекательным, но последствия греха всегда разрушительны. И как хорошо это сейчас видно в начале 21 века. И кризис в экономике, и кризис в политике, и кризис в культуре. Вообще эпоха кризиса. Прямой перевод слова «кризис» на русский язык означает «суд». Значит, если время кризиса, то время суда. И мы особенно, люди православные, должны это понимать. И не поддаваться ни упадническим настроениям, тем более не ставить под сомнение свою веру. Опираясь на веру, мы должны встречать непростые вызовы нынешнего века и преодолевать их в личной, общественной и в государственной жизни. Благо, что теперь государственные мужи у нас тоже в Бога верят и являются членами нашей Русской Православной Церкви.
3: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. «Пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказывали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесноватый просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди в дом к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Только что Христос укротил бурю, застигшую их лодку на середине Генесарецкого озера. Вместе с учениками он выходит на берег в стране Гадаринской, где навстречу им выбегает бесноватый. Он жил в каменных пещерах, в каких обычно иудеи хоронили своих усопших. Это место считалось нечистым, как, впрочем, и само прикосновение к покойнику у иудеев почиталось осквернением человека. Демоны влекли этого несчастного на кладбище, где он, по сути, жил среди гробов. Временами бесноватый обладал нечеловеческой силой, которую сообщали демоны, владея его телом, что, несомненно, наводило ужас на местных жителей. Увидев спасителя, бесноватый бежит к нему, своим поведением как бы выказывая мольбу о помощи, но фразы, вырывающиеся из его уст, явно противоречат жестам. Бесноватый как бы озвучивает злую волю находящегося в нем демона. Он исповедует Иисуса Сыном Божиим, что, несомненно, свидетельствует: демон испытывает страх перед лицом Христа. Он называет себя «легион». Этим словом обозначалось воинское подразделение римской армии. Его численность могла доходить до 6000 человек. Исцеляя бесноватого, Христос позволяет злым духам войти в свиное стадо, которое тотчас устремляется с крутизны прибрежного утеса в море. Злоба демонов уничтожает этих животных. Через гибель свиного стада Спаситель иллюстрирует, насколько общение с бесами пагубно для человека, и одновременно показывает их бессилие перед лицом Сына Божия. Без Бога человек становится слабым и немощным в руках злых духов. Видя гибель вверенного им стада, пастухи бросаются в ближайшее селение и рассказывают жителям о гибели их скота. Придя на место происшествия, хозяева животных, к великому удивлению, видят бесноватого, мирно ведущего разговор со Христом и апостолами. Они пугаются произошедшему, памятая, насколько сильно был одержим нечистым духом этот человек. Люди понимают, что и в их жизни есть много плохого и злого. Но из всего случившегося

0: он ходит в лодку и удаляется из гадаринской страны. Но евангельскую проповедь через чудо своего исцеления понесет по десятиградию бывший бесноватый. О том, что произошло дальше, мы поговорим с вами в другой раз. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Ящих мя, яко укрепишеся паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои вне.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветном пророческом служении. Один из самых любимых народных святых является пророк Божий Илия. Пророк Илия родился в Фесвии Галаадской из колена Левина за 900 лет до Рождества Христова. С юных лет он поселился в пустыне, жил в строгом подвиге, в строгом отшельничестве, в посте и молитве. Он был призван Богом на пророческое служение царствования царя Ахава. Царя Ахава, идолопоклонника, Господь послал пророка Илию к Ахаву и повелел ему предсказать, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод. Ахав не послушался, да и как он мог послушаться, царь, и вдруг к нему приходит какой-то пустынник, начинает его чему-то учить. Ахав не послушался этих предсказаний, и в стране началась засуха. Илия прожил год в пустыне, куда по священному писанию ему вороны носили пищу, и затем более 2 лет прожил у вдовы Сарепте Сидонской. Через 3 года пророк Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходит от того, что они забыли истинного Бога, стали поклоняться идолу, причем не просто идолу, они стали поклоняться кровавому богу Ваалу, которому приносились человеческие, детские, младенческие жертвоприношения. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил им сделать 2 жертвенника, один Ваалу, другой истинному Богу, и сказал собравшимся вокруг жрецам Ваала: «Призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть истинный Бог». Так об этом говорится в 3 книге Царств. Сначала сделали жертвенник Ваалу. Набросали дров, закололи быка. Жрецы Вааловы стали молиться своему идолу. Не просто молиться. Кричать, плясать вокруг этого, тыкать себя ножами, приводить себя в выступление. Но ответа с неба не было. Огонь на Ваалов жертвенник не снисходил. Илия стоял рядом и, наверное, с улыбкой наблюдал за их беснованиями, за их скачками. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил дрова, полил их прежде водою и стал молиться истинному Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду. Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова в него уверовал. За свою пламенную ревность о славе Божьей, за свою веру, пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Один из немногих также этого удостоился ветхозаветный патриарх Енох. Затем преображение Господне. Мы с вами читаем, что пророк Божий Илия совместно с пророком Моисеем предстают перед Иисусом Христом, беседуют с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью страшного второго воскрешения Христова, придет на землю, во время проповеди своей примет телесную смерть. Братья и сестры, в нашей православной церкви пророку Илие принято молиться о даровании дождя, во время засухи, да и вообще о даровании хорошей погоды, о благорастворении воздухов. Но также мы с вами должны помнить, что пророку Илие, как величайшему борцу с язычеством, борцу с заблуждениями, с идолопоклонничеством и с ересями, мы должны молиться, когда кто-то из наших близких, возможно, из наших родственников, попадает в какие-то еретические сообщества, в какие-то еретические секты. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

яко же приял еси Иосифа с Никодимом, да яко чистую плащаницу душу мою принесу тебе, и вонями добродетелей помажу.

точию на бесчисленное Твое благоутробни, Господи, милосердие надеяся, пою Твое неизреченное долготерпение, величаю

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня хотелось бы обратить внимание на общие характеристики изображений разных чинов святых, которые разными путями угодили Богу. Это святые пророки, апостолы, мученики, бессребреники, святители, преподобные и так далее. У каждого из этих видов святости, обозначаемых церковью, есть свои особенности изображения, свои особенности подвига, за которые эти святые были прославлены церковью именно в ранге святых. И теперь мы с вами обратимся к разным видам и обозначим свои особенности каждой категории святости и их изображение в иконографии. Первая категория святых, к которой мы обращаемся, это святые пророки, ветхозаветные и новозаветные. К пророкам относятся святые люди, получившие от Бога дар прозрения будущего, возвещавшие миру пути промысла Божьего. По внушению Духа Святаго они предсказывали о грядущих событиях, в особенности об обетованном Спасителе, о Его пришествии в мир, а также были глашатаями воли Божией относительно согрешивших городов и людей. Наиболее почитаемые пророки Церкви – это пророк Илия, память которого празднуется 2 августа по новому стилю, и новозаветный пророк Иоанн Предтеча, память которого мы празднуем 2 раза в году, 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи и 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи. Из жен пророчиц наиболее известностью пользуется святая праведная пророчица Анна, память которой празднуется 16 февраля. В иконографии пророков обязательно присутствует изображение нимба как символа святости, как у любого другого вида святых, и особого избранничества Божия. На головах пророческие шапочки, например, у пророка Даниила, или корона, как у царей Давида и Соломона. Изображаются также пророки и с непокрытой головой. Свитки в руках содержат выдержки из текстов их пророчеств. Пророки чаще всего одеты в хитон. Это нижняя одежда в виде рубахи до пят. И гематий – это верхняя одежда в виде плаща. На плечах некоторых, например, пророк Илия изображается милоть, то есть накидка из овчины или из шерсти. Последний из пророков, возвестивший «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», его очи узревший совершение всех пророчеств во Спасителя – это Иоанн Предтеча, иконография которого весьма разнообразна и о которой мы будем с вами говорить отдельно. Но если сказать вкратце, то отметим, что его изображают в одежде из верблюжьего волоса или в хитоне и гематии. Также распространена икона «Ангел пустыни», где Иоанн Креститель имеет крылья за спиной, как символ чистоты его жизни, как пустынно-житель. На этой иконе святой пророк Иоанн Предтеча держит в руке свою собственную отсеченную голову, что является особенностью иконописи, когда события, отстоящие по времени далеко друг от друга, изображаются одновременно, а также подобно тому, как святые мученики изображаются с орудиями своих страданий от Господа, а девственники с пальмовой или цветочной ветвью как символом чистоты. Фигуры пророков чаще всего изображаются по пояс или же в полный рост. Обращаю внимание, что в нашем православном иконостасе есть целый ряд, который так и называется – пророческий. Он является в иконостасе 4-м, если считать снизу. В этом ряду изображаются пророки, ветхозаветные, со свитками, в которых написаны их пророчества о пришествии мир Спасителя. Также изображаются в иконостасе и апостолы. Они чаще всего изображаются в ряде, который называется «деисис», то бишь «моление». Апостолы по-гречески «посланники». Ученики Христа, сопровождавшие Его – во время его общественного служения, а впоследствии посланные самим Господом Иисусом Христом во все концы земли для распространения веры по всему миру. Апостолы Петр и Павел, память которых мы празднуем 12 июля по новому стилю, именуются первоверховными. Традиционно святых апостолов изображают со свитками, или книгой в виде кодекса, с нимбами вокруг головы, а одежда апостолов – это прежде всего хитон и гематий. На иконах первого верховного апостола Петра обычно изображаются связка ключей, которая означает совокупность церковных таинств, являющихся символическими ключами от Царствия Небесного. В Евангелии от Матфея мы читаем по этому поводу: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Четыре иконы святых евангелистов всегда помещают на царских вратах. Евангелисты Матфей, Марк и Лука изображаются во время работы над Евангелиями, сидящими в помещениях за раскрытыми книгами. А святой евангелист Иоанн среди гор на острове Патмос, где он, согласно преданию, диктовал Богу духовенный текст своему ученику Прохору. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

0: час. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 1 по 20. Давайте послушаем.
2: «И предоши на он полуморе во страну Гадаринскую, излезшую ему из корабля, а объесреть его от гроб человек».
3: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там, при горе, большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
2: И начал проповедовать и в Десятиградиях, велико сотвори ему Иисус, и все дивляхуся.
1: Бесноватый, о котором повествует сегодняшнее Евангелие, был так страшен и находился в таком жутком состоянии, что жители города изгнали его от себя. Он жил в гробах, то есть в тех пещерах, в которых погребали мертвых. Его обитанием была область смерти, область вечного мрака. Это был не просто мрак могильника, это был мрак тоски и отчаяния, когда человек уже не живет, но еще и не умер. День за днем бедняга влачил жалкое существование. Злые силы так истерзали его душу и помрачили сердце, напитали их таким унынием, что, видимо, сам себя он уже давно считал одним из жителей адской бездны. Истощенный и измотанный этой борьбой, он уже давно поставил на себе крест. Не случайно, когда к нему приходит Господь, первое, что он произносит: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Разве есть на этом свете существо, которому до меня еще есть дело? Разве я не проклят и не забыт своим Творцом?» Спаситель ничего ему не отвечает. Он сразу же обращается к бесам, которые терзали бедолагу. Узнав их имя, он направляет их в свиней, животных, которые для правоверных иудеев были символом скверны. Делает он это не случайно. Так Господь дает понять, где место мраку и греховной нечистоте, которые порой терзают наши души. Они принадлежат к миру нечеловеческому, к миру скверны. Человек же принадлежит свету, он принадлежит Богу, а Бог своего не оставит. Он четко разделяет нас и наш грех, а потому придет и заберет нас из любого ада, даже тогда, когда мы сами поставили на себе крест. Да, именно так Господь и поступает. Ради нас Он готов на все, готов пойти на смерть, сойти в ад и вывести оттуда. Но что же требуется от человека? На это прямо намекает вторая часть сегодняшнего чтения. Люди, увидев чудо, вместо того, чтобы принять Христа с радостью, просят Его удалиться. Более того, Евангелие говорит, что они устрашились. Странная реакция, ведь пришел тот, кто обладает такой поразительной силой. Скольких еще он мог бы исцелить? Скольким еще помочь? Все дело в том, что жители этой местности продавали свиней язычникам. Стада нечистых животных были для них источником прибыли, а следовательно, источником уюта и комфорта. А здесь появился тот, кто лишил их прибыли, кто разрушает их такой привычный мир. Для многих из них это была слишком большая цена за Царствие Божие. Лучше не знать ни о каком Боге и жить себе спокойно и размеренно, как раньше. Поэтому Христос и уходит. Не в Его правилах насильно вторгаться в жизнь человека, который желает оставаться со своими свиньями. Возможно, здесь и скрывается ответ, почему Бог до сих пор не вошел в жизнь каждого из нас, почему Он не проник во все ее уголки, а нас продолжает мучить легион страстей. И вроде бы избавиться от них хотим, и просим, просим постоянно, просим со слезами на глазах. Но, видимо, есть еще где-то в нас нечто, что нам намного дороже Христа. Нечто, что больше, чем Он, радует наше сердце, и от чего мы еще не в силах отказаться, даже ради Него. А потому, если мы желаем получить долгожданное исцеление, необходимо набраться смелости, признаться себе в этом, распознать это. Лишь так мы, подобно тому несчастному, внезапно найдем себя одетыми и в здравом уме, сидящими у ног самого Христа.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
«Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли,

именем на пасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тебя, Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь, да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, якогда достойными покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранные воеводе победительное, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семьяви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Кольникова, по сути дела, очень доброе сердце, то есть отзывчивое сердце. Но почему оно помрачилось? Почему в нем исчезла любовь? Это помешало рассудочной теории? Достоевский уже напишет «Зимние впечатления» о своей поездке в Западную Европу, когда он будет противопоставлять Западную Европу и Россию. С эгоизмом и индивидуализмом в Западной Европе и соборностью русского человека. Влияет ли это Западная Европа, заевропейская культура на поднимающееся революционное движение в России? Несомненно. И критики этого романа упрекнули Достоевского в этом, что он несколько искаженно показывает передовую революционную молодежь. Хотя, конечно же, еще пока рано выводить из Раскольникова преступника. Он пока пытается разобраться в себе. Хотя задумываются над теми, кто приступает нравственный закон и может пойти на убийство ради того, чтобы достичь свою цель. Но, собственно, как и революционеры. Ну и его-то идея взять драгоценности у Алены Ивановны, продать их и затем помочь бедным студентам получить образование, и уже они-то, несомненно, принесут пользу человечеству и России. Правда, как мы знаем, он так и не воспользовался этим, потому что не таким путем нужно добывать средства на благо Отечества. Так что в какой-то степени здесь революционность, экспроприация экспроприаторов, она, в общем-то, чувствуется. Так вот, мы теперь приближаемся к началу того самого прилога. Когда он впервые увидел Алену Ивановну, цитирую, «с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение». Вот вам и начинается прилог. «Ничего не зная о человеке, подумал о ней и почувствовал непреодолимое отвращение». А тут уже начинается и собеседование. Вообще, проще всего теорию прилога показать на пяти пальцах. То есть вот прилог начинается вот здесь вот из мизинца. То есть мысль появилась, с ней можно поговорить, побеседовать, ну, а потом от нее отказаться. А вторая стадия развития этого грибка – это сочетание. Когда собственная мысль сочетается с чужой мыслью. Правда, у святых отцов там есть и по-другому, что уже другие мысли человека сочетаются с этой мыслью, и она крепнет, несомненно. Но у Достоевского не всегда, так сказать, идет то, что называется буква в букву и нога в ногу с вот стройными теориями, даже пусть они и богословскими. Он добавляет и от себя. Кстати, и другие русские писатели будут поступать точно так же, вслед за Достоевским. То есть они покажут, что сочетание – это когда собственная мысль сочетается с чужой мыслью, от этого она крепнет. И вот привожу пример. В разговор в трактире студента, тоже студента, что немаловажно, с офицером. И вот студент и говорит, я бы эту проклятую старуху убил бы и ограбил. Причем речь идет о той же Алене Ивановне. Уверяю тебя, без всякого зазору совести, убей и возьми ее деньги с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству. Вот вам гуманистическая идея. Убить одного и потом послужить всему человечеству. На что офицер, который призван, естественно, стоять на страже всего человечества, спрашивает, убить? На что студент немножко ретировался и отвечает, ну нет, я для справедливости. На что замечает опять офицер, а коль ты сам не решаешься, так тебе тут нет никакой справедливости. И они уже переменили разговор с этой темы на другую. Но этот разговор послушал Раскольников. И получилось так, что вот его мысли нашли подтверждение в мыслях этого самого студента. И, собственно, мысли у него окрепли. И получается, вот эта пиковая точка – это сложение. То есть они уже слагаются в его сознание. «Разве это серьезно?» – говорит Раскольников. «Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу. Игрушки». Однако он уже думает над тем, что любая деталь, достаточно непродуманная, в таком предприятии, как он это называет, может быть губительной. Что-то не предусмотришь, и на этой детали как раз-то и попадешься. Вот эта точка пиковая, она показана, в общем-то, не случайно. И Достоевским, но прежде всего, конечно, Иоанном Лествичником. Дело все в том, что именно на этой точке пиковой, ну, собственно, и осуществляется нравственный выбор человека. То есть или он дальше падает, потому что будет дальше пленение, потом, собственно, и падение.

0: или же он может вернуться назад. То есть именно в этой точке происходит покаяние, то есть перемена ума, перемена сознания, в переводе с греческого, как я уже говорил, прежде всего, скажем, у монахов, которые живут в монастыре. Что нужно покаялся, возвратился в начальную точку. Не покаялся, дальше попадаешь в плен своей мысли, и она уже тебя никогда не выпустит из своих рук. Вот так происходит, собственно, и с Раскольником. Пленение. Он уже рассчитал убийство, причем в деталях. Даже топор присмотрел, петелечку пришил в своем пальто. Даже подумал, что очень хорошо, что там ремонт идет в квартире этажом ниже, значит, меньше будет свидетелей его похода. Придумал и заранее сходил, отнес часы, тоже немаловажная такая деталь. У Достоевского много чего символического. Так вот, он размышляет над тем, что часы отцовские, да, это как заклад своего времени, как заклад своей жизни. С одной стороны, память от отца, а с другой стороны, ведь он понес не от необходимости, получает он рубль, 15 копеек за эти часы. Хотел получить 4 рубля, но Алена Ивановна так все это рассчитала, что еще с него и проценты взяла за предыдущий залог. И деньги не принесут ему не то чтобы пользы, а вообще, по сути дела, они были ему ненадобны. Но он пошел, чтобы проверить, и проверить себя и свои ощущения. Помните, когда он зашел в комнату, осторожно, Алена Ивановна сначала не хотела его впускать, а потом впустила. И на что обратил внимание Раскольников? Что из-за штор выглядывало солнце, и прямыми светлыми такими лучами падало в комнату. И Раскольников подумал, и тогда тоже будет светить солнце. То есть тогда, когда он придет убивать старуху. Это такая нравственная репетиция сейчас. Но вот тогда тоже будет светить свет, мы всегда знаем, с чем он связан. Божественный свет, эпитеты какие бывают, солнечный свет, божественный свет и тьма. Вот не случайно, что вот вечером возникает эта мысль, вечером несет этот заклад в сумерки, когда уже другие силы больше давлеют над человеком. И тоже немаловажный момент. Перед самим преступлением Раскольников получает письмо от матери, в котором она спрашивает его, молишься ли ты, Родя? Помнишь ли, как в детстве ты молился, когда мы все вместе, когда еще был жив отец, становились на совместную молитву? Но мы понимаем, что там, где двое или трое соберется во имя Господа, там он сам пребывает. Это евангельские слова. Так вот, она напоминает ему о Боге. Если человек помнит о Боге, он не способен будет совершить такое преступление. Убить другого человека, нарушить эту заповедь. Не убей. Еще любопытная деталь. Елена Гаричева рассмотрела путь Раскольникова от своего дома к старухе и обратила внимание, что вот перед самим убийством, то есть когда вот идет он в третий раз, Раскольников меняет свой маршрут. То есть он идет дальше, чем вот эти 730 шагов, чтобы в поле зрения не попал никакой храм. Достоевский прекрасно знал топонимику Петербурга. Тут важный момент, потому что если вы в поле зрения Раскольникова, идущего на убийство старухи, попал храм, он мог бы в последний момент одуматься. Значит, он сознательно меняет этот маршрут. И вот таких деталей, конечно же, здесь очень много. И, наконец, Раскольников решается на это убийство. Пятая вот эта вот точка, то, что по-древнерусски называлось «страсть» или, собственно, «грех». Тоже немаловажная деталь. Раскольников не знает времени своего преступления, ни дня своего преступления, поскольку Алена Ивановна живет с Елизаветой, своей родной сестрой. И Раскольников просто бессознательно как-то так бродит по Петербургу, натыкается на Елизавету, которая говорит с петербуржцами. И они-то и приглашают ее завтра к себе в гости в 7 часов. У него сразу же возникает мысль. Значит, завтра в 7 часов Алена Ивановна будет одна. То есть так неожиданно для него он узнает время своего преступления. И вот тут замечательно Достоевский пишет, что Раскольников вернулся к себе в эту каморку как приговоренный к смерти. То есть это действительно получается нравственная смерть Раскольникова. Он же приговорен к смерти. Получается так, уже не подвластен себе. Но опять же таки вспомню те слова, о которых я говорил вначале. Некая сила подхватила меня и понесла. Действительно так и произошло. Когда он на следующий день лежит в этой своей каморке, вот в экранизацию не попадают эти очень важные детали. Там не было окон в привычном для нас в смысле понятия. Каморка под самой крышей, и маленькие такие узкие щели окон были. Сквозь них и пробивался свет. Фрамуга была переоткрыта, и Раскольников услышал, как кто-то там во дворе крикнул: «Какой уже час? Да уже седьмой». И вот тут-то он подхватился, и дальше все это делает машинально. И потом, когда он возвращается к себе в эту каморку, уже после страшного своего преступления, спрятав где-то под камнем награбленные вещи, он возвращается как покойник. Тут тоже несколько очень важных деталей. Помните, он рационально хотел продумать свое убийство. Каждую мелочь собирался учесть. Но самое главное это забыл сделать – запереть на засов дверь. И неожиданно возвращается Елизавета. Он не собирался ее убивать. Но здесь вот Достоевский, как психолог, очень удивительно точно передает состояние Раскольникова. Если к первому преступлению он был готов и готовился морально долго, и обдумывал очень долго – то второе преступление он совершил машинально, как мертвый, замечает Достоевский. То есть внутренне он уже умер, имеется в виду Раскольников. Но немаловажная деталь. Вот одно преступление тянет за собой другое преступление, а другое еще и третье преступление, потому что Елизавета не праздна, то есть она была беременна, и получается так, что Раскольников совершает даже не двойное убийство, а тройное убийство. Опять же таки, еще не родившийся человек уже погибает и прекращается цепь человеческих жизней. Вот это потрясающе. Достоевский показывает, что нельзя ограничить то, что подсказывает сознание, преступление только одним единственным преступлением. Что это как снежный ком. Одно покатилось, и дальше все это будет катиться дальше, увлекая за собой и других людей, так сказать, и накапливание этих грехов. И тоже немаловажно вот здесь провести параллель Раскольникова с Каином. Если Каин был неприкаянный, то и Раскольников был неприкаянный. Кстати сказать, именно от рода Каина пойдут города. И преступление Раскольников совершается в городе. Но он где-то будет бродить, как неприкаянный, под утро только вернется в свою каморку. Вот это тоже потрясающе. И сколько он пробудет в своей каморке, в вот этом мертвом состоянии? 3 дня. Помните, провожу параллели, когда он придет к Соне Мармеладовой, она будет читать евангельскую притчу о 4-дневном Лазаре. Он тоже пробудет во гробе 3 дня, и на 4-й день Спаситель его воскресит по любви своей к другу своему Лазарю. По любви своей – ключевые в данном случае слова. Раскольников тоже поднимется на 4-й день. Но воскреснет ли он? Вот я в самом начале говорил о продуманности композиции преступления и наказания. И вот первая часть – это преступление. Вторая часть – это наказание. Наказание, прежде всего, нравственное. Это совершается вот такой круг. Первый круг – вот встреча с родителями и так далее, и так далее. Третья часть – это поиск им пути. Поиск пути, как выйти из того состояния, которое есть. У него будет по 3 разговора с Соней, Порфирием Петровичем, с Свидригайловым, но это будут только некие наметки того пути, потому что для него это не выход из ситуации. И 4-я и 5-я части романа – это путь к свободе. Вот эти вот даже 3-кратные беседы и попытка найти свой путь, они довольно-таки подробно рассмотрены Достоевским, и через них проходит и сам Раскольников. Первое. Что он вот во второй части в наказании пытается совершить? Заговорить. Неважно с кем. Можно даже со случайным человеком. Не вносить в себе. Но это ложный ход. Второй путь – сознаться. Разговаривает и с Заметовым, и дразнит рабочих своим вопросом, которых видно, что он знаком в какой-то степени с тем, что здесь произошло. Покончить с собой. Третий, так сказать, вот вариант. Он заходит даже на мост и обдумывает как вот можно покончить с собой, да броситься с моста в воду, но вдруг там замечают, что какую-то бабу вытащили из воды, и какое-то неприятное такое физическое ощущение этой воды, и он быстро уходит с этого моста. Три варианта, но это три ложных совершенно хода. Ну и чем, в общем, вторая часть заканчивается? Гибелью Мармеладова. То есть возможный вариант для Раскольникова, но это случается с другим человеком. Но вот эта вот гибель Мармеладова толкает Раскольникова на один очень важный поступок. Он жертвует деньги, которые получил от своих родных, детям Мармеладова. То есть он еще способен на жертву. И вот это, собственно, и дает думчивому читателю надеяться, что с Раскольников может быть что-то произойти, то есть может произойти изменение, а в лучшем случае преображение. Ну вот, мы с вами познакомились с одной из идей, то есть вот развитие греха в человеке, пять стадий этого развития греха, и как это воплотилось в идее преступления наказания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Пора читать.
1: Сергей Шаргунов. Саров. Два подвига. 2024 год. В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга писателя, политика, общественного деятеля Сергея Шаргунова. У нее короткое, но емкое название «Саров. Два подвига». И объем ее невелик, неполных 300 страниц и еще вклейка с фотографиями. Тем не менее, в ней содержится огромное количество интересной, важной и душевно полезной информации. Есть в литературе такой жанр – биография города. У городов ведь тоже есть свои биографии. Города живут своей жизнью, часто независимой от воли конкретных людей. Сменяются поколения, уходят из жизни одни жители, приходят другие, а города остаются. Или погибают, как Карфаген. Главным героем своей книги Сергей Шаргунов сделал Саров. Уникальное место, где непостижимым образом сплелись судьбы святых и ученых. Он показывает, как в истории этого небольшого города в Нижегородской области соединилась, казалось бы, несоединимая вера и наука, молитвенный подвиг и упорный труд по созданию ядерного щита нашей Родины. Саров для автора – слепок и образ всей России, где из века в век, несмотря на все испытания, живет творческий дух народа. Он справедливо убежден, что не стоит противопоставлять здесь два подвига – духовный и материальный. И то, и другое – щит для государства. Одно без другого не существует. О Сарове, наверное, знают почти все. Именно там была создана первая атомная бомба. И водородная бомба. И еще одна водородная «Царь-бомба». Самое разрушительное оружие в истории человечества, занесенное в книгу рекордов Гиннесса. Проектной мощностью была 100 мегатонн. В музее ядерного оружия, который находится в Сарове, сотрудники музея говорят: «Представьте себе все снаряды Второй мировой войны, сложенные в одну гору. Увеличьте в 30 раз и получите заряд, эквивалентный по мощности». Тема Сарова – это только одна часть книги. Вторая часть ее, а хронологически первая – рассказ о преподобном Серафиме Саровском, русском святом. Его значение для православных людей можно сравнить разве только со значением для русской святости Сергия Радонежского. Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин, служил в Саровской обители в конце XVIII века. В 1794 году он покинул монастырские стены и жил в своей келье на берегу реки Саровки в 5 верстах от монастыря. В шагах 20 от кельи он вырыл себе пещеру для окончательного уединения. Он простил разбойников, он совершил и другие духовные подвиги, которые по-настоящему оценит только верующий человек. В 1917 году монастырь в Сарове был разграблен, мощи святого Серафима изъяты. В дальнейшем в монастыре были и колония, затем коммуна для беспризорников, и заводы. И, наконец, в 1945 году случилось то, что не могло не случиться. Или случилось бы в другом месте. Бывший монастырь стал секретным объектом, где создавалась наша первая атомная бомба. Необходимо отметить, что Сергей Шаргунов одним из первых рассказывает широкому читателю о городе, который долгое время был засекречен и известен лишь под кодовыми названиями «Кремлев» и «Арзамас-16». Сам автор признается, что создание книги далось ему непросто, и чтобы написать ее, ему пришлось много времени провести в Сарове, где он глубоко погрузился в саровскую среду, архивы и встречи с сотрудниками ядерного центра. Хочется думать, что книга будет полезна как тем, кто интересуется духовными истоками и духовной биографией Сарова, так и тем, для кого интересна история ядерного щита нашей страны. Новая книга Сергея Шаргунова «Саров. Два подвига» повествует о подвигах ученых-атомщиках, их открытиях и каждодневном труде в тесном взаимодействии с православной верой, о физиках и клириках. Успех книги предопределен благодаря уникальным материалам, положенным в основу, интересным сюжетам и манере изложения востребованного современного автора. В этом отношении интересен ответ директора исследовательского центра Сарова на вопрос, как в городе ученых, науки, развивающейся на переднем краю человеческих знаний, сложился столь искренний и живой духовный уклад. Он ответил кратко, и все встало на свои места. «Мы работаем с такими материями, что нам без веры и Бога нельзя».

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Попробуйте.
4: Вкуснотища-то какая!
5: Во, супец!
6: Вкусно?
4: Молодец, вкусно!
7: И постно!
8: Каждую среду и пятницу не пропустите в эфире «Радио Образ» кулинарную программу Елены Марасановой «Вкусно и постно». В этой программе мы рады поделиться с вами простыми рецептами вкусных блюд, которые принесут много пользы и помогут разнообразить ваш постный стол. Вы узнаете много нового о привычных продуктах, их полезных свойствах, истории их применения в кулинарии, а также гастрономических пристрастиях православных людей в самых разных странах мира.
9: Я, Елена Марасанова, делюсь с вами, дорогие радиослушатели, простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Слушайте мою программу в среду и пятницу в 12:40 и 17:40.
3: Ну, в общем, мне с вами тут больше некогда. Поедите, посуду аккуратненько соберете и принесете на кухню.
8: Вкусно и постно.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Владимир Галактионович Короленко. Очерк «На затмении».
1: Продолжительный пароходный свисток. Я просыпаюсь. За тонкую стенкою парохода вода, кинутая колесом на обратном ходу, плещет, стучит и ракочет. Свисток стонет сквозь этот шум, будто издалека. Жалобно, протяжно и грустно. Да, я еду смотреть затмение в Юрьевец. Пароход должен был прийти туда в 2:30 ночи. Я только недавно заснул, и теперь уж надо вставать. Приходится ждать несколько часов где-нибудь на пустой улице, так как в Юрьевце гостиниц нет. Какова-то погода. Я гляжу из окна. Пароход уже остановился. Волна, разбегаясь от бортов, чуть поблескивает и теряется в темноте. Дальний берег слабо виден во мгле, небо покрыто тучами, в окно веет сыростью. Предвестники не особенно благоприятные для наблюдений. Кое-кто из пассажиров подымается. Лица сонные и не совсем довольные. Между тем снаружи слышно движение, кинуты чалки на пристань. «Готово!» — кричит чей-то сиплый, будто отсыревший и недовольный голос. Пока я собираюсь, один из пассажиров, по виду мелкий волжский торговец, успел уже сбегать на пристань и вернуться на проход. Он едет до Рыбинска. «Ну, что там?» — спрашивает у него товарищ, лежащий на скамье в бархатном жилете и косоворотке. Оба они не особенно верят в затмение. «Кто его знает?» — отвечает спрошенный. «Дождик, не дождик, так что-то. А на берегу, слышь, башня видна, а на башне остроум стоит. Ну, ей-богу, поди хоть сам посмотри». Уж несколько дней в народе ходят толки о затмении и о том, что в Нижней съехались астрономы, которых серая публика зовет то остроумами, то астроломами. Слова эти часто слышны теперь на Волге и звучат частью иронически. Иностранные остроумы больше Бог знают. Частью даже враждебно, как будто поднятая ими суета и непонятные приготовления сами по себе могут накликать грозное явление. Вчера с вечера брошюра о солнечном затмении 7 августа 1887 года мелькала среди простой публики. В ней объяснялось, что такое затмение и почему удобно наблюдать его, между прочим, из Юрьевца. Но большинство пассажиров третьего, а также значительная часть второго класса относились к ней сдержанно и даже с оттенком холодной вражды. Люди же старой веры избегали брать ее в руки и предостерегали других. Я выхожу. Пристань стоит довольно далеко от берега. С нее кинуты жидкие мостки, и ее качает ветром, причем мостки жалобно скрипят, визжат и стонут. Наш пароход идет дальше. Между тем небольшая комната на пристани полна. Сонные, усталые и как будто чем-то огорченные пассажиры все прибывают. Снаружи вместе с ветром в лицо веет отсырью и по временам моросит. Пробирает озноб. Городишко, растянувшийся под горой по правому берегу, мерцает кое-где то белую стеной, то слабым огоньком, то силуэтом высокой колокольни, поднимающейся в мглистом воздухе ночи. Гора рисуется неопределенным обрезом на облачном небе, покрывая весь пейзаж угрюмую массою тени. На реке, у той же пристани, как наша, молчаливо стоит самолет, который привез сюда экстренным рейсом ученых из Нижнего, а за рекой на луговой стороне догорает пожарище. С вечера загорелся лесной склад, и теперь огонь, как бы насытившись и уставший за ночь, вьется низко над землей, то застилаясь дымом, то опять вставая острыми гребнями пламени. Дремота, ночь, плеск реки, стон пристани и мостков в предутренней темноте, отсвет пожара и ожидание необычайного события — все это настраивает воображение. Взгляд мой невольно ищет башню, состоящей на ней остроумом. Хотя, впрочем, я отлично понимаю, что это нелепость, тем более что фигура на башне решительно не могла быть видима в такой темноте. Однако Проходя по палубе, загроможденной рабочими, я слышал те же разговоры. Многие вглядывались и видели, стоит на башне и чего-то караулит среди ночных туманов. Вглядевшись, в свою очередь, я различаю высокий контур, врезавшийся в небо. Сильно подозреваю, что это труба завода, что и оказывается справедливым. Мои собеседники вспоминают, что действительно в этом месте стоит всем хорошо знакомый завод. Легенда падает. Оказывается, что пароход еще постоит за темнотой. Обрадованная и озябшая публика кидается опять в каюты. Открывают буфет, заспанные лакеи бегают с чайниками и подносами. На палубе идет тихий говор, кое-где читают молитвы и обсуждают признаки пришествия Антихриста. Один из этих признаков имеет чисто местный характер. Какой-то старик рассказывает слушателям, что в Юрьевец приехал немец остроум и склоняет на свою сторону народ. Гришка с завода продался уже за 25 рублей. «Да ведь это его в караульщики наняли, к трубам», — объясняет кто-то из темноты. «В караульщики? А крест да пояс зачем приказал снять? Как это поймешь?» Это действительно понять трудно. Среди собеседников водворяется молчание. Через некоторое время я взглянул в окно каюты. Небо белеет, на нем проступают мглистые очертания туч, ползущих от севера к югу.

Часу в четвертом мы сошли на берег и направились к городу. Серело, тучи не расходились. У пристани грузными темными пятнами стояли проходы. На них незаметно было никакого движения. Только наш начинал шуровать, выпускал клубы дыма и тяжело сопел, лениво собираясь в ранний путь. Берег был еще пуст. Ночные сторожа одни смотрели на кучку неведомых людей, проходивших вдоль береговых улиц. Смотрели они молчаливо, но с каким-то угрюмым вниманием. Они поставлены для порядку, а тут и в природе готовится беспорядок, и неведомые люди невесть зачем с позаранку пробираются в мирный и ни в чем не повинный город. «Дозвольте спросить», — обратился один из стражей к кучке молодых господ, проходивших впереди меня. «Нечто, к примеру, в других городах этой планиды не будет, но нас одних Господь посылает». Господа засмеялись и пошли дальше. Сторож постоял, посмотрел нам вслед долго, внимательно, раздумчиво, и вдруг застучал трещоткой. Ему отозвались другие, потом залаяли собаки. «Начальство дозволяет, не пустить этих полуношников нельзя, все-таки поберегайся!» Вероятно, это именно хотел сказать юрьевчанин своей трещоткой, со времен Алексея Михайловича, а может быть, еще и ранее предупреждавшего чутко спящий городок о лихой невзгоде, частенько-таки налетавшей по ночам с матушки Волги. И городок просыпается. Я нарочно свернул в переулок, чтобы пройти по окраине. Кое-где в лачугах у подножия горы виднелись огоньки. В одном месте слабо сияла лампадка, и какая-то фигура то припадала к полу, то опять подымалась, очевидно, встречая день знамения Господня молитвой. В двух-трех печах виднелось уже пламя. Вот скрипнула одна калитка —

0: Маленькая старушка торопливо выбежала из нее, шарахнулась от меня в сторону и скрылась под темной линией забора.
1: «А, Семенович, ты что ли это?»
0: Вскоре услышал я ее придавленный голос.
1: «Правда ли, нынче будто крайние обедни пораньше ударят? Оказывали я до этого, чтобы отслужить. Батюшки светы, глянь-ка, Семенович, это кто по горе эткую рань ходит?»
0: Часть пароходной публики, вероятно, от скуки взобралась на гору. Фигуры рисуются на светлеющем небе резко и странно. Одна, вероятно, стоявшая много ближе других на каком-нибудь выступе, кажется неестественно громадную. Все это в ранний час этого утра перед затмением над испуганным городом производит какое-то резкое, волшебное, небывалое впечатление.
2: «Носит их супостатов», — угрюмо ворчит старик. «Приезжие надо быть».
1: «И то, — сказывали вчерась, — на четырех пароходах иностранные народы приедут. К чему это, родимый, как понимать?»
2: «Власть Господня», — угрюмо говорит Семёныч и, не простившись, уходит к себе.
0: Старуха остается одна на пустой улице.
3: «Господи, батюшка!»
0: Слышу я жалостный, испуганный старческий голос, и торопливые шаги стихают где-то в тени по направлению к церкви. Мне становится искренне жаль эту старушку и Семеныча, и весь этот напуганный люд. Шутка ли? Ждать через час кончину мира? Сколько призрачных страхов носится еще в этих сумеречных туманах, так густо нависших над нашей Святой Русью? В окне хибарки, только что оставленной старушкой, мерцал огонек зажженной ею лампадки, и петух хрипло в первый раз прокричал свою кукареку, чуть слышно из-за стенки. «На Святой Руси петухи кричат. Скоро будет день на Святой Руси!» Неизвестно откуда всплыло в моей памяти прелестное двустишие давно забытого стихотворения, от которого так и дышит утром и рассветом. «Ох, скоро ль будет день на Святой Руси?» — подумал я невольно. «Тот день, когда рассеются призраки, недоверие, вражда и взаимные недоразумения между теми, кто смотрит в трубы и исследует небо, и теми, кто только припадает к земле, а в исследовании видит оскорбление грозного Бога».

0: А вот и укрепленный лагерь остроумов. На небольшом возвышении у берега Волги, по соседству с заводом, которого высокая труба оказалась нам ранее башней, на скорую руку построены небольшие балаганчики, обнесенные низкую дощатую оградой. В ограде на выровненной и утрамбованной площадке стоит медная труба на штативе, вероятно, секстант, установленный по меридиану. Из-под навеса нацелились в небо телескопы разного вида и разных размеров. Все это еще закрыто кожаными чехлами и имеет вид артиллерии в утро перед боем. А вот и войско. Укрывшись шинелями, спят несколько городовых и крестьян-караульных, согнанных из деревень. Какой-то бородатый высокий мужик важно расхаживает по площадке. Это главный караульщик, представленный от завода, тот самый Гришка, который за 25 рублей согласился снять с себя не только крест, но и пояс, и таким образом приобщился к тайнам остроумов. В настоящую минуту, когда я подхожу к этому месту, он активно проявляет свою роль. Какой-то предприимчивый парень, прикинувшись спавшим за оградой, подполз к самой большой трубе, и Гришка поймал его под нею. Хотел ли он взглянуть в закрытую чехлом трубу, чтобы подглядеть какую-нибудь неведомую тайну, или у него были другие, менее безобидные намерения, но только Гришка горячился и покушался схватить его за ухо.
1: «Дяденька, да ведь я ничего!»
0: «То-то ничего! Вот такой же дуралом на медне все трубы свертел, полдня после наставляли. Не что можно касаться. Она, труба, не зря ставится!»
2: Гришка, видимо, апеллирует к публике, сомкнувшейся около ограды и, быть может, простоявшей здесь с самого вечера. Но публика не на его стороне.

0: «Где уж зря?» — вздыхает кто-то. «Не надо бы и ставить-то! Жиль, слава тебе, Господи, без труб! Живы были!» Какой-то серый старичишка выделяется из проходившей на фабрику кучки рабочих и подходит к самой ограде. «Здравствуй, Гриш!»
1: «Здравствуй!»
0: «Караулишь?»
1: «Караулю!»
0: «Так...» «Не шток не караулить!» — вдруг обижается Гриш. «Ежели я хозяин приставлен!» «Не ж ты, это дело хозяйское!» «Меня, ежели приставили, я должен сполнять!»
2: 25 рублев, сказывают, дали. Не дешевенько ли, смотри, о-хо-хо!»
0: «Ну, хоть поменьше дадут, и на том спасибо!» «Да ты что, что тебе? Небось, самого к бочке приставили, 2 года караулил!»
2: «Бочка! Видишь, к чему приравнял?» — подхватывает кто-то в публике. «Бочка много проще. Бочка, брат, дело русское», — язвит старик. «А это, видишь ты, штука мудреная, к бочке ее не приравняешь». Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо.
3: Разговор становится более общим и более оживленным. Замечания вылетают из толпы точно усы, все чаще, короче, язвительнее и крепче, приобретая постепенно такую выразительность, что это привлекает бдительное внимание 2 полицейских.
0: «Осади, осади, отдай назад!» — вмешиваются они, принимая по долгу службы сторону Гриши, и стеной оттесняют зевак.
3: Толпа отдает назад и останавливается как-то пассивно в том месте, где ее оставляют полицейские. Ее настроение неопределенно. Фабричный человек тертый. Он сомневается, недоумевает, отчасти опасается, но свои опасения выражает только колкой насмешкой. Ребятам и подросткам просто любопытно, а может быть, они уже кое-что слышали в школе. Настоящий же страх и прямое нерасположение к ученым и иностранным народам заключилось в стенах этих избушек по окраинам, где робко мерцают всю ночь лампадки. Говорили, что накануне собирались было кое-кто разметать инструменты и прогнать остроумов, почему начальство и приняло свои меры.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Классическая музыка на радио «Образ». Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года издателем Николаем Матвеевичем Бернардом после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится 12 характерных картинок. В прижизненных изданиях Юргенсона 12 характерных картин. Позже 12 характеристических картин. Одна из самых ярких и образных пьес – «Сентябрь. Охота». Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов со множеством охотничьих собак. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Александр Пушкин.

Людвиг ван Бетховен родился в небольшом немецком городе Бонне. Однако приставка «ван» к фамилии указывает на голландское происхождение семьи композитора. Музыкальные способности мальчика проявились рано. Это неудивительно, потому что прекрасные мелодии окружали Бетховена с первых дней. Его дед играл на скрипке и пел в хоре придворной капеллы князя, наместника Бонна, а затем стал капельмейстером в этой капелле. Здесь же служил и отец композитора Иоганн ван Бетховен в качестве

Джоаккино Россини родился 29 февраля 1792 года в городе Пизаро. Его отец, городской трубач, отличался республиканскими взглядами и за свою патриотическую деятельность неоднократно подвергался репрессиям, вплоть до тюремного заключения. Однако именно демократическая среда, окружавшая молодого Россини, дала ему глубокое постижение народной музыки, которая легла в основу его творчества. В 1829 году появилась первая народно-патриотическая опера новой эпохи «Вильгельм Тель».

0: мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

Сентябрь. Осень пришла и сказала сквозь листья: «Здравствуй, я так хороша и так близко. Мной наслаждайся, я в красках прекрасных. Жизнь без меня протекает напрасно. Я многолика, зима однотонна, лето душно, а весна обнаженна. Я живописна, щедра, изобильна, с ярким зонтом всегда выгляжу стильно. Только привыкнешь ко мне и смиришься с тем, что срываю я маски и листья, как загрущу и растаю с рассветом. Скоро ли вернусь? Как всегда, после лета».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Фрагмент балетной сюиты «Комедианты».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: слушаете радио «Образ». Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: «Я ни разу за морем не был».
0: Автор.
1: Алексей Романов.
0: Песня «Я ни разу за морем не был» была написана Алексеем Романовым в 1980 году, после того, как они с друзьями проводили в Америку своего друга Игоря Саульского. Рок-музыкант, участник групп «Скоморохи», «Лучшие годы», «Машина времени» и «Арсенал», Игорь Саульский покидал родину навсегда. Алексей Дмитриевич вспоминал, что ему тогда почему-то стало обидно, почти до слез. Свои переживания он рассказал в песне. «Я ни разу за морем не был» вошла во второй студийный альбом группы «Воскресенье» под названием «Воскресенье 2» в 1981 году. Легендарная рок-группа, ставшая навсегда любимыми песни. При этом в разное время поднималась тема, связанная с заимствованием мелодии. «Есть ли здесь заимствование мелодии, судите сами». Например, называлась группа «Битлз» и «Джон Леннон». А вот произведение «Я ни разу за морем не был» немного похоже на песню «Битлов» «The Luck of the Irish». Однако, как пришла мелодия Алексею Романову, неизвестно. Да и в конце концов, какая разница? Ведь в самое разное время самым разным талантливым людям иногда приходила похожая музыкальная гармония.
1: Исполняет группа «Воскресенье».

0: Малая Родина.
1: Васильсурск – один из живописнейших по природе поселений нашего края, жемчужина на Великой Русской реке. Он расположен в Воротынском районе, на границе Нижегородской области с республикой Мариэл, на правом берегу Волги. За красивый пейзаж эти места называют Волжской Швейцарией. Маленький городок Васильсурск приютился над Волгой на верхушке крутой зеленой горы при впадении Суры в Волгу. Это одно из красивейших мест на Великой Русской реке. Сура и Волга, сливаясь, образуют огромную водную равнину, а над ней, как в сказке, возвышается конусообразная, зеленая, вся в садах высокая гора. На гору с трудом взбираются бревенчатые избы, вьются тропинки, ползут, подпираясь колями, покосившиеся плетни и частоколы. Таким вспоминал Васильсурск писатель Степан Скиталец, друг и ученик Горького. Васильсурск был основан в XVI веке. В 1523 году в Казани на Арской ярмарке было совершено массовое убийство русских купцов. Также был убит и великокняжеский посол. Это вызвало гнев Василия III, и он пошел на Казань. Остановившись в Нижнем Новгороде со своими сыновьями, он отправил далее своих полководцев, воеводу Василия Васильевича Немова и князя Бориса Горбатова из рода князей Шуйских. Дойдя до самого устья Суры, полководцы в знак того, что они действительно завоевали пройденные места, на правом берегу Волги на месте древнемарийского города Цепель основали свой город. Об основании этой крепости летопись сообщает так. Месяца сентября государь-князь великий Василий Иванович сия Руси повели на Суре реке нов город поставить. И по великого князя слову вскоре город древян поставили от безбожных огорян Затулье. Он был назван Васильевым Новгородом в честь Василия III. Впоследствии город стал называться короче – Васильгородом, Васильсурском или просто Василем, как он называется и до настоящего времени. Для безопасности нового города, поставленного на чужой земле, устроены были вал и острог. Основание Васильсурской крепости, русского плацдарма за Сурой, которая была восточным рубежом страны на протяжении полутора столетий, было очень смелым и важным шагом. Это строительство стало началом нового этапа в истории освоения русскими Волги. Великий князь, основав Василь, хотел придать ему торговое значение и устроил в нем ярмарку. Он запретил русским купцам ездить на ярмарку в Казань и велел ездить только сюда, в Василь. Торговля, однако, не процветала, и ярмарка понемногу стала переходить в Макарьев. Военное свое значение, как пограничный город, Васильсурск потерял в 50-е годы XVI века, когда почти у ворот Казани был основан город Свияжск. В 1708 году Васильсурск был приписан Казанской губернии и только через 70 лет стал уездным городом Нижегородского наместничества. Во время своего второго похода в Персию в 1722 году Васильсурск посетил Петр I. В Васильсурске он заметил дубовую рощу, лично посадил там дерево и запретил вырубать ее. С тех пор эта роща стала называться Корабельной. В 1781 году учрежден герб Васильсурска. В верхней части щита герб нижегородский, в нижней – основание корабельной кормы в золотом поле в знак того, что в окрестностях всего города лучшие корабельные леса заготавливаются. В мае 1767 года императрица Екатерина II посетила Нижний Новгород. По Волге она путешествовала на галере «Тверь». Была сделана остановка и в Васильсурске. С нею были фрейлины Евдокия Полянская и Елизавета Штакельберг, а также графы Орлов, Чернышов и Шувалов. Предание гласит, что Екатерина вышла на берег и посетила дворянина Петра Шипилова. Шипилов угощал государыню обедом из сурской стерляди. В 1797 году в Васильсурске побывал русский писатель, философ, поэт Александр Радищев. а 4 сентября 1833 года здесь останавливался Александр Сергеевич Пушкин по пути на Урал, куда он ехал собирать материал для истории Пугачева. Вот уже 5-е столетие стоит над Волгой этот русский городок, весь утопающий в зелени садов. Чудесно окружающая Васильсурск природа. С горы, что поднимается почти на 100 метров над Волгой и Сырой, открываются восхитительные виды. Именно в этих местах писал свои дивные картины певец русской природы Иван.

картина «Вечер на Волге». Написаны деревенька близ Усть-Сурска, разлив на Суре, ульи, пасека, глинистый берег, плоты, под Усть-Сурском, избы на высоком берегу. Этот волжский поселок привлекал и советских художников, мастеров пейзажной живописи. Сохранилась и оберегается видовая площадка «Орлиное гнездо», любимое место отдыха Алексея Максимовича Горького. Недаром Горький в 1899 году, приехав на лето с семьей в Усть-Сурск, написал восторженное письмо Чехову. «Живу в городе Усть-Сурске, Нижегородской губернии. Если бы вы знали, как чудесно здесь. Большая красота, широко, свободно, дышится легко. Здесь, среди вековых деревьев и декоративных кустарников, сирени и акации, установлен памятник писателю. Сегодня поселок Усть-Сурск входит в перечень исторических городов России». Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Что бы мы с вами делали без лифта? Это не риторический вопрос. Действительно, кто стал бы строить небоскребы, зная, что придется подниматься по лестнице? Кто стал бы жить в многоквартирном

0: этажных домах. Только спортсмены, наверное. Именно поэтому главный герой нашей программы сегодня – это лифт. Некоторые историки полагают, что впервые подъемный механизм появился в Египте. Своеобразными подъемниками пользовались строители пирамид. Но впервые о лифте писал римский архитектор Витрувий, ссылавшийся, в свою очередь, на Архимеда. Великий греческий ученый построил свой подъемный аппарат в 3 веке до нашей эры.
1: Интересный факт. Древнеримский Колизей был оснащен 12 лифтами. С подземных этажей они поднимали гладиаторов на арену, где проходили бои. В то время современные канаты и тросы заменяли десятки рабов, которые доставляли главных зрителей к своим ложам.
0: С тех пор лифт все никак не хотел изобретаться, пока в 18 веке во дворце Людовика XV не был установлен работающий образец. В конце того же века нижегородский изобретатель Иван Кулибин создал подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Так почему же эти устройства не считаются полноценными лифтами? Потому что они работали за счет человеческой силы. Иногда людей заменяли крупные животные. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Но лифт в случае обрыва каната был крайне опасен. И в 1854 году американец Элайша Грейвс Отис продемонстрировал свое устройство безопасности – ловители. Для наглядности Отис остановился на открытой платформе подъемника и топором обрубил удерживавший ее канат. При этом платформа оставалась на месте и не падала в шахту благодаря ловителям. Первый электрический лифт был запатентован в 1861 году все тем же Отисом. Именно благодаря повышению безопасности, а также использованию стальных каркасов, инженеры задумались над строительством небоскребов. Лифт таким образом изменил всю современную архитектуру. В следующий раз, когда вам не придется нести что-то тяжелое на себе по лестнице, выходя из лифта, скажите ему спасибо. Он это заслужил.
2: В добрый час. Вместе с Радио Образ.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Франц Шуберт. Квартет ля минор. Музыка Шуберта формировалась на венской почве, в атмосфере, одухотворенной великими классиками – Моцартом, Глюком, Бетховеном. Но Вена – это не только классика, но и насыщенная жизнь на фоне бытовой музыки. Музыкальная культура Вены издавна подвергалась воздействию разноязычного населения, скрещений и взаимопроникновений австрийского, венгерского, немецкого, славянского фольклора привели к образованию специфически венского музыкального колорита. На бытовую музыку Вены наложили отпечаток лирическая простота и легкость, доходчивость и изящество, динамика оживленной уличной жизни, беззлобный юмор и непринужденность народного танца. Демократизмом австрийской народной музыки, музыки Вены, овеяно творчество Гайдна и Моцарта, ее влияние испытывал Бетховен, не был исключением и Шуберт. За приверженность к ней ему приходилось даже выслушивать упреки от друзей. Критики писали, что мелодии Шуберта иногда звучат слишком по-отечественному, слишком по-австрийски, напоминают народные песни, несколько низменный тон и некрасивый ритм которых не имеют достаточного основания для проникновения в поэтическую песню. И действительно, Шуберт говорит языком жанрово-бытовой музыки, мыслит ее образами. Из них вырастают произведения высоких форм искусства самого разного плана. Диапазон лирической тематики в его творчестве исключительно широк. Тема любви со всем богатством ее поэтических оттенков, то радостных, то горестных, сплетается с пронизывающей все романтическое искусство темой одиночества, странничества, с темой природы. Природа в творчестве Шуберта не просто фон, она очеловечивается. И излучение человеческих эмоций в зависимости от их характера окрашивает образы природы, придает им иное настроение и соответствующий колорит. Конечно, шубертовская лирика претерпела некую эволюцию, но все это не может затмить огромной силы жизнеутверждения, той высшей гармонии, которую несет в себе шубертовская музыка.

Франц Шуберт написал 9 симфоний. При жизни ни одна из них не была исполнена. Более того, и 7-я, и 8-я симфония были на долгое время потеряны. И тем не менее, именно Шуберт является основоположником романтической симфонии. Ранние симфонии Франца Шуберта, первые 6, еще близки сочинениям венских классиков. Эти произведения заняли прочное место в симфоническом репертуаре благодаря своему мелодическому обаянию, пластичности формы, тонкости инструментовки. 8-я симфония получила название «Неоконченная». Она была написана в 1822 году, в пору творческого рассвета композитора. Шуберт в эти годы уже широко известен в Вене как автор многих прекрасных песен, популярных фортепианных пьес, однако как симфониста его никто, кроме самых близких друзей, не знал. 8-я симфония состоит не из 4 частей, как принято, а из 2. Одни исследователи говорят о том, что 2 части оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Композитор не предполагал продолжения, так как уже воплотил свой замысел. Однако другие замечают, что сохранились наброски партитуры предполагаемой 3-й части, по каким-то причинам оставленные в эскизе. Шуберт, возможно, собирался написать обычную 4-частную симфонию, но в отличие от песни, в которой был полновластным, уверенным в себе мастером, в симфоническом жанре уверенным себя не чувствовал. Ведь ему до сих пор не удалось услышать ни одной из своих симфоний в профессиональном оркестровом звучании, не поняв, что созданный им шедевр, открывающий совершенно новые пути в симфонии, Шуберт счел ее неудачей и оставил работу. Как бы то ни было, «Неоконченная симфония» – одна из самых поэтичных страниц в сокровищнице мирового симфонизма. Новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку входит новая тема – внутренний мир человека, чувствующего свой разлад с окружающей действительностью. Это первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре –

Через 10 лет после смерти Шуберта, в 1838 году Роберт Шуман среди бумаг брата покойного композитора нашел партитуру «Большой до-мажорной симфонии». Как стало известно в ходе позднейших исследований, летом 1825 года Франц Шуберт приступил к работе над симфонией, которую сам назвал «Большой симфонией». Первое исполнение «Большой до-мажорной симфонии», 9-й симфонии Шуберта, состоялось в марте 1839 года в Лейпциге оркестром Гевандхауза под управлением Феликса Мендельсона и открыло миру Шуберта-симфониста. Шуману в музыке симфонии рисовались целые картины. Вена со своим собором Святого Стефана, красивыми женщинами, со всем своим блеском, опоясанная бесчисленными лентами Дуная, раскинувшаяся в цветущей долине, которая постепенно переходит во все более и более высокие горы. Очаровательный ландшафт, стоящий перед глазами, заставляет звучать струны, которые иначе никогда не зазвучали бы в нас. Петр Ильич Чайковский восклицал: «Гигантское произведение, отличающееся громадными размерами и громадной силой и богатством вложенного в него вдохновения». Владимир Стасов утверждал, что 9-е Шуберта навеки будет одним из высших музыкальных созданий в мире. Если неоконченная симфония была выражением интимных настроений, то 9-е, искрящаяся, полная жизненной энергии, представляет собой воплощение народно-героических образов. Даже в ее божественных длиннотах, как выражался Шуман, чувствуется эпическая поэзия. По форме более традиционная, нежели неоконченная симфония, по продолжительности превзошедшая даже 9-ю Бетховена, до-мажорная симфония заложила традицию эпического симфонизма, продолженную Антоном Брукнером.

Творческая жизнь Франца Шуберта продолжалась всего 17 лет. Но, утверждают музыковеды, перечислить все написанное им еще труднее, чем перечислить произведения Моцарта. Так же, как и Моцарт, Шуберт не обошел ни одной области музыкального искусства. Что-то из его наследия, в основном это оперные и духовные произведения, время отодвинуло в тень. Однако в фортепианной миниатюре или камерном ансамбле, а главное, в песне или симфонии, нашли выражение «лучшие стороны шубертовского гения», чудесная непосредственность и пылкость романтического воображения, лирическая теплота, искание мыслящего человека XIX века. Франц Шуберт всегда испытывал особое благоговение перед Бетховеном. С годами в музыке Бетховена Шуберт находил все больше творческих импульсов. Великий Бетховен, в свою очередь, прослушал некоторые произведения своего младшего современника и очень высоко их оценил. По словам Шиндлера, друга Бетховена, познакомившего его с шубертовскими песнями, композитор долго не расставался с ними и многократно восклицал: «Воистину, в Шуберте живет божественная искра». Но, как вспоминают друзья Шуберта, скромность и застенчивость не позволили ему лично познакомиться со своим кумиром. Однажды он даже пошел к нему, но повернул назад у самых дверей бетховенского дома. Первый авторский концерт Франца Шуберта состоялся буквально за несколько месяцев до его смерти, в 1828 году. Успех был колоссальный. И творчество Шуберта привлекло, наконец, внимание широкой музыкальной общественности. Его музыка, прежде всего песни, быстро распространилась по всей Европе. Она оказала огромное влияние на композиторов-романтиков следующих поколений. Без открытий, сделанных Шубертом, невозможно представить Шумана, Брамса, Чайковского, Рахманинова и Малера. Франц Шуберт умер 19 ноября 1828 года и был похоронен рядом с Людвигом ван Бетховеном. Друг композитора, драматург Франц Грильпарцер, написал на его могиле: «Музыка похоронила здесь богатое сокровище и еще более прекрасная надежда».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народ единой России». Фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится в Воскресенском Благочине. В Московском Благочине прошел первый турнир Нижегородской епархии по городошному спорту. Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России», посвященного Году единства народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и экхизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочине Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. В Нижнем Новгороде в Московском Благочинии при храме в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы прошел первый турнир Нижегородской епархии по городошному спорту. Его организатором выступило Московское Благочинье при поддержке отдела Нижегородской епархии по делам физкультуры и спорта. Судейство обеспечило Нижегородское отделение Федерации городошного спорта России. В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих различные благочинья епархии. Соревнования начались с совместной молитвы их участников. Молебен на начало доброго дела совершил благочинный Московского округа иерей Георгий Мусваладзе. По итогам турнира победителем стала команда Московского Благочиния, второе место заняла команда Сормовского Благочиния, третье место – команда Борского Благочиния. На церемонии награждения всем участникам турнира вручили дипломы, призеры и победители получили медали и кубки. И в завершении выпуска еще одна информация. С начала этого года мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» совершили уже 160 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Напомним, что мобильные медицинские бригады формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Современное оснащение передвижных модулей позволяет не просто провести первичный осмотр, а сразу выполнить значительную часть необходимых исследований. В составе комплексов аппараты ЭКГ и УЗИ, маммографы, флюорографы и другая необходимая техника. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, к началу сентября специалисты приняли уже более 29 тысяч пациентов. Врачи провели почти 50 тысяч консультаций и выполнили свыше 92 тысяч лабораторных и инструментальных обследований. Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа «Поездов здоровья» ориентирована на раннее выявление заболеваний и предупреждение осложнений, что полностью отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте Министерства здравоохранения Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Александр Блок. «Не бойся умереть в пути». Не бойся умереть в пути, не бойся ни вражды, ни дружбы, унимай словам церковной службы, чтоб грани страха перейти, она сама к тебе сойдет. Уже не будешь в рабстве тленном манить смеющийся восход в обличье бедным и смиренным. Она и ты — один закон, одно веление высшей воли. Ты не навеки обречен, отчаянный и смертный.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Одним из самых известных образов, которые пришли к нам от Ивана Александровича Гончарова, стал образ Обломова, но самое главное – это образ его халата. Да, халат Обломова в нашей культурной традиции – это, ну, какое-то такое нарицательное обозначение. Я напомню, каким он показан в романе Гончарова. «Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам его и к изнеженному телу? На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кисти, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу все шире и шире, хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный естественный лоск другим благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе. Он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела». Вот этот халат, в котором Обломов пребывает дома, тот халат, который заменяется потом сюртуком во время его увлечения Ольгой Ильинской, халат, который затем заботливой рукой Агафьи Матвеевны Пшеницыной изымается из вещей Обломова, вычищается, ему придается этот его первозданный блеск и потом снова водворяется на плечи Обломова, да, это, по сути, вот его жизнь. Вот это его попытка теперь или никогда вернуться к жизни, а потом снова погружение, то, как это понимают, кто в душевную спячку, кто в свой глубокий внутренний мир, но так или иначе халат связан с таким уходом от мира, внешнего от мира, где, как мы помним, реплику Обломова «Не подходите вы с холода», вот в этот свой мир теплый, воспоминания, в такую внутреннюю Обломовку. Меж тем у этого образа есть замечательные источники в русской литературе. Вот о них мы с вами сегодня и поговорим. У кого же появляется халат как образ, как персонаж, который вот затем получил такое продолжение уже у Гончарова? У князя Петра Андреевича Вяземского. 21 сентября 1817 года в Астафьево он напишет стихотворение, которое называется «Прощание с халатом». Оно длинное, развернутое. Все мы его читать не будем, но некоторые моменты послушаем. «Прости, халат, товарищ неги праздный, досуга вдруг, свидетель тайных дум. С тобою знал я мир однообразный, но тихий мир, где света блеск и шум, мне в забытии не приходил на ум. Искусство жить недоученный школьник, на поприще обычаев и мод, где прихоть царь тиранит свой народ, кто не велял, в гостиной я невольник. В углу своем себе я господин, в свой мере рост не на чужой аршин. Как жалкий раб, платящий дань злодею, и день и ночь в неволе изнурясь, вкушает рай, от ус освободясь. Так, сдернув с плеч гостиную ливрею и с ней ярмо взыскательной четы, я оживал, когда, одет халатом, мирился вновь с покинутым пенатом. С тобой меня чуждались суеты, ласкали сны и нянчили мечты. У камелька, где яркою струею алел огонь вечернюю порою, задумчивость, красноречивый друг, живила сон моей глубокой лени. Минувшего проснувшиеся тени в прозрачной тьме толпились вокруг. Или в будущем, мечтание крыленный, я рассекал безвестности туман, сближая даль, жил в жизни отдаленной и с истиной, перемешав обман, живописал воздушных замков план. Как я в твоем уступчивом уборе в движениях был портного нерабом, так мысль моя носилась на просторе с надеждою и памятью втроем. В счастливые дни удачных вдохновений, когда легко, без ведома труда, стих под перо ложился завсегда, и рифма, враг невинных наслаждений, хлыстовых бич, была ко мне добра. Как часто, встав с Морфеева одра, шел прямо я к столу, где муза с лаской ждала меня с посланием или сказкой и вымыслом нашептанным вчера. Домашний мой наряд ей был по нраву. Прием ее, чужд светскому уставу, благоволил небрежности моей. Стих вылетал свободней и простей, писал шутя, и в шутке легкокрылой работы след улыбки не пугал. Как жалок мне любовник муз постылый, который не к халата не вкушал,
Вот такое стихотворение. Почему оно появляется 21 сентября 1817 года? Вот что-то такое происходит в жизни, когда Вяземский вынужден проститься с халатом. Вяземский назначен на службу в Варшаву. Вот так получилось, что князь Рюрикович по природе, по крови своей, обладатель огромного состояния, которое, как сам Вяземский признавался, что он там проиграл в карты чуть не миллион, счастливо женатый, у которого появляются дети, эти дети растут. Но вот князь, промотавший состояние, теперь вынужден думать о том, что ему надо содержать семью, а поэтому он вынужден заступить на службу. Он вынужден заниматься не только творчеством, которое его очень манит, он вынужден заниматься не только вот обустройством своего имения, но у него действительно возникает насущная необходимость поступить на службу и вот этой службой зарабатывать средства.

будут регламентировать жизнь Польши. Вот этот отъезд из любимой Москвы, из любимого Астафьева, от любимых друзей, от такого привычного круга общения, он, конечно же, для Вяземского мучителен. Потому что это та необходимость, с которой он должен мириться. Да, вот та необходимость, которая возникает в его жизни. И когда он пишет это стихотворение, правда, выйдет он в Варшаву лишь в феврале 18 года, пока утрясутся все дела, пока окончательно совершатся все эти назначения, да плюс сам отчасти оттягивает этот отъезд, то вот когда он вот узнает, да, вот о том, что эта служба будет, вот это стихотворение пишется. И как сам он позднее вспоминал, при расставании моем с Москвою написал я «Прощание с халатом». Да, вот такое «Прощание с Москвой», «Прощание с любимым имением». И стихотворение это имело определенных адресатов. Оно предназначалось для Арзамасского братства. Мы помним, что в 15 году появилось такое литературное общество «Арзамас», которое группировалось вокруг Жуковского. Члены «Арзамаса» все входили в состав «Арзамаса» под кличками, взятые из басен Жуковского. Вяземский, как член «Арзамаса», туда входил под кличкой «Асмодей». И вот, по сути, он прощался еще и с «Арзамасским братством», и поэтому это стихотворение имело такую адресацию. А что это значит? Дело в том, что «Арзамас», он существовал в таком карнавально-шутливом регистре. Да, вот они как бы пародировали собрание беседы любителей русского слова, где было все чопорно, где было все архаично, где все было очень классицистично. И они все это переключали в такую игру, литературную в том числе, языковую. И вот эту языковую игру называли «галиматья». Да, то есть вот эта шутливость, вот эта ироничность, она еще обусловлена тем, что связано с вот этим «Арзамасским братством». И посмотрите, что здесь противопоставляется. А здесь противопоставляется халат и вот этот сюртук, ливрея, в который человек служит. Да, вот этот служебный костюм, как костюм, который не волит человека, когда человек вынужден действовать по тому регламенту, который ему чужд, и халат, который связан с миром неги, но самое главное – с миром творчества. Халат – это как то, что приветствуется музами. И вот Вяземский очень четко определяет через это обращение к халату свои литературные пристрастия и свои литературные ориентиры. Ну, мы помним, например, он Анакреон-то тут упоминает. На самом деле получается, что его творчество, его лирика лишена официоза. Она лишена вот этой регламентированности. Она лишена неискренности, а она вытекает вот из его внутреннего мира, из мира его грез, мечтаний, которые в прошлое обращены, но, как мы опять же по стихотворению помним, и в будущее. Халаты становятся символом беззаботности, материальной независимости и еще одного – дилетантизма, когда литература не становится вот этим профессиональным занятием. Зрелый Вяземский напишет: «Судьбой дилетантизм во многом мне дарован». Да, и он себя воспринимал дилетантом от литературы, а не профессионалом, потому что, повторяю, занимался этим вот именно на досуге. Считается, что вот этот принцип, да, обращения к халату у Вяземского восходит к прозаической миниатюре Дидро «Сожаление о моем халате». И это тоже интересно, потому что, ну, мы видим Дидро, французский просветитель, вот эта традиция, но скорее это только идея обращения к халату воспринята, а все остальное абсолютно личностное. Это стихотворение Вяземский отправляет Тургеневу для чтения его в Арзамасском ареопаге. 2 октября Тургенев их прочел и, как еще там есть слово, и восхитил ими Арзамас. То есть, как мы видим, стихотворение это совпало. Но, конечно, оно приобрело и другое хождение, не только Арзамасский круг. Надо сказать, что у самого Вяземского вот этот образ халата и обращение к халату станет сквозным в творчестве. Вот это ранний период, 1817 год, а зрелый, поздний Вяземский уже в таком пожилом возрасте, проживший огромную жизнь, похоронивший своих друзей, очень многих близких. Такая долгая жизнь была, что Вяземский пережил всех своих детей. Он снова вспомнит про халат и напишет такое стихотворение. «Жизнь наша в старости – изношенный халат, и совестно носить его, и жаль оставить. Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат, нельзя нас починить и заново исправить. Как мы состарились, состарился и он. В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже. Чернилами он весь расписан, окроплен, но эти пятна нам узору всех дороже. В них отпрыски пера, которому в одни мы светлой радости или облачной печали свои все помыслы, все таинства свои, всю исповедь,

0: всю быль свою передавали. На жизни тоже есть минувшего следы. Записаны на ней жалобы и пени, и на нее легла тень скорби и беды, но прелесть грустная таится в этой тени. В ней есть предание, в ней отзыв наш родной, сердечной памятью еще живет в утрате, и утро свежее, и полдня блески зной припоминаем мы и при дневном закате. Еще люблю подчас жизнь старую свою с ее ущербами и грустным поворотом, и как боец свой плащ, простреленный в бою, я холю свой халат с любовью и почетом». Вот это стихотворение, его датируют так, между 1875 и 1877 годом. Написано, плюс он к нему возвращался, вот, редактируя его. И вот смотрите, вот этот образ снова появляется, но уже появляется вот тогда, когда поэт подводит жизненные итоги. И это уже не искрометная арзамасская галиматья, шутка, да, которая восхитила. Это стихотворение с другими интонациями, скорбными. И понимаем, что, собственно, что остается, да, для Вяземского? Вот этот халат, да, и жизнь, как та ценность, которую он несет с собой, как боец свой плащ, простреленный в бою, я хулю свой халат с любовью и почетом. Вот он, этот мир, мир внутренний, да, мир, который он пытается сохранить для себя. И в этом мире уже, конечно же, и память о тех людях, которые прошли с ним рядом. Когда Баратынский будет обращаться к Вяземскому, в стихотворном послании, это стихотворное послание открывает книгу стихов Баратынского «Сумерки», то там он обратится к Вяземскому как к звезде разрозненной Плеяды. Вот именно оттуда идет это определение «пушкинская Плеяда». И вот надо сказать, что Вяземский оказался последний из этой разрозненной Плеяды, который не просто хранил память о ней и нес это воспоминание, но который по-своему пытался выстроить взаимоотношения вот с той эпохой, в которой он живет. Он действительно пережил и многое, и многих, и в первую очередь он пережил свое время. Тогда, когда начали говорить по-другому, писать по-другому, общаться по-другому, Вяземский перестал печатать стихи, бесконечно вел свои записные книжки, которые постепенно публикуются и которые становятся очень важным документом эпохи. Когда человек в XIX веке открыл журнал «Современник», в котором начал публиковаться роман Гончарова «Обломов», то первое стихотворение Вяземского «Прощание с халатом» для него было, безусловно, крайне актуальным. Он, конечно, не мог даже предполагать, да, как еще у Вяземского это стихотворение зазвучит. Да, но вот это первое стихотворение «Прощание с халатом», оно, безусловно, им вспоминалось, и они прочитывали вот эту апелляцию к халату и сам этот образ в связи с Вяземским. И было еще одно стихотворение Языкова «К халату». Я не буду его читать, просто первые строчки. «Как я люблю тебя, халат, одежда праздности и лени, товарищ тайных наслаждений и поэтических отрад». Но вот если мы помним, Штольц говорит об Обломове: «Ты артист, ты поэт, ты философ». Поэтому, как вы понимаете, появление халата как детали одежды оказывалось очень неслучайным. Это на самом деле был такой атрибут, который нам показывал культуру, глубоко сосредоточенную внутреннюю культуру пушкинской эпохи.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
0: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда.